Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Спасибо.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое. Дерево.
2: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

0: рассчитана на то, чтобы вызвать у читателя ненависть, отвращение, презрение к людям, совершающим такие поступки. Эта формулировка рассчитана не на то, чтобы поправить ошибку противника, а на то, чтобы уничтожить, стереть с лица земли его организацию. Эта формулировка действительно имеет такой характер, что вызывает самые худшие мысли, самые худшие подозрения о противнике. Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас уничтожу! Можно не задавать вопрос, кто это такой дерзкий. Он был один такой единственный и неповторимый — Ленин Владимир Ильич. Просто невероятный чел. Я вам сейчас расскажу обстоятельства произнесения этой пламенной речи, и вам станет еще смешнее. Это защитная речь. Серьезно. Это вот таким вот образом Ленин выступает на партийном суде в марте 1907 года. Его туда вызвали товарищи по партии РСДРП, меньшевики, которых он, впрочем, за товарищей, кажется, не считает, а считает противниками. Замес вокруг этого суда такой. Зимой 1907 года в Петербурге проходили выборы во Вторую Государственную Думу. Если упростить, то тогда боролись три лагеря: черносотенный, либеральный и социалистический. Так вот, меньшевики были не против договориться с либералами, чтобы не пустить черносотенцев и одновременно гарантировать себе проход в парламент. А вот Ленин был против. Он был не просто против, он накатал вот в своем стиле пост напечатал брошюру, в которой, издеваясь и, значит, горя, обвинял меньшевиков в лицемерии и торговле мандатами. Пусть лучше черносотенцы пройдут в парламент. С либералами договариваться нельзя. Меньшевики возмутились эпитетами из этой статьи и вызвали Ленина на товарищеский суд. А на суде Ленин не просто не занял примирительную позицию, он наговорил оскорблений и обвинений втрое больше, чем было в брошюре. Вот я вам как раз его речь и зацитировал в начале. Причем, заметьте, Ленин в этой речи меньшевиков называет своими противниками и даже отколовшейся организацией. Типа вот есть мы, правильные социал-демократы, большевики, а есть соглашатели-оппортунисты, неправильные социалисты, меньшевики. И они от партии откололись. Во-первых, именно большевики в партии в то время в меньшинстве. Центральный комитет партии тогда состоял из трех большевиков и семи меньшевиков. Это примерно и показывал расклад сил в партии. А во-вторых, этот вот суд произошел после 4-го съезда партии, на котором участвовавшие вроде как сняли все вопросики и проблемы между собой, да так, что этот съезд даже назвали объединительным. А Ленин, как видите, не согласен, что партия объединилась. Но, кажется, да, Ленин не в том положении, чтобы катить баллоны на меньшевиков, называть их лицемерами и говорить, что они откололись от партии. Он же в меньшинстве. Но Ленин мастер создания самосбывающихся иллюзий. Если очень долго говорить, что партия раскололась и что меньшевики предатели, то кого-нибудь да убедишь. Если что, этот партийный суд Ленина тогда оправдал. Ради безопасности этот суд проходил в Финляндии, в Куокколе, и туда приехало много большевиков из Питера, которые, собственно, и решили исход суда. Вообще, такую речугу Ленин толкал именно ради своих собравшихся сторонников. Как вы догадываетесь, это все далеко не вело к мирной атмосфере в партии. Меньшевиков уже изрядно достали постоянные свары, желчность и бешеный характер Ленина. Они давно держали наготове уже заточенные осиновые колья, и очень скоро судьба даст им возможность с наслаждением всадить их в своего дорогого товарища по партии. Через год после этого суда Ленин чуть не потеряет все. Он будет на грани исключения из собственной партии и потери всего своего политического капитала. Денег, сторонников, влияния, газет и ячеек в России. И все это Ленин сделает своими собственными руками. Ребят, этот подкаст выходит теперь исключительно благодаря вашей помощи. Пожалуйста, если он вам нравится и вы хотите, чтобы он продолжал выходить, подпишитесь на регулярные пожертвования на Бусти и Патреоне. Там везде есть дополнительные материалы к каждому выпуску, короткие истории от меня, закулисные подробности. А еще мы там выкладываем эксклюзивный подкаст «Братислава», в котором с моим братом Семеном рассказываем захватывающие истории из прошлого. Еще вы можете подписаться на студию «Либо-либо». По подписке тоже будут доступны дополнительные аудиоматериалы от меня, а еще и от других подкастов студии и разный эксклюзивный контент. Все наши подкасты, в том числе и мой, удобнее и проще всего слушать в нашем приложении «Либо-либо Play». Ссылка на него в описании выпуска. А если вы хотите научиться делать подкасты так же классно, как мы в студии, то приходите к нам на курсы по подкастингу. 28 июля стартует курс по разговорным подкастам, и мы вам там расскажем все, что знаем, от идеи до монетизации. Это будет последний поток, на котором я смогу вести занятия, потому что Российская Федерация по новому очередному закону запрещает с 1 сентября заниматься мне любой образовательной деятельностью. Новость так себе, но зато это отличный повод купить у нас курс. Все нужные вам ссылки и подробности в описании выпуска. Так, давайте кое с чем разберемся. Сами себя меньшевики меньшевиками не называли. Ну как бы, еще бы. Это название придумал Ленин. Он вообще ярлыки придумывал «будь здоров». Большевики, меньшевики, примиренцы, отзависты, богостроители. Так вот, меньшевики — это не партия, не идеология и не какой-то такой стройный набор взглядов. Это просто все члены партии РСДРП, кто не большевики. А большевики — это те, кто в данный момент времени разделяет взгляды Ленина и следует за ним. Как вы догадываетесь, большевиков в партии было обычно меньшинство. Но Ленин, конечно, гений брендинга, когда давно, в самом начале, действительно был момент, когда большевиков было большинство. И Ленин ухватился за то событие, чтобы придумать крепкий и узнаваемый бренд. Я про эту историю как-нибудь расскажу отдельно, но вот что я хочу сказать. Меньшевиков вообще-то не очень корректно называть меньшевиками. Но чтобы не использовать какие-то громоздкие словосочетания, типа «все, кто не большевики», я буду все-таки говорить «меньшевики», но вы просто учитываете, что это ленинский ярлык. Короче, во время революции 1905 года общая партия РСДРП в большом кризисе, в ней явный раскол. В партии существует одновременно два центральных комитета – большевистский и меньшевистский. Две официальные газеты – меньшевистская «Искра» и большевистский «Пролетарий». На дворе революция. Вместо того, чтобы свергать самодержавие, большевики и меньшевики свергают друг друга. И вот, чтобы объединить эти расколотые куски и снять все проблемы, на апрель 1906 года был назначен всеобщий съезд партии в Стокгольме. Еще в планах там было присоединить ко всероссийской партии, ну то есть к партии РСДРП, разные национальные социал-демократические партии, польскую, еврейский бунт, литовскую и латышскую. Чтобы вы понимали атмосферку, вот вам картина. Делегаты плыли в Стокгольм на пароходах. На одном из них, под названием «Айхонна», плыли вместе меньшевики и большевики, включая Красина и Сталина. На проходе все перепились, и две фракции социал-демократов устроили драку между собой. Абсурда добавляло то, что тем же пароходом на гастроли в Швецию плыл цирк с дрессированными лошадьми и клоунами. Я прям очень надеюсь, что клоуны тоже участвовали в потасовке. Ситуация, да, понимаете, напряженная. Ленин, судя по всему, рассчитывал на съезде победить врагов, стать лидером и продвинуть свою программу в качестве программы партии. Но когда все собрались в Стокгольме, то выяснилось, что большевиков меньше, чем меньшевиков, и встать во главе партии Ленину не светит. Ленин в своих выступлениях увещевал и грозил, ерничал и подкалывал, но на голосованиях принимались резолюции меньшевистские или компромиссные. Весь съезд прошел как по маслу, потому что голосования, несмотря на эскапады Ленина, проходили быстро и гладко, а сам съезд даже получил в результате название «объединительный». Все типа объединились – большевики, меньшевики, поляки, евреи, латыши, литовцы и так далее. Был переизбран Центральный комитет. Теперь вместо двух конкурирующих остался только один, чтобы править всеми. Голосование за новый состав ЦК прошло супербыстро, буквально за пару минут, без прений и споров. Ну, потому что еще заранее меньшевики согласовали состав Центрального комитета с большевиками. Из 10 членов ЦК 7 стали меньшевиками, трое – большевиками. Причем Ленин даже выдвигать свою кандидатуру в ЦК не стал, потому что сидеть в одном органе с меньшевиками, в оппозиции, ему, конечно, было неохота. Вместо себя он туда отправил Леонида Красина. Официальная газета партии тоже осталась одна. «Искра» и «Пролетарий» закрывались. Их редакции объединялись, и голосом партии стали партийные известия. Еще на съезде было принято много решений, но нас интересует два. Первое касалось участия в выборах в Государственную Думу. Было решено, что в принципе в выборах участвовать надо, но главная полемика была насчет вот такого вопроса. Можно ли блокироваться с другими социалистами и либералами? Ну типа делить округа, составлять совместные списки и все такое. Меньшевики, конечно, считали, что сотрудничать надо. Так больше наших пройдет и меньше пройдет черносотенцев и монархистов. Ленин, конечно, считал, что сотрудничать нельзя, потому что это предательство рабочего класса. Ну, в итоге на съезде решили, что в идеале лучше с буржуазными партиями, в том числе и либеральными, не сотрудничать. Но пусть все на местах сами решают. Съезд запрещать блоки с либералами не стал. А вот второе решение прямо больно ударило по большевикам. Как раз перед съездом большевики грабанули отделение Госбанка в Финляндии, вынеся оттуда около 170 тысяч рублей. Так вот, съезд принял решение, что социал-демократам не пристало заниматься грабежами, простите, экспроприациями. Обстановка после съезда была прямо благостная. Мир, дружба, Госдума, никаких грабежей, раскол преодолен. Меньшевики, удовлетворенно похлопывая друг друга по плечам, разъехались кто куда. Большевики, признав поражение, тоже отправились по делам, кто в Россию, кто в Европу. Матч закончился поражением большевиков, и Ленин с командой вышли с поля под свист болельщиков, но с гордо поднятыми головами, и начали готовиться к матчу-реваншу. Матч-реванш, то есть пятый съезд РСДРП, был назначен на следующий год в Лондоне. Ну а пока время до следующего съезда тикает, как думаете, будет ли Ленин соблюдать решения, принятые на съезде его партии? За глупый вопрос. Естественно, нет, не будет он соблюдать эти решения. Вот вам воспоминания Зиновьева. Большевикам ничего не осталось, как подчиниться, так как они были в меньшинстве, а рабочие требовали единства. В ЦК взяли несколько наших товарищей, как мы тогда говорили, заложниками. Но в то же время на самом съезде большевики составили свой внутренний и нелегальный в партийном отношении центральный комитет. Этот период в истории нашей партии, когда мы были в меньшинстве и в ЦК, и в Петроградском комитете, и должны были скрывать свою сепаратную работу, был для нас очень тяжелым и мучительным. Ой-ой, бедные, бедные большевики. Очень тяжелым и мучительным был для них период, понимаете? Пришлось им, прям пришлось создать подпольную организацию внутри подпольной организации. Теперь уже они скрывались не только от полиции, но и от товарищей по партии. Короче, прямо во время съезда или сразу же после него Ленин создает альтернативный центральный комитет, который потом получил название «Большевистский центр». Лидерами этого центра становятся сам Ленин, Леонид Красин и Александр Богданов. Леонид Красин начал отвечать в большевистском центре за краудфандинг, который вообще-то у большевиков был поставлен в разы эффективнее, чем у меньшевиков. Ну, в том числе и потому, что большевики не стеснялись грабежей. Прекращать грабежи Ленин, конечно, не собирался, несмотря на решение съезда, как и делиться награбленным с партией. Вот еще, меньшевики собираются там вести свою соглашательскую политику, а мы их еще кормить будем. Не, мы деньгам найдем более полезное применение. А вот, да, получается, у большевистского центра был свой бюджет на свои собственные цели. Эти цели часто не просто не совпадали с партийными, иногда они были направлены прямо против своих же товарищей. Например, деньги тратили, чтобы подкупить рабочих делегатов, чтобы те голосовали за большевиков на съездах. Ну, то есть, да, подкупить — это слово громкое, взятки, конечно, никто не давал. Ну вот, если вашу ячейку спонсирует большевистский центр, то, очевидно, голосовать вы будете за большевиков. Сразу после принятого общепартийного решения о запрете экспроприаций в большевистском центре наметили несколько новых крупных операций. Одна по выкачиванию миллионного наследства из незадачливого молодого бизнесмена Николая Шмидта. У меня был об этом отдельный выпуск. Вторая операция – это ограбление железнодорожной инкассации под Уфой, а третья – ограбление где-нибудь на Кавказе. Осенью с успехом прошло ограбление на Урале. Большевики получили в свою кассу 300 тысяч рублей. На Кавказе же у большевиков была тесно сплоченная группа боевиков под руководством Иосифа Сталина. И Сталин начал подготовку к ограблению. Если вы не слушали предыдущий выпуск, то послушайте его, там я в подробностях рассказываю как раз про это ограбление. Да, кстати, газета «Пролетарий». Газету Ленин тоже отдавать не собирался. Точнее как, поскольку апрельский съезд в Стокгольме газету «Пролетарий» закрыл, то летом Ленин запустил совершенно новую газету, другую, которая по совпадению просто называлась так же, как и закрытая газета «Пролетарий». Правила для лохов. В январе нового 1907 года проходили выборы во Вторую Государственную Думу. Именно в этот момент питерские большевики и меньшевики поссорились. Следует ли им блокироваться с либералами или соревноваться с ними? Ленин ворвался в эту дискуссию с шашкой наголо, обвинил меньшевиков в торговле голосами пролетариата, и дело закончилось тем самым огненным партийным судом. На этом суде Ленин даже поднял ставки. Он заявлял, что считает лицемерами и противниками не только питерских меньшевиков, которые хотят попасть в Госдуму, а еще и меньшевика, члена Центрального комитета Федора Дана, который все это продюсирует. Короче говоря, в преддверии матча-реванша в Лондоне обе стороны всячески демонстрировали мускулы, заводили обидные кричалки и мобилизовывали сторонников. Охранное отделение съедало тонны попкорна и желало удачи обеим сторонам. В феврале в тюрьме благополучно умер миллионер Николай Шмидт, и большевики начали планировать операцию по присвоению остатков его наследства. Весной из Тифлиса от Сталина стали приходить сигналы, что тут, дескать, возможен большой куш. Очень скоро, в общем, свалится очень много денег. И хорошо бы, чтобы на съезде в Лондоне партия, во-первых, опять легализовала бы грабежи, а во-вторых, было бы классно переголосовать меньшевиков, чтобы получить контроль над партией, не прятаться больше от товарищей в своем нелегальном большевистском центре и спокойненько, значит, распределять награбленные ресурсы. В конце апреля 1907 года, через год после Стокгольма, все собрались в Лондоне на следующий съезд. Народу приехало побольше, чем в прошлый раз. 302 человека с правом решающего голоса. Большевиков было 92, меньшевиков 85, еще 54 бундовца, 45 поляков и 26 латышей. Перевеса сил не было, потому что бундовцы чаще голосовали вместе с меньшевиками, поляки с большевиками, стороны сходились и расходились, проводили атаки с флангов, совершали ложные маневры и ставили на болевой. За первые 10 дней съезда социалисты даже не перешли к обсуждению тем по существу. Они боролись за регламент, за состав мандатной комиссии, проводили прения о составе тем для обсуждения, по вечерам подкрепляясь пивом в лондонских пабах. Ленин, кстати, любил пиво. В общем, все участвовавшие потеряли силы еще до того, как дело дошло до голосования по политическим вопросам, но, наконец, и политические вопросы пришлось решать. В оставшиеся дни съезда было принято действительно несколько большевистских резолюций, например, по поводу выборов в Госдуму. А вот по самому животрепещущему для Ленина вопросу, по вопросу об экспроприациях, сломанными копьями можно было наполнить небольшой стадион. Результат голосования был таким. Съезд постановляет, партийные организации должны вести энергичную борьбу против партизанских выступлений и экспроприаций, разъясняя рабочим массам всю несостоятельность этих средств в борьбе за политические и экономические интересы рабочего класса и весь их вред для дела революции. Какое бы то ни было участие в партизанских выступлениях и экспроприациях или содействие им воспрещается членам партии. Да, это был мощный гол в ворота большевиков. Дальше переизбрали ЦК, в него вошли 5 большевиков, 4 меньшевика и еще по национальной квоте 2 поляков и 1 латыш. Тут Ленин, уже предчувствуя победу, выставлял свою кандидатуру, но его прокатили. Ему на голосовании припомнили и распечатанную брошюру с нападками на товарищей, и нахождение под партийным судом, и страсть к грабежам. Меньшевик Федор Дан, которого Ленин лично полоскал в своем боевом выступлении на товарищеском суде, даже заявил, что, знаете, Ленин в своих работах по аграрному вопросу дилетант так-то. В общем, токсичность лидера большевиков и его злословие постоянно оттолкнули умеренных делегатов из центра, и Ленина не пустили в Центральный комитет. В этой увлекательной борьбе прошло все время, предназначенное на съезд. У делегатов и партии кончились деньги на гостиницы и пиво. Без решения осталось куча вопросов о безработице, об экономическом кризисе, о локаутах, о международном сотрудничестве и так далее. Но пришлось разъезжаться. Социалисты, утирая пот, слезы, потирая ссадины, направились по домам. Хотели бы вы так провести 20 дней в Лондоне? Я обожаю заседания. целом можно сказать, что съезд закончился боевой ничьей, но у большевиков все-таки не было твердого перевеса в ЦК. Ленин в ЦК вообще не вошел, и меньшевики плюс к этому протащили резолюцию против грабежей. Ну, отказываться от грабежей, конечно, никто не подумал. Но на носу уже было ограбление в Тифлисе, и большевистский центр, тайком от меньшевиков, продолжил свою работу. Для подстраховки Ленин попросил Сталина, чтобы члены боевой группы вышли из партии перед ограблением в Тифлисе. Ну, членам партии теперь же запрещено грабить. Ну, так они не члены, уволились, знаете, вот буквально вчера. За это лето на большевиков свалилось 230 тысяч рублей из Тифлиса и еще 280 тысяч от миллионера Шмидта. Делиться деньгами Ленин с товарищами по партии, естественно, не хотел. Ну, что, знаете, нам надо газету «Пролетарий» выпускать и печатать брошюры против меньшевиков. Это все бесплатно, что ли, думаете? Ну, я тут ерничаю, на самом деле. Все-таки основная часть средств шла на закупку оружия для вооруженного восстания. Неизбежного. Но слухи о такой куче денег не утаишь. Сначала меньшевики узнали о присвоении шмидтовского наследства и потребовали делиться. А в январе 1908 года полиция накрыла большевиков при попытке обмена 500-рублевых банкнот из тифлисской экспроприации. И вот тут глаза меньшевиков налились кровью, арты растянулись в кровожадные улыбки. 2 месяцев просто не прошло с того момента, как на съезде запретили партийцам устраивать грабежи. А большевикам, получается, все по барабану, да, видите? Наконец-то! Наконец-то появился формальный повод вытащить на эшафот этого варвара Ленина, который мешает русскому социализму стать цивилизованным. Это, если что, сейчас цитата была близкая к тексту.
1: Shame! Shame! Shame! Shame!
0: Что делают члены партии, когда хотят расправиться с наглым нарушителем дисциплины? Ну, конечно же, они создают партийную комиссию. А поскольку речь шла о беспрецедентной наглости, то комиссий было создано целых 3. Одна работала в Тифлисе под руководством Ноя Жордании, будущего главы независимой Грузии. Вторая работала в Баку, а третья – за границей. Комиссия в Тифлисе быстро вышла на Сталина как на руководителя ограбления. Аргументы Сталина о том, что грабежи осуществляли не члены партии, почему-то ни на кого не подействовали, и в результате самый большой урон большевики понесли именно в Грузии. Часть большевиков навсегда оттуда уехала, небольшая часть осталась, но среди революционеров и среди вообще оппозиции на Кавказе с тех пор утвердилось отношение к большевикам как к совершенно оголтелым и отмороженным радикалам. Ну, собственно говоря, Грузия стала единственной страной, в которой после развала империи к власти совершенно органично пришли меньшевики с Ноем Жордания во главе. Охранка с большим удовольствием писала о разборках социалистов. Меньшевики, не получившие ни копейки из тифлисских денег, требуют на основании резолюции последнего съезда социал-демократов в Лондоне исключения этих тифлисских экспроприаторов из партии. Вина Сталина была доказана. И Тифлисская комиссия потребовала исключения его и всех экспроприаторов из партии. Но меньшевики хотели крови главного врага – Ленина. А значит, надо было доказать, что именно он дирижировал ограблением. Эта задача легла на комиссию Чичерина. Эта комиссия как раз работала за границей. Чичерин довольно легко вышел персонально на Красина с Богдановым, но притянуть Ленина не получалось. Как вы думаете, во время вот этих всех расследований Ленин притих? Конечно, нет. Больше того, он за это время успел поссориться и с Богдановым, и с Красиным. Да, со своими главными товарищами по большевистскому центру, со своими соруководителями. Да, еще недавно он вместе с ними раскладывал по стопочкам 500-рублевые тифлисские банкноты на даче в Кокколе. And now friendship is ended. Что не так с Красиным и Богдановым? Что? Что случилось? Ну, смотрите, Богданов написал работу про империоманизм. Не спрашивайте, что это. Ленин прочитал эту статью, страшно разозлился и накатал Богданову, я цитирую, «объяснение в любви, письмецо по философии в размере 3 тетрадок». Письмецо это было наполнено оскорблениями, конечно. Богданов стерпел и ответил дипломатично лидеру, что предпочитает считать это письмо ни написанным, ни отправленным, ни прочитанным. Остановился ли Ленин? Ленин никогда не останавливался. Спустя некоторое время он расширил свою философскую критику до целой книжки, которая называется «Материализм и империокритицизм», где последовательно унижал философские взгляды Богданова. Богданов предпринял попытку опять наладить отношения, но Ленин пошел на разрыв уже окончательно, причем с использованием таких сильных выражений, как «дурак», «авантюрист» и «каналья». Тысячи чертей. О, Господи. Одновременно с этим Красин тоже что-то слишком много начал иметь собственного мнения. В общем, в результате, летом 1909 года, весь большевистский центр собрался в Париже на совещание и под дирижерскую палочку Ленина осудил отзывистов, ультиматистов и богостроителей. Не спрашивайте, что это очередной бренд творчества Ленина. Важно, что ультиматистом был посчитан Красин, а богостроителем Богданов. После этого единство внутри фракции большевиков стало больше, а самих большевиков численно меньше. Красин вообще забил на революцию и сконцентрировался на инженерной работе в России. Он был очень хорошим инженером. А Богданов, конечно же, стал меньшевиком. Ну, не в том смысле, что он поменял лагерь, он не стал близок по взглядам с каким-нибудь Плехановым или Мартовым. Вовсе нет. Просто поскольку Ленину он подчиняться перестал, то значит перестал быть большевиком, а значит большевики его стали считать меньшевиком. Все логично. В общем, к тому моменту, как комиссия Чичерина обвинила Красина и Богданова в руководстве тифлисским ограблением, те уже перестали быть большевиками и соратниками Ленина, а значит, обвинять их было, ну, как бы бессмысленно, потому что меньшевики хотели крови главного врага. А Ленин, впрочем, предпринял ответный маневр. Большевики создали еще одну партийную комиссию для расследования ограбления и причастности к ней большевистского центра. Возглавил эту комиссию Зиновьев, большевик, и один из новых лидеров большевистского центра. Предсказуемо, на след самого себя Зиновьев не вышел, но всем уже, в принципе, было все ясно. Настало время для третьего и последнего матча. Финальная битва была назначена на самое начало 1910 года в Париже. Заседания длились с 15 января по 5 февраля. Этот парижский пленум занял больше времени, чем общепартийный съезд. Ленин был загнан в угол, но вы плохо думаете про лидера большевиков, если считаете, что ему нечем было контратаковать. По сути, в Париже спор шел об условиях, на которых Ленин мог бы остаться в партии. Свобода маневра Ленина заключалась в том, что он за меньшевиков, ну, как бы не держался. Он такой: а я вообще готов отколоться и действовать самостоятельно. У меня и преданные, и профессиональные товарищи есть, и деньги, и газета, и сторонники в России. Меньшевики, во-первых, не хотели всего этого терять. А во-вторых, они и в принципе не хотели раскола. Они хотели единую большую партию. Но такую партию, в которой бы Ленин подчинялся бы партийному руководству. Причем сам Ленин тогда, в 1910 году, тоже не хотел окончательного раскола. В идеале он хотел быть главой всей партии, или, по крайней мере, он хотел сохранять шансы стать главой всей партии. Но в крайнем случае был готов оставаться главой, как бы, фракции, левого крыла этой партии, ну, то есть лидером большевиков. Почему? Потому что партия РСДРП — это респектабельная и рукопожатная на европейском уровне партия. Она входит во второй интернационал, а это объединение всех европейских социал-демократических партий. Ну вот, например, да, был съезд в Стокгольме. Там социалистов из Российской империи принимали шведские социал-демократы и давали им залы для проведения. В Лондоне то же самое делали лейбористы. Ленина в отдельности с его большевиками-грабителями так никто принимать и уважать не будет. А Ленин в то время был известным и важным участником международного социал-демократического движения. Он ездил на международные конференции как представитель российских социалистов. И дружно пил в барах и распевал интернационал с немцами, французами и англичанами. Ленин писал статьи в международную газету «Neue Zeit», а это был главный орган международного интернационала. Роза Люксембург и Карл Каутский, просто глыбы международного марксизма, приглашали его быть внештатным автором газеты «Forwards». И все это Ленину терять не хотелось. Но больше того, к 1910 году революция в России явно закончилась. Вообще-то, по Марксу, Российская империя была слишком отсталой для социалистической революции. Если революция где и произойдет, то, наверное, в индустриально развитой стране. В Германии, Англии или Франции, ну никак не в России. А если ты марксист, как Ленин, то тебе, конечно, важнее всего участвовать в революции, которая, к тому же, по Марксу должна стать всемирной. И во время ее начала нужно находиться близко к центру событий. Ну, то есть в Берлине или в Лондоне, а не в Петербурге. И хорошо бы еще быть признанным и уважаемым социалистом к началу этой всемирной революции. Так вот, если меньшевики исключат бешеного радикала и нарушителя правил из Российской социал-демократической рабочей партии, то обо всех этих перспективах можно забыть. Роза Люксембург, конечно, будет с тобой переписываться по старой дружбе, но никаких статей в Neue Zeit и никаких международных конференций больше не будет, как и участия в мировой революции. Из одного из лидеров российской социал-демократии он превратится в парию, так что Ленину было что терять. Но Ленин не был бы Лениным, если бы легко соглашался пойти на уступки. Наоборот, это он как бы шантажировал меньшевиков расколом. По сути, речь в Париже шла об объединении большевиков и меньшевиков на условиях, на которых и те, и другие готовы сотрудничать дальше. Ну там, в рамках деятельности в Госдуме, доставки нелегальной прессы в Россию, революционной борьбы, все такое. И все нарушения партийной дисциплины Лениным использовались как ставки в этой игре. В результате 20-дневных переговоров единая партия была спасена. Итог заседаний уместился на двух страницах общей резолюции. Ленин распускает свой большевистский центр. Руководство над всеми ячейками в России передается общепартийной русской коллегии, и она будет подчиняться напрямую Центральному комитету. Газета «Большевиков-пролетарий» закрывается. Да, снова. Но в ответ на это меньшевики тоже закроют свою газету «Голос социал-демократа». Останется одна единственная общепартийная газета. Это было поражением Ленина и большевиков. Окончательным поражением, и больше того, эти условия придется соблюдать. Потому что это решение принято не голосованием на съезде, а личным договорничком. В качестве реверанса Ленину в резолюции вот этого парижского пленума осуждались отзависты и ультиматисты. Кто это? Поверьте, даже не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые. Ну, короче. Красин, например, был ультиматистом. Помните, Ленин спорил с ним из-за этого? Ну, в общем, просто чтобы сделать Ленину приятное, меньшевики согласились, что вот отзависты, ультиматисты, они линии партии не соответствуют. И, наконец, самый главный вопрос. Что с деньгами? Наследство Шмидта Ленин обязался отдать партии. Не сразу и частями, но отдать. А вот оставшиеся от тифлисского экса 500-рублевки были сожжены во имя единства партии. Все оставшиеся деньги от тифлисского ограбления, все 500-рублевки, из-за которых убили 40 человек, которые везли контрабандой через всю Россию, которые переправляли пешком по льду Финского залива, которые пытались разменять в европейских банках, из-за которых арестовали Камо и нескольких других большевиков, 500-рублевки, которые российская охранка искала уже 3 года, все они были уничтожены, сожжены, превратились в золу и пыль ради примирения большевиков и меньшевиков. Ну, что же мы можем пожелать после этого непримиримым товарищам-социал-демократам? Совет да любовь.

С вами был Александр Фандрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск я делал не один, со мной работала редакторка, фактчекерка и звукорежиссер, но их имена я вам не скажу, на всякий случай. Приходите к нам на курс и подписывайтесь на Boosty, Patreon и пользуйтесь нашим приложением «Либо-либо Play». До встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. А значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чосом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, по ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да? То есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает под гнетом, там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит.
Так вот, естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал. На там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и наша культура, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что ж тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация – это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах – это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, тех, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же.
Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Но как же вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь происходит культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленно с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы, ну, здесь сейчас жанра, вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да, это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да. Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась. Потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены, да. Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласные. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели. Мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели создать, либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование в той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. Советский Союз был довольно... Ну, вот говорят, да, что он был довольно... Неправ, на самом деле, это вранье. Но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Ну, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что
печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo советикуса. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышит, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Раймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы. Они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном обстоятельства не участвуют. Они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом. А суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию устраивает не только на уровне
монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный, потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, имели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х. Потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис идей как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, несмотря на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественных, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком. Наверняка кто-то занимается. Потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени. То есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба. Они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитературная, литература у нас все в порядке. В кино
тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке. Вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. А следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Родите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
3: Они и так у тебя всегда в глазах.
2: Все мысли только про деньги.
3: У тебя же даже название денежное.
2: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
3: да.
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые...
4: Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает.
2: Витя,
3: ну?
2: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
3: В 12-13 лет.
2: Уже на музыке?
3: Да.
2: Как тебе это пришло в голову?
3: Никак.
2: Выхода не было?
3: Так просто вышло.
2: Что ты делал?
3: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
2: За деньги?
3: Да.
2: Ничего себе. И это что были за деньги?
3: 200 рублей.
2: Это что мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую.
3: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
2: Ну, типа Кока-Колу или типа наушники новые?
3: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
2: И как это, приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
3: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
2: Тебе не нравятся мои вопросы?
3: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
2: Хорошо.
3: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
2: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
3: Хорошая денежка.
2: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать, я так и не поняла. Ну, как такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, фа-ра-рау. Какие-то кричалки, речевки, какой-то они занимались
3: прости,
2: фигней.
3: Прости, название фа-ра-рау?
2: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет, у нас вот такая работа такая. А она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании. И я была одним из них, но я такая была интеллектуальная. Вся такая офисная. Так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будете...
3: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
2: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем им это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. И я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты, то есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты, но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный. Конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
3: Подожди, не 10 тысяч?
2: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая, блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
3: А кем ты сейчас работаешь?
2: Певицей.
3: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
2: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
0: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен?
2: Привет!
1: Здравствуйте!
2: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте, да при, какой уже подростковый, уже там
3: школа,
2: уже школа заканчивается, а меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
3: Mm-mm.
2: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату, и мне же ни на что не хватит.
3: Надо же карту оформить.
2: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом, те говорят, 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы? Ну, у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
3: Я поступил в музыкальное училище, я продолжил записывать музыку, и тогда уже мой ценник был 1000 рублей, и я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо, и мне кажется, когда я закончил училище, вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя о таких историях рассказывать. Но это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был high-level такой типа чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа, он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, Sting, типа, там, Стиви Уандер, мы вот об этом и всем, и он мне звонил потом, чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке, и в какой-то момент, когда вот это, я говорю, а вы можете мне одолжить, типа, деньги, он говорит, Виктор, он так говорит, Виктор, ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интересы в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, вот такая вот история.
2: Мне очень, я очень люблю эту историю.
3: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
2: А ты хотел заниматься той фигней, как
3: он? Нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
2: С монеточкой в конце концов.
3: В конце концов с монеточкой и все, и как бы там уже...
2: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
3: Поцелуев.
2: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас это все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что так, как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете.
3: Сказка.
2: Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Мы... Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такую вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги. В 12... Ну, ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне, Екатерина гостиница, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи, мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали, знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там, и это был такой восторг и такое счастье, и это мне очень все понравилось, но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа, и я долго с этим боролась,
3: это
2: сопротивлялась,
3: правда.
2: Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят: Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. И говорю: пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
3: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
0: Нет.
2: А хочешь? А то есть одна темка.
0: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
2: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? То для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то, ну там... В общем, у нас такие сложные схемы, это отсюда, это сюда, то есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, оказалось, что это все это время Вите не присылали его долю за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли, и мы подняли переписку, и действительно у нас был не закончен этот разговор, и оказывается, что я много лет просто забирала себе все Витины деньги, ему ничего не приходило. Вот так.
3: Так вот.
2: Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
3: Ну, мы еще посмотрим.
2: На этого малыша. Что с ним и вырастет из него. Витя, слушай, а ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе?
3: Ужасно.
2: Ну, просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было, плохое решение, как думаешь?
3: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
2: Моя бы нет.
3: Твоей нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
2: Почти?
3: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
2: Отца.
3: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
2: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
3: Один, это вообще просто классика.
2: Понимаю.
3: Сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя.
2: А про кого?
3: Про другую жену.
2: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять это. У меня не всегда получается, я знаю. Но я действительно стараюсь. Особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
3: Достаточно.
2: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
3: Патовая.
2: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
3: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
2: Да.
1: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
2: Привет, Лиза!
1: Привет!
2: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
1: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
2: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
1: Да, да, боюсь, что просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
2: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
3: А если позволишь, я поделюсь просто историей с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетным у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка. И она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
2: Не по-зумерски звучит.
3: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
2: И... А что сделали-то?
3: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине на своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет. Но...
2: Но до этого, да.
3: Была такая история.
1: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот, С учетом того, что 20 лет человек.
3: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Или
2: даже
3: найдут,
2: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да,
3: ну уж не преувеличивай. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая и прекрасная время.
2: Конечно, счастливая. Ну, потому что так, прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказал, да. Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей. Если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю, извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Знаешь, пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавица, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
3: нет.
2: это позавидует.
3: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
2: и
3: свою.
2: И также ты не можешь выбирать,
3: нет,
2: из какой
3: взять быть... игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
2: Ой, нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех
3: угостить. Ты же хочешь похвастаться.
2: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
3: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Ну, я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
2: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
3: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И, в общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то типа криминал или что-то. И, конечно, для меня мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
2: Ну да.
1: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы». Ты просто такой: «Ужасно. Что мне чувствовать? Что сказать?»
2: Как будто бы это твоя вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
3: Или не говорить.
2: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
3: Нет, это было до моего времени.
2: Ну, может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
3: Геймбой.
2: Геймбой.
5: Птица.
3: Птица?
2: Да. Птиц. Господи, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
3: Жизнь.
1: Какой ужас.
2: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
1: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
2: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
1: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
2: А, ну вот ты не заслужила. Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила, а в детском-то возрасте. Так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
3: Нет. Меня интересуют предметы.
2: Какие?
3: Обычно это просто...
2: Ну, приведи пример. Ботинки, блокноты, люстры.
3: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное...
2: Достойное, добротное вещица.
3: Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
2: Груди.
3: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло. Понимаешь?
2: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне даются.
3: Массажист пальцев.
2: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
6: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
7: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни, я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
3: Привет!
8: Привет!
2: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
8: Я еще не знаю.
2: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. И я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей даже находила, по 3 рубля, если, знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком и вот эта каша растворная, и все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем, но это воспринималось так круто, это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
8: Послезавтра опять с черникой.
2: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки, надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно. Я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность, потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
3: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
2: Плащи
3: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
2: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль.
3: Угу.
2: Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом, ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой, и с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся, и стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
3: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
2: На практике все вообще не так плохо.
3: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
2: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
9: Москву.
2: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
3: Продать почку.
2: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года, кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать, по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
3: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. не буду сейчас говорить этот фирму, потому что я и с ними работал тоже. И с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я типа там уже много чего делал. Просто знал, что я как бы в принципе смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям типа вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили типа вот эти $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже как бы там через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа. В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда как бы эту возможность найти.
2: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле означает два вперед. Это бывает очень правильным решением. И я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу, ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем. Меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще...
8: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
2: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
8: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
2: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс, но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
3: Ограничиться.
2: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
8: Спасибо большое за поддержку.
2: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует. И вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное. Но в итоге все с этим как-то справляются. Это как роды. Это так было... Ну, это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
3: Вот это реально был ад.
2: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза. И потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь. До рода это вообще тьфу по сравнению
3: мне
2: с этим.
3: Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да, блин.
2: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
3: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
2: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS-ом, светящиеся какие-нибудь. Вот.
3: Надувная утка.
2: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
3: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
2: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
3: монеточка.
2: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
3: Она копеечка. Не смей так говорить.
2: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, нашей прекрасной продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
9: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Атлантида», и с вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Это наши личные истории. Они чем-то похожи вот на сны о былых временах, о прошлом, о каких-то событиях, которые, может, погрузились в нашу память, да, но всплыли из нее неожиданно. В общем, это наш личный опыт. Надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории, а мы их, скорее всего, зачитаем в подкасте. Напомню, что этому будет посвящен отдельный выпуск в конце этого сезона. Раз уж в нашем разговоре, да, постоянно возникает тема памяти, да, она главная, то не грех, наверное, будет поговорить о музеях. Да, это вот коллективная наша память, да, ее выражение, да, ее материальное выражение. Говорить мы будем в основном о провинциальных музеях, потому что для беседы о музеях столичных, выставках в них, о том, как все в них организовано, наверное, все-таки нужна экспертиза. Мы подчеркнуто высказываемся не экспертно о наших впечатлениях, поэтому мы будем говорить о таких вот провинциальных музеях. Так вышло, что перед уездом из России мы с моей женой посещали выставку, посвященную иммиграции в Музее Востока. Есть такой музей в Москве, рекомендую. Да, очень много залов, посвященных разным восточным странам. Уже началась война на тот момент, это были выходные, война началась в четверг. И вот эта выставка уже была как бы на фоне того, что в голове держалась мысль, что, возможно, придется уехать. Да. Трудно было понимать масштабы, да, для своей жизни, понятно, да, это не то чтобы крах, но это, ну, серьезное как бы событие, не самое приятное, мягко говоря, да, но, наверное, в тот момент еще никто себе не представлял, ну вот и я в том числе, что это будет вот масштаб уезда сравним с эмиграцией из России конца 10-х, начала 20-х годов 20 века. Да, там вот как раз были афиши из Стамбула и Парижа, какие-то вещи, какие-то реклама магазинов, какие-то объявления из вот этой эмигрантской жизни. Ну, и, честно говоря, на тот момент это, ну, достаточно сильно пугало, да, потому что жизнь мигрантов не была сладкой, не была хорошей, да, потому что я видел комментарии, что люди, уехавшие из России, стали бенефициарами войны, что они стали жить лучше, что вот они живут в мире, где все вежливые, где все друг друга уважают. Ну, не знаю, да, насколько это так. Ну, я так вообще не считаю. И, в общем-то, страх был оказаться вот в чужой среде, когда непонятно, что делать, да, когда люди пытаются как-то сплотиться. В общем, выставка задевала за живое, и, наверное, в этом смысле была неплохая.
1: Интересно, Андрей, ты, конечно, начал. Можно даже про это долго, я думаю, поговорить еще отдельно. Особенно вот про отъезд массовый такой. Но ты вот, получается, побывал в музее и, судя по всему, заглянул не в прошлое, а в будущее свое. Ну, в наше, по крайней мере.
0: Да, получилось так, что да, вот эта выставка была таким, ну, как бы окном, да, что называется.
1: Предвестником перемен была таким.
0: Да, приоткрыла окно в будущее.
1: У меня с музеями не так все тесно складывалось, потому что я не часто в них бывал. И на самом деле я до сих пор в музеях очень редко бываю, потому что мне всегда было интересно просто погулять, а музеи казались, что это долго, что это трата времени, что это скучно, душно, тесно. Вот экспонаты эти, которые в музеях прячутся, всегда было интересно увидеть все это самому, но найти это, так сказать, в дикой среде обитания. Мне кажется, еще, наверное, один из факторов равнодушия моего к музеям был именно то, что вот в нашей теме уже озвучено. И заключалось это в том, что были они все провинциальные. И окружение, которое было вокруг меня, оно лишь укрепляло мое сознание того, что в музеях нечего вообще смотреть, и делать там нечего. Мне кажется, я вот даже помню каждое свое посещение музея в детстве, потому что это было не то чтобы так ярко, а просто это было так редко, что оно так запомнилось. А вот большие крупные города, когда вот я уже в них был, тоже вот любовь к музеям вообще как-то не привили мне, потому что вот если в местах отдаленных от городов там как бы такое перекати-поле каталось около музеев, такая тишина, то в городе это был просто какой-то ажиотаж. Там все сопровождалось очередями и какой-то суматохой. Но на самом деле вот это вот то, что в городах такой ажиотаж творился, это подвергало большому сомнению мою логику, что вот в этих местах делать нечего и не стоит на них тратить свое время. Но были вот моменты, когда я благодарен своим родителям, то, что они поводили меня по таким местам, где я вот никогда больше и не бывал с детства. Например, благодаря им я полазил по крейсере «Аврора», корабль-музей. И мы заглянули в мавзолей на Красной площади, там, где лежит бальзамированное тело. И посмотрели на некрополь в Кремлевской стене, там, где могила Сталина еще. Но это тоже вот как-то любви к музеям не прибавило. Там такая атмосфера была, какой-то на кладбище пришел, особенно в мавзолее. И еще на контроле нас так досматривали грубо. А мы чуть ли не первый раз в городе, и нас так очень обидело, что ли, прямо оскорбило поведение охраны. Ну, тогда еще была милиция. Меня маму не хотели пускать, потому что в сумке у нее была мыльница, фотоаппарат. И вот эта грубость, она вот прям для людей из региона это таким шоком было почему-то, вот, что человек в форме и так с тобой обращается. И после этого, ну, прям сложно было как-то вот хотеть попасть в какие-то вот такие места, которые имели какую-то музейную ценность.
0: Ну, вот про такой скучный музей, да, вот ты абсолютно верно говоришь, потому что в советское время, мне кажется, вот музеи, они просто штамповались, да, что в каждом районном городе был свой музей, да, в каждом селе, наверное, был какой-то уголок музейный, не знаю, в библиотеке или в чем-то, да, в областном городе тоже обязательно был вот музей краеведческий, изобразительных искусств, и, конечно, появлялись музеи, ну, то есть, как мне кажется, да, не там вот, где требовало место, да, где что-то было действительно достойное увековечения, а просто вот, ну, райцентру положен музей, да, и он должен быть, да, и из-за этого, не знаю, появлялись вот эти музеи, сделанные под копирку с этим хрестоматийным чучелом лося, да, или какого-то еще такого зверя, да, ну, может, волка, кстати, да, вот эти... По-моему, даже какие-то были то ли стикерпаки, то ли мемы, да, вот с такими всратыми волками. Явно из каких-то провинциальных музеев такие страшные, не очень похожие даже на живых зверей. И, в общем, такие музеи отталкивали, потому что, ну, вот школьниками мы ходили в нашем маленьком городке в музей. Ну, тоже было какое-то чучело, значит, какие-то вещи из прошлого, обязательно какое-то оружие времен войны, которое нашли в окрестностях. Ну, может, места, которые немцами не были оккупированы, там такого нет, не знаю. Ну, наверное, тоже что-то привезли, да, какие-то либо награды. То есть эти тематические уголки, мы, в принципе, ездили иногда по области куда-то тоже, как, ну, вот школьниками, и натыкались, в общем, в таких же райцентрах на такие же музеи, да, а областной краеведческий музей, там этого было всего больше, но это было примерно то же самое, да, и, в общем, действительно, вот это все немножко отталкивало. И уже в юности, вот в Архангельске, например, именно в музей, который ни к чему не приурочен, да, вот, не знаю, областной, да, какой-то краеведческий, даже областной художественный, я не ходил. Вот. А уже в Москве мы ездили с автобусными турами по Центральной России. Ну, вот в конце нулевых, в начале десятых, на самом деле, мне кажется, это было достаточно модно. По той причине, что самолеты еще были дорогие, на поезде куда-то ехать долго. А вот на автобусах можно было добраться, в принципе, в города Золотого кольца и чем-то примечательное, все равно, может, не входящее в Золотое кольцо около Москвы, к тому же туда электрички не ходили. В общем, ездили мы в такие туры и, соответственно, заезжали в музеи. Часто это было тоже чучело лося, да, и в одном из музеев, это был город Киржач, к нему какое-то отношение имел Юрий Гагарин. И смотрительница вот с очень большой любовью о нем вспоминала, ну, даже не о нем, а вот то, что он был, да, в этом городе. И в качестве экспоната она показывала банку то ли грибов, то ли кабачков, которую Гагарину прислали. Я сначала воспринимал это как достаточно смешно, а сейчас, на самом деле, я думаю, что вот, конечно, люди пытались найти в памяти своего городка вот какие-то такие предметы живые, да, хоть что-то, что могло оживить этот музей. Да, грубо говоря, не чучело волка, не чучело лося.
1: Ну, у тебя автобусные туры, получается, были и в школе, да?
0: Ну, это сложно назвать автобусным туром. Просто нанимался автобус, на котором наш класс, или иногда классы еще в параллели, да, если большой автобус требовался подешевле, ну, выезжали куда-то в достопримечательное место по Курской области или в соседнюю Белгородскую область. Что-то, где там, я не знаю, был какое-то раньше историческое строение, усадьба, монастырь, какая-то историческая битва. Туром это, конечно, назвать было сложно, потому что у нас не было ни экскурсовода, никого такого. Просто мы приезжали, учитель, да, классный руководитель готовил какой-то короткий рассказ об этом месте, вот и все. То есть это, ну, туром можно называть, конечно, с большой натяжкой.
1: Ну да, такие поездки тоже, я думаю, не особо заставляли сильно любить эти музеи. Мне кажется, мы в основном даже ездили в обычных автобусах, на электричке даже ездили. Ну, под присмотром, конечно, классного руководителя, еще какой-нибудь помощницы, или, может, родитель какой-то был. И дорога утомляла еще, и кого-то из толпы, как обычно, тошнило всю дорогу. Кто-то из пассажиров срывался на классного руководителя, обвинял нас и учителей как бы во всех грехах и невзгодах России, потому что вот такое поколение шумное и невоспитанное. Но это тоже как-то часть всей этой музейной атмосферы стала, именно эта дорога. Мучительная дорога. Ты столько мучишься и приезжаешь, чтобы посмотреть там на какую-то лапоть. А по соседству, в своем поселке, мы тоже очень редко бывали в районном музее. Хотя сейчас я, честно говоря, очень жалею об этом. Я бы даже сейчас заглянул. А в моей памяти там вот из чего-то интересного была старинная такая придилка, какие-то вот вещи. Но тоже вот это не было каким-то перевернувшим сознание событием. Ну, какая-то утварь. Ты просто видишь утварь. А вот в соседнем уже другом селе, тоже в райцентре, мы были в музее Сибирского тракта. Это такой путь из Москвы в Сибирь. Раньше не было ни железных дорог, ничего. Люди пешком отшли годами, чтобы идти и там сидеть, потом каторгой заниматься. И это очень крутой музей, но вот тоже для нас, школьников, тогда было очень странно слушать про каких-то каторжников, про огромное историческое значение этого пути. Мы такие серьезно стояли в варежках, валенках и растерянно смотрели на эти кандалы и цепи, которыми можно было погреметь. Там были еще и художественные картины, и тоже вот эти таксидермистские животные с какими-то неестественными, такими в ужасе замершими лицами. Но запомнил я там одну картину. Божество, ну там местное наше, играет на холме. Такой там холм красивый. И этот холм выглядит как гусли, или как там у нас говорят, кресь. Вот эту картину я вот запомнил, художественную.

0: Потом все же со временем я немного раскачался и постепенно, мало-помалу стал воспитывать в себе интерес к музеям. Но это, на самом деле, началось уже даже после университета, то есть вообще достаточно поздно. Поэтому мне кажется, что до музеев, вот в моем случае, похоже, надо было просто дорасти. А вот ты еще упомянул, что вы по Центральной России ездили. И мне кажется, тут даже не кажется, тут определенно, что вот это вот место Центральной России, это вот одно, наверное, из самых плодородных мест вообще для музеев. Тут вот встречаются места, которые имеют богатую историю по меркам других регионов. То есть там есть церкви, архитектура, и под боком еще Волга течет. Но эти вот места как-то вот умудряются все равно перепридумать себя заново и создать там музеи какие-то, которые не в плане даже музейном могут взбодрить, но и в целом город даже меняют. Это вот я, в пример, хочу поставить город Мышкин. Это такой небольшой городок на Волге, где вот они из своего названия сделали культ. То есть они сделали там культ мыши. Там взяли древнюю легенду, которая, мне кажется, конечно же, абсолютно вымышленная, потому что там, по легенде, князь спал какой-то, и по его лицу во время сна проползла мышь. И она спасла его от змеи. И это вот стало в честь этого называться Мышкин. Но на самом деле там другой какой-то топонимик с чем-то связано. Но эту легенду в 90-е нулевые взяли, достали из шкафа, стряхнули и начали раскручивать. И в итоге в этом городе вот сделали культ мыши. Там есть музей, вроде какой-то фестиваль. И вот это все пошло-поехало, стало раскручиваться. И вместо вот такого обычного, живущего тихой жизнью своего прошлого, которое было ярким, ну, такой старинный, увядающий русский купеческий город, стал таким дерзким, бодрым, маленьким городком на Волге, где вроде бы тоже все то же самое, но вот абсолютно с другой стороны повернутое, как будто бы не вот со стороны вот этой пасторальной картины, а с какого-то вот такой, можно даже сказать... Ну, это, в принципе, такой весьма специфический маскарад. Не знаю, шапито. Взяли берег Волги в Центральной России и просто превратили в столицу всех мышей мира. Ну, это действительно очень необычно. Но в то же время, я думаю, такой вот маскарад, он может кого-то и отпугнуть. Как бы своей какой-то кичевостью. Но это тоже, кажется, интересный поворот.
1: Ну, вот знаешь, нас это и отпугнуло. Потому что, конечно, в наборах этих автобусных туров предлагался Мышкин. Ну, и ты смотришь, да... И вот это как раз мне не очень нравится, да, то есть в памяти города Киржича нашли Гагарина, да, и банку огурцов, которую ему отправили, да, и это, в общем, как бы было, да, это действительно память, да, это действительно музей, а вот это сочинение мыши, как бы мы еще посмотрели, что там есть, и никаких достопримечательностей архитектурных там, в общем, не было, ну, какие-то стандартные, да, ехать туда на автобусе несколько часов, да, это тяжелая дорога, и, в общем, на маскарад мыши с какими-то легендами про князя смотреть не хотелось, да, уж лучше посмотреть Углич или что-то такое еще. Поэтому вот как раз мы те люди, которых этот маскарад отпугнул.
0: Да, тут применим тот мем, где на котике написано «Ты чё, мышь?». Ну, просто там по Волге много городов, и есть такие города, на фоне которых Мышкин выглядит просто, по крайней мере, живым, потому что другие города как-то не смогли себя перепридумать. Кстати, в Рыбинске есть музей-заповедник, где есть выставка про затопленный город Малогу, там большой макет города сделан, и там вроде бы до сих пор, я сам лично не был, показывают мой фильм про Малогу.
1: Из похожих музеев, когда он немножко лично для меня выглядит натужно, это был музей Трепанга во Владивостоке. Ну, Трепанг – это такой морской огурец.
0: Ну, это же вроде бы Владивосток на китайском, типа залив Трепанга, что ли?
1: Да, и в общем, как мне рассказывали, он был очень популярен среди китайцев, которые перестали ездить после ковида. Вот для меня это похоже, да, этот музей Трепанга, ну, что там выставлен Трепанг, какие-то статьи о том, как он полезен и нужен. Ну, и скорее это было, конечно, похоже на выставку продажи вот этого трепанга. Ну, у китайцев это было супер популярно. Ну, вот я, честно скажу, я пришел туда по работе, и то, что мне надо было, я нашел, потому что начался ковид только-только, да, в Китае, и они перестали ездить, да, и вот я изучал, какой урон Приморскому краю нанес ковид, который пока был только в Китае. В общем, этот музей Трепанга был одним из главных пострадавших. И там мне, конечно, нарассказывали. Зрелище было печальное. Россиян там было, наверное, только я. В общем, что-то похожее. А вот когда даже ничего перепридумывать не надо, вот когда естественно, это, в принципе, получается хорошо. Архангельск, да, город, порт, да, первый какой-то российский международный порт, да, вот официальный со статусом, но там не было музея, посвященного конкретно этому. Вот вроде бы, да, по какой-то европейской, ну или в принципе по музейной логике, да, вот если есть что-то интересное, вот, да, не надо мышку придумывать, еще чего-то, ты организуешь музей, да, он, естественно, находится здесь. А в Архангельске очень долго ничего такого не было, вернее, он был, но о нем никто не знал до тех пор, пока туда не пришел, в общем, журналист из «Лайфстайла» Евгений Тенетов. Он руководил журналом «Лайфстайловым» местным. И вот как-то Женю назначили директором музея, и вот у него получилось сделать из этого музея достаточно такой популярный модный центр, то есть реорганизовать экспозицию, проводить выставки, значит, там корабли были какие-то выставлены, вот как-то их выставили хорошо, да, стали придумывать выставки про маяки, про животных северных, продавать мерч, проводить какие-то лекции, мероприятия. Это уже когда я уехал, да. И я, в общем, когда приезжаю в Архангельск, наверное, уже в прошедшем времени, я приходил в этот музей, смотрел новую выставку, смотрел, может, какие-то новые там книжки, открытки, и я покупал. Да, то есть это вот получалось сделать. И, в общем, это, мне кажется, хороший пример, когда на основе традиций какого-то, ну, реального наследия люди сделали хорошо и красиво.

0: В 2016 году у меня был такой период перепутья. Я решил уехать из Москвы и вернулся в родную республику на время. И у меня была идея посетить все музеи в городе, где вот я вот за время учебы так и не удосужился побывать. И вот я начал просто по списку по городу ходить. Так, в этот музей, в тот музей, или там даже шел, вижу, что висит вывеска, что там какой-то выставочный зал или пространство. Я просто заходил сразу. Был у меня такой период. Ну и я просто работал еще сам по себе. То есть я не особо по времени зависел. И одно из первых удивлений у меня было, что в Республиканском музее изобразительных искусств в Удмуртии есть экспонаты западноевропейских художников из достаточно таких далеких веков. И я был очень впечатлен, когда это увидел. Вот стоял перед этими картинами, а там какие-то фламандские, что ли, или что-то вот такого рода, пейзажи, какие-то художники, и я думаю, как это вообще, я даже про это не знал, что это тут, оказывается, есть. И как эти картины оказались в Ижевске, я был без понятия. Ну, я думаю, в многих городах, на самом деле, вот где-то скрыты вот такие необычные артефакты. И еще я оказался в городе Сарапуле. Если кто-то не слышал, это такой город в Удмуртии. Он стал, наверное, мне кажется, популярен после того, как на прямой линии с президентом у него спросили, почему все так хреново в Сарапуле. Ну, он так прочитал, на самом деле это Сарапул. Ну вот, в принципе, это такое жемчужина на Каме. Но история немножко в другую сторону повернула, и этот город в итоге зачах со временем, и столицей стал другой город Ижевск. Но он увидал, но оставил у себя кучу крутой архитектуры и музей, и даже причем несколько музеев. И тут у меня тоже было удивление, что этот Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник находится, во-первых, в фантастическом здании. Это вообще ты вот не ожидаешь такого там встретить. Это такой модерн из красного кирпича. Назову это вот, знаешь, как Камское арт-нуво такое. Это прям удивительно такое здание. И вообще там в городе встречаются такие, что это будто вот выглядит абсолютно даже не на уровне, а может даже выше вот того, что ты можешь увидеть на Западе. Прям очень крутое здание. И вот вы приезжаете в Сарапул, гуляете по достаточно такому симпатичному городу, но, к сожалению, весьма хтоническому, и заходите в этот музей. Он, правда, изнутри уже модернизирован, из этого там вот как-то вот на самом деле он... Ну, это, наверное, и неплохо, но он со стороны выглядит лучше, чем внутри. Внутри он как-то очень сильно современен. Ну, это уже дело вкуса. И вы гуляете по нему и обнаруживаете там знамя Наполеоновской гвардии. То есть, как это тоже могло произойти, я не знаю. Это предысторию. И причем этих наполеоновских знамен, их осталось всего несколько штук вообще в мире, по-моему. И вот одна из них хранится в Сарапуле. Так что порой самые вот неожиданные находки оказываются всегда спокойно лежали на самом видном месте, рядом с тобой.
1: Я не застал это время лично, да, я этого не видел. Я об этом просто читал и был уже в этом месте позже, да. Но я знаю пример, когда музей, в общем, стал градообразующим предприятием для достаточно большого поселка. Я расскажу о Соловках. Все, наверное, знают Соловецкий монастырь. Он изображен на 500-рублевой купюре.
0: Мне кажется, это его лучшая реклама.
1: Да. Ну, правда, в какой-то момент выяснилось, что он изображен еще во времена ГУЛАГа, без крестов, без всего. Потом, кажется, эту ошибку исправили. Да, это памятник ЮНЕСКО, очень такая как бы приметная крепость. Там и церкви внутри нее такие, как крепости, да. Он стоит на острове, вокруг красивая природа. Туда достаточно сложно добраться. Но он популярен, да, среди иностранцев и среди, в общем, россиян. Разные мнения, почему. Многие говорят, что туда люди приезжают в память о ГУЛАГе, да. Но я не могу так сказать, честно говоря, потому что я писал несколько материалов о Соловках. Ну, нет. В основном люди приезжают посмотреть на монастырь и природу. Ну, и, наверное, есть какие-то части, вот, отдающих дань памяти ГУЛАГу. Но все-таки, да, это не совсем про Соловки, будем честными. Конечно, они ездят в эти памятные места, да, тоже отдают дань памяти, но как бы главное для них не это. И там был директором достаточно такой интересный менеджер Михаил Лопаткин. Это было в 90-е. Он стал привлекать людей как-то к организации отдыха вокруг музея, каких-то гостевых домов, каких-то ярмарок, еще чего-то. Проводились фестивали, он даже возглавлял этот поселок, будучи, в общем, директором музея. Шел на выбор, выиграл, возглавил поселок. В общем, было очень интересно. Я об этом читал просто в газетах и смотрел по телевизору, но потом постепенно начала на это дело влиять церковь, и, в общем, музей стал отгораживаться, музей возглавил представитель церкви, да, настоятель монастыря, как это, ну, может, дико даже звучит, мне кажется, но это так. И эта хорошая практика, в общем, сошла на нет. Но в какой-то момент музей действительно стал вот градообразующим предприятием, который кормил поселок с населением больше, чем 2000 человек.
0: Продолжая тематику Соловков, я тут могу упомянуть музей ГУЛАГа под названием «Пермь-36». Это примерно 1.5 часа езды непосредственно Перми. Я, честно говоря, там не побывал вот так, хотя достаточно рядом со мной это было. Но я в университете познакомился с ребятами из Германии. Они были по обмену в университете. И они поехали туда самостоятельно, вот одни, без кого-либо, на перекладных, чтобы побывать в этом музее. Как вот ты рассказал, что иностранцы много ездили, и может, до сих пор ездят, я не знаю, на Соловки. И когда вот мне ребята рассказали, что они туда собираются, и я подумал, ну, блин, нашли куда ездить, в какую-то даль, какую-то Пермь-36, что это такое. Но сейчас, конечно, понимаю, что для них это было примерно... Не то чтобы, ну, как бы мечтой, это, мне кажется, это странно так говорить. Это было очень важным событием для них, вот именно посещение этого места. Они, потому что ребята были неравнодушные очень и любили Россию, очень много книг читали и учили язык. И для них период этой истории нашей очень важен. И после прочтения того же самого Солженицына, они вот наконец-то увидели своими глазами то, что вот раньше только могли представлять. И для них это вот было прям настоящим каким-то откровением. Они в это место прям рвались. Они с придыханием прям рассказывали, что они там собираются. Потом они там побывали. И вот, думаю, для многих Россия именно ассоциируется вот с такими достаточно темными событиями или историями. Но лично мне кажется, что вот этого... Ну, сложно, наверное, но стесняться, я думаю, этого не стоит. А наоборот, вот давать людям со всего мира прикоснуться к этим, так сказать, ранам нашим. Потому что к ним иностранец, мне кажется, с легкостью вот прикоснется, посмотрит, увидит то, что мы, например, мне кажется, ну, так легко сделать не сможем, потому что для нас все-таки это сложный вопрос. Ну и сама история тоже музея, она достаточно показательна, потому что, ну, это, по сути, по-моему, единственный музей, сохранившийся в ГУЛАГе, то есть самый настоящий, и там была какая-то долгая борьба. Менялась экспозиция, власть, люди сверху боролись очень сильно, как-то там вроде ветераны писали какие-то коллективные обращения, чтобы закрыть этот музей. И в итоге, мне кажется, сейчас там не ставится уже акцент на репрессиях и вот этой трагедии.

0: Есть такое определение, мне кажется, dark tourism называется. И я как-то был тоже в Нижегородской области, там есть такое село Гагино, очень такой живописный край, там река течет, там просторы какие-то сумасшедшие, даже можно сказать, как степь голая, но она просто простирается на долгие километры, и ты видишь, как вот земля холмистая, по ней церкви разброшены, села, ну, очень необычное место, эти края, юг Нижегородской области, юго-восток. И я когда там был, я решил изучить, что рядом есть интересное. Ну, там много музеев тоже необычных. Какие-то усадьбы, где сохранилась, кстати, посреди центральной России усадьба французского барона, например, полуразрушенная. Но я там нашел деревню, называется Ломакино. И вот в этом Ломакино родился и рос, и тоже вот смотрел на все эти просторы и пейзажи Андрей Власов. Я думаю, многие помнят, кто это такой еще. Но это достаточно сложный персонаж. И я даже, когда местных стал спрашивать про эту деревню, они достаточно резко сразу мне отвечали, что типа, этот предатель, ну да, типа вот тут рядом жил. Ну, видно, что им был неприятный вопрос, хотя, наоборот, у меня был большой интерес к этому. И я потом, когда искал информацию, я даже нашел такую новость, что в этом доме, там сохранился дом, похоже, где он родился, и там пытался кто-то создать музей. Но как-то быстро этот процесс остановился, потому что все-таки вопрос очень сложный, и... Но дело в том, что его и даже не пытаются обсуждать. То есть вот есть такие очень сложные места в нашей стране, где вроде музей как бы можно сделать, но, может быть, пока не стоит это трогать.
1: Наверное, стоит немножко затронуть такие умирающие музеи в провинции, такие примечательные в смысле. Вот для меня в свое время было так горестно немножко видеть музей в Горицком или Горицком монастыре в Переславле-Залесском. Такие там барочные храмы, крепостные стены, наверное, даже не крепостные, а просто огораживающий монастырь. И это все находилось в таком упадке. Видно, что денег на поддержание вот именно монастыря, в котором находился музей, у властей, да, музея не было. Потому что вот эти интерьеры барочные уже осыпались, были в тяжелом таком положении, да, видна была вот прям болезнь, да, вот этого музея. Хотя видно было, что они пытаются что-то сделать, как-то осовременить это. Ну, в общем, очень удручающее впечатление производило. То есть все очень красиво, да, но оно умирает, запустевает, да, его почему-то не хранят. Было очень обидно. Насколько я слышал от знакомых, которые туда часто приезжают, дело стало хуже. Музей переехал в какое-то другое здание, а монастырь отдали церкви. И, в общем, часто церковь не лучшим образом поступает с ценностями культурными, к сожалению. И что-то мне кажется, что кончится это для убранства барочного, которое, вот для меня оно было прям центральным местом этого музея, достаточно печально.
0: Про умирающий музей тоже могу рассказать, но немножко в другом ключе. У меня более такой рассказ светлый, потому что есть такой народный музей исчезнувших деревень. Находится он в деревне Сеп, это Удмуртия, причем это далеко от каких-то центральных дорог и от райцентров. И этот музей, который посвящен вот тоже исчезнувшим и умершим деревням, он появился благодаря тому, что одна из жительниц тех мест собрала большой альбом, вот как вот, я думаю, у многих тоже есть такой семейный альбом, но вот он выглядит так, но он не про семью, он посвящен вот каждой деревне, там с фотографиями и описаниями, будто вот эти деревни, это вот такие живые люди и про их жизнь. Когда вот мне этот альбом показали, такой толстый, видно, что он вручную собран, что кем-то там все вырезано, написано от руки, я прям поразился тому, как это выглядит круто, это прям такая искренняя работа у тебя в руках. Ты прям листаешь ее, и впечатляюще это очень выглядит, хотя это не какой-то исторический такой документ, это просто видно, что это сделано неравнодушным человеком. А такие вещи как-то интуитивно, они тебя всегда трогают. До этого, еще до того, как она попала в мои руки, она попала к людям другим. И после этого в этой деревне появился отличный музей. Вот он взял вот этот альбом и на основе этой вот, как сказать, базы создал там очень крутое место. Там, по-моему, еще грант потом выиграли. И деревня тоже, по сути, себя заново придумала в 2017 году, по-моему. И в ней открылся по меркам всей республики музей, который, возможно, даже опережал подобные места в столице Удмуртии. Он был очень технологичный. И самое главное, он был совсем не грустный. То есть это было какое-то, даже можно сказать, арт-пространство, как это, ну, в то время стало вот появляться везде такие места, и вот это вот арт-пространство, посвященное какому-то прошлому, деревням, людям, которые там жили, на такой прям мажорной ноте все это там собрано. И это место стало вот стартом чего-то нового в этой деревне, потому что потом уже помимо этого самого музея и экспозиции там стали проходить куча мероприятий, туда потянулись люди. Ну, в общем, такой как бы эффект домино. Ты что-то создаешь, а потом уже события несутся куда-то вперед.

Я хочу вернуться к тому самому музею Сибирского тракта, в котором я был в детстве. И вот в последний раз, когда я был дома, спустя много лет, уже там пару десятков лет, я снова оказался в этом музее. Мы решили туда съездить. И я снова увидел эти вот кандалы, эти цепи, этих чучел животных очень странных и разное убранство домов. Но воспринималось это все намного интересней уже и по-другому. Я уже чувствовал, как бы, что все это значит и к чему. Потому что, мне кажется, за пару вот десятков лет после своего первого посещения этого музея у меня... Вокруг меня вот все, что было, и все, что меня окружает, у всего этого для меня появилось намного больше контекста, который вот я и сам, в принципе, создавал, и узнавал, и как-то вот понимал, что вокруг меня есть. И не только у меня в целом за последние пару лет такое случилось, потому что люди вокруг себя, в тех, по крайней мере, краях, откуда я, они стали создавать какие-то смыслы, начали активно менять окружение, наполняя все какими-то историями и музеями. И этот процесс продолжался, и, наверное... до сих пор происходит и продолжается. У нас просто в каждой деревне начали появляться какие-то маленькие музеи. Люди берут какую-то вот такую каждодневную вещь, которая у них есть, и как-то ее заново вот перепридумывают. Не в плане мышей и всяких животных, но как-то по-другому. И вот, наверное, именно сейчас, когда вот ощущение, будто бы твоя страна уходит из-под ног и наступают какие-то смутные времена, это, наоборот, служит причиной того, что люди еще больше начинают в это углубляться, что-то создавать вместе, цепляться за какие-то вещи, которые могут им помочь снова почувствовать себя хорошо и вспомнить, что жизнь продолжается. И хотя сейчас многие публичные люди заявляли, что вот теория малых дел себя жестко провалила, что это ни к чему не привело, мне кажется, вот, что все эти музеи в дебрях страны – это на самом деле большие дела, это не малые дела. И люди, которые этим занимаются, это тоже великие люди. И я всеми ими очень восхищен.

0: Друзья, на этом мы заканчиваем разговор о памяти, о музеях. Наверняка у вас тоже есть свои рассказы, свои воспоминания о музеях, которые вы посещали, не знаю, в детстве, потом в юности, потом, когда выросли, как менялось ваше отношение к ним. Мы будем рады их прочитать. Присылайте их нам.
1: Пишите нам на адрес podcast@sobakameduza.io и рассказывайте, какие музеи вам показались интересными.
0: Слушайте нас, ставьте колокольчики, пишите комментарии на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Мы говорим вам до свидания, до следующего выпуска.
1: С вами был Андрей Першин
0: и Андрей Перцев.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения. Поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-глад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

0: будем вдвоем.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее.

0: Сад. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение. Много предначертано, еще больше вложено.

0: будем готовы.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
2: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Первым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это поет Антонина Михайловна Ножина. Ее семья перебралась в Маньчжурию под самый занавес в 1931 году. Они тогда зимой на санях махнули до приграничного китайского города Цицикара. По пути пережили нападение хунхузов, ну и прибыли в Маньчжурию буквально к японской оккупации. Вот то, что она сейчас спела, это китайский гимн «Маньчжоуго». Так японцы назвали новое государство, которое создали в Северном Китае весной следующего года. Этот гимн она выучила уже в школе, в те времена, когда Харбин был уже совсем не таким, как в 20-х. На всякий случай напомню, что было в первых двух сериях. После гражданской войны Харбин, который был просто колонией Русской империи, превращается в вольный город. Он довольно далеко от границ Советского Союза, поэтому большевики не могут установить здесь свою власть. И сюда просто сотнями тысяч начинают валить беженцы. СССР, в свою очередь, не хочет терять контроль над местной железной дорогой, поэтому держит границы как бы открытыми и шлет в Харбин советских специалистов буквально тысячами. Все 20-е Китай и Советский Союз бодаются за Маньчжурию, даже воюют, но в 31-м году сюда вторгается Япония, и спор кончается сам собой. Вскоре Сталин продает советские активы новым хозяевам региона и объявляет для всех харбинцев из России добровольную репатриацию на родину. В 1935 году в СССР уезжает разом 20 тысяч харбинцев. Граница закрывается буквально у них за спинами, и разлученные семьи могут поддерживать контакт только по переписке. А после 1937 года и письма приходить перестанут. О том, что там случилось по другую сторону железного занавеса, можно услышать в прошлом эпизоде. Его действие происходит целиком на территории СССР. Сразу скажу, что некоторым разлученным харбинцам еще предстоит встретиться. Но от момента воссоединения русскую диаспору отделяет то, что я расскажу в этом эпизоде. В нем начинается мировая война. Русские фашисты крадут детей. Японский военный обнажает меч. Последний император Великой династии возвращается на трон, и русские бабушки кричат «Бонзай!». И я должен сказать, что еще в этом эпизоде погибнет не столько народ, сколько в прошлом, но смерти будут, и они будут с описаниями. Считайте это за дисклеймер. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет. Кстати, пока не начался эпизод, в тему о тех, кто уехал и пока не возвращается. У студии «Либо-либо» есть подкаст «Новая волна» с Ильей Красильщиком и Сашей Поливановым. Они там осмысляют, в частности, опыт нынешней волны эмиграции. Послушайте, сравнить потом, что поменялось за 100 лет.

0: Если вы помните, то во втором эпизоде я говорил, что японцы не просто захватывают Маньчжурию, но и объявляют ее новым независимым государством. Оно получает с их подачи сначала название Маньчжоу-го, а потом Маньчжоу-ди-го, что означает «Великая Маньчжурская империя». И во главе этого как бы нового государства встает Айсингеро Пуи, последний монарх в истории Китая. Некоторые наши герои даже видели его в лицо.
1: Машина какая-то необыкновенная была, тоже, по-моему, белая. Сопровождали его мотоциклы красные, красивые, в два ряда.
0: Это Антонина Михайловна Нажина описывает визит императора к ним в ЦЦКАР.
1: Перчатки белоснежные на них. Он тоже в перчатках, он стоял в машине. Открытая карета машина была. Музыка играла. Все кричали «Бонзай!» по-японски, а по-китайски сейчас помню, что же кричали тоже. Мы «Ура!» кричали. Японцы «Бонзай!» А китайчата кричали. Ой, дай бог памяти, забыла. Тоже кричали что-то такое.
0: Кстати, для Пуи это было как бы уже вторым сроком на троне. Дело в том, что до 1912 года Китаем правила династия Айсингеро, и называлось их государство империя Цин. Это с ней Российская империя договаривалась о строительстве КВЖД, с ней были все соглашения. Айсингеро, они были как такие китайские Романовы, что ли. Они тоже пришли к власти в 17 веке, и их тоже свергли в начале 20-го, когда в 12 году случилась Синьхайская революция. Пуи был на тот момент императором уже 4 года. Правда, самому ему было 6 лет, а правил 7 регент. Ну, короче, когда империя Цин рухнула, к власти в стране пришли республиканцы. Но добиться стабильности в Китае им очень долго не удавалось. Практически всю историю их правления в стране была жуткая смута, междоусобица. Нигде новое правительство ситуации до конца не владело. Отчасти поэтому, кстати, вытеснение советских с КВЖД заняло у китайцев так много времени, больше 10 лет. Ну, и пока они боролись за Харбин и железку, в Маньчжурию пришли японцы. Республиканскую армию они, как вы помните, смели просто в два счета и для видимости восстановили во главе государства уцелевшего Пуи. Власть он тут имел, в общем, никакой. Только ездил в перчатках белых по стране и легитимизировал положение вещей. Кажется, русская диаспора к нему относилась с пониманием, потому что сама была в сущности в таком же положении.

0: Я когда отправился следить за судьбой репатриантов в СССР, обещал, что мы вернемся к главным героям из первого-второго эпизодов. Так вот, послушайте, как дочь пермских крестьян Валентина Александровна рассказывает о жизни под японской оккупацией.
1: И идет вот по городу японочка. Они же ходили эти вот на высокой, причем этих деревянных, вот этих идет носочки, этот красивый кимоно, оби этот вот пояс. Широкий пояс повязанный, прическа эта высокая. И несет она ребятенка, они их впереди носили вот так. Сейчас у нас стали так носить. И идет и еще вяжет на ходу. Успевали, они очень рукодельницы. Многих-многих, видишь, идет и вяжет обязательно. И эти япончата маленькие, но они все одеты только в вязаном.
0: Валентина Александровна тут будто наблюдает за всем со стороны, будто все это ее не очень, что ли, касается.
1: Мы не ценили вещи их, это не наши и не наши. Мы русскими интересовались, хотя нас окружали красивые японские вещи, китайские вещи. Нам это было неинтересно.
0: Игорь Владимирович Абрамов родился вообще в 1935 году и фактически рос во время оккупации. В Нахаловке у них соседями были две японские семьи, и одни были гражданские, а другие из военных. И вот однажды семья военного выставила на улицу свой фикус, чтобы он поставил под дождем.
2: Мы держали в сарайчике козу. Считалось, что я был ребенком славы и здоровья. Мне было полезно козье молоко. Бабушка сама козу доила. И вот коза отвязалась, не знаю уж каким образом, и под дождь выскочила. И весь этот японский фикус она обглодала. Это увидел в окно господин офицер японской армии. Он пришел в такую неописуемую... Я видел эту картину, она мне запечатлилась в детстве. Я видел эту картину в окно. Окно у меня выходило из детства во двор. Он выскочил в одной рубашке с шашкой наголо и помчался за этой козой. Бабушка, услышав вопли козы и мой крик, выскочил на крыльцо. Коза, увидев родное русское лицо, бросилась к бабушке на крыльцо. Японка, жена гражданского, выскочила и бросилась на перерез к этому японцу, схватила его и стала умолять его не позорить, наверное, себя, как офицер. В общем, офицер плюнул, ушел.
0: Вот так Игорь Владимирович увидел, как японец в бешенстве с вакидзаси или даже с катаной идет под дождем на козу, а японская женщина эту козу спасает. И, в общем, все. По воспоминаниям Игоря Владимировича, дети у них во дворе говорили на смеси русского, китайского, японского, и отношения у всех были вроде как хорошие. Как-то несерьезно выглядит эта оккупация, но это только если смотреть на нее глазами малолетнего сына белогвардейца. Надо понимать, что не у всех в этом городе были такие привилегии.
3: В одну ночь, значит, ну это был у них, видать, секретный приказ, и они добрую половину жилья в первую же ночь выловили. И началась пальба. Ну, не пальба, а уничтожение вот этих всех. Это был стадион, значит, «Локомотив». Мы были на трибунах, пришли смотреть на казнь.
0: Это Александр Левченко, тоже урожденный харбинец, рассказывает про то, как они пошли смотреть на казнь китайцев из 8-й армии, которых поймали в Харбине во время одной из зачисток.
4: Вот. Прямо на трибунах?
3: Заранее они оповещали на белом, значит, там, черными иероглифами, и, значит, красная птичка, это все к расстрелу. И вот они, значит, интересно связывали, вот руки свяжут, веревка здесь, так? Затем веревку пропускают сюда, через горло и туда. Если, значит, голову вниз опускаешь, ты руки себе выворачиваешь. Если ты руки начинаешь опускать, ты себе горло давишь этой веревкой.
0: Восьмая армия – это китайское повстанческое движение, по крайней мере, на тот момент. В нем было много китайских коммунистов, и, возможно, поэтому Левченко называет их жульем. Я уже говорил, что это в целом довольно типично для белогвардейцев Харбина. Они не любят левых.
3: Кирпичная стена была на стадионе. Они, значит, их расставили на коленях, связанные руки на коленях, лицом к забору. И, значит, идет с маузером, так, первый. второй идет доктор вот с такой вот трубкой слушать. И где-то, ну, с расстояния, может быть, метр. Я тоже помню эту картину, все хорошо. Он подходит ему и в затылок, значит, прицеливается, и с расстояния метра в затылок. Бах! А у маузера, надо сказать, патроны очень сильные. Выстрел, и смотришь, пол черепа нету. Он заваливается, подходит врач, слушает. И вот на одного врач показал только, показал. Во второй, который с маузером подошел, ему еще в голову патрона три, наверное. Бац, бац, бац. И вот они, значит, всех перестреляли.
0: Рассказ Левченко о расстреле китайцев – это, честно говоря, один из самых неприятных фрагментов архива. Он звучит как рассказ о небывалом зрелище, а не как об акте устрашения. И это кажется потому, что им с друзьями действительно не страшно, что ли? Они не могут себя представить, будто бы на месте этих китайцев. Ну или почему-то считают, что это все их на самом деле не касается.
5: А арестов не было среди русских? Японцы не забирали русских?
1: Это мы слышали только. Вот Сучков вот на фотографии с краю. Он у нас исчезал дня на три из дому. Но вернулся, жив-здоров. Где он был? Что говорили, что его забрали японцы. Но отпустили. Потом вот и до нас, не знаю, когда дошло, что был этот какой-то Пинфан, как его называют, где вакцину там эту...
0: Японцы нередко устраивали расправы над китайцами. Они отнимали у них бизнес, дома, подвергали пыткам. Но вот Пинфан, о котором говорит Валентина Александровна, это прям другая история.

Пинфан – это городок примерно в 20 километрах от Харбина. В 1935 году японцы построили там огромную лабораторию по разработке биологического оружия. Эксперименты там ставили в том числе и над людьми. До сих пор неизвестно, сколько именно жертв унесли эти исследования. По разным подсчетам, от 3 до 10 тысяч человек. Их заражали чумой, морили голодом и жаждой, буквально резали заживо и разбирали на органы, чтобы понять, как долго человеческий организм может жить без селезенки. Или там без воды, еды, отравленный цианидами или зараженный тифом. Японцев также интересовало, как на это все влияет расовая принадлежность испытуемого. Поэтому среди них были и выходцы из Российской империи. По некоторым данным, их было до трети от общего числа жертв. Исследования проводились в строгой секретности. Сотрудники лаборатории в разговорах с посторонними говорили, что работают на лесопилке. Видимо, по той же причине испытуемых в Пинфане называли бревнами. До сегодняшнего дня достоверно неизвестно ни об одном выжившем из их числа. Почти все, что нам известно об этих экспериментах, рассказал руководитель проекта Сиро Исии и несколько его подчиненных, которые попали в плен к американским военным. Вряд ли в самом Харбине тогда многие знали о происходящем в Пинфане. По большей части русская диаспора занималась вопросами собственного выживания. Очень многие в прямом смысле работали на оккупационную администрацию и вообще старались не высовываться, потому что, особенно во второй половине 30-х, деваться им было уже просто некуда. —

После того, как из города уехало 20 тысяч человек в 1935 году, русская диаспора Харбина сокращается до примерно 60 тысяч человек. Еще примерно столько же рассеяно по разным станциям КВЖД и хуторам. Это вроде немало, но для сравнения, китайцев в Маньчжурии на этот момент 33 миллиона, а японцев как минимум 1300, и становится только больше. Русская диаспора больше не контролирует КВЖД. Также она не контролирует сунгарийский флот из барж и пароходов, потому что они тоже на самом деле обслуживали КВЖД и являются как бы его инфраструктурным подразделением. От Белой армии на тот момент остаются только несколько тысяч казаков в станицах, которые, конечно, хороши на конях и с шашками, но не на танках и не на самолетах. Остаются еще какие-то ветераны белогвардейского движения, но им уже всем как минимум лет по 50. У них тут дети, работа, рассада. Короче, к 1935 году они все уходят на покой. С другой стороны, когда из города уехали все коммунисты, жизнь стала будто бы попроще. Тем более, что есть еще немаленькая русская колония на Шанхае и в Гонконге. Многие харбинцы ездят туда отдыхать, учиться, работать. Товары из магазинов не пропадают. В культурную жизнь японцы не лезут, церкви не закрывают. Вроде бы все настолько налаживается, что в 30-х Харбин начинает приезжать с гастролями настоящие звезды.

0: Во-первых, приезжает певец и поэт Александр Вертинский. Он дает здесь много концертов и собирает аншлаги. Чуть позже он вообще переедет на Шанхай, но это ничего, потому что в Харбин с концертами приезжает аж сам Федор Шаляпин. Он, правда, приехал с ларингитом и поэтому пел в полсилы, но все равно событие. Выступали они оба, кстати, в концертном зале The American на 1500 мест. И были, в общем, не единственными гастролерами. Белые в Харбине тогда были еще при деньгах и могли себе много позволить. Вот эта песня, которую вы слышали в предыдущих эпизодах, она называется «Харбин Папа». Ее записали как раз в 1935 году.
1: Харбин – прелестный город, Харбин – веселый город, далеко Манчуго, теперь Манчуго.
0: Короче, жить стало привольно, хоть и далеко. Никакого тебе сложного баланса сил, конкуренции с советскими, геополитики. Ничего такого, просто потому что теперь все зависит только от того, какие у тебя отношения с японской администрацией. И вот наладить их очень здорово получалось у русского фашистского клуба. В 30-х их в городе было уже прям много. В основном это сыновья и дочери бывших белых офицеров. От родителей они усвоили идею исключительности всего русского и одновременно травму поражения в гражданской. Поэтому они, понятное дело, ненавидели большевиков, но и монархизм считали, что ли, уделом неудачников. В общем, ролевыми моделями для них были сильный лидер Бенито Муссолини и одновременно Столыпин. Они мечтали о новом порядке, но при этом, чтобы он был построен без участия вот этих замшелых дедов-белогвардейцев. И уж тем более без богомерзких леваков. Им нужен был кто-то такой сильный, современный, но при этом традиционный, такой типа беспощадный, но и тоже еще и идейный. Короче, когда японцы вошли в Маньчжурию, их тут встретили молодые русские фашисты. И они прям сразу очень друг другу понравились. То, что начиналось как кружок на юрфаке, с приходом японцев превратилось в полноценную партию с прямой поддержкой от оккупационной администрации. Японцам нравится милитаризм и антибольшевизм тусовки Радзаевского. И фашисты получают карт-бланш на пропаганду в русской диаспоре. Они постоянно проводят собрания, занимаются типа воспитанием молодежи и хвалят режим Маньчжоу-го. У них множество подразделений. В приграничном с Советским Союзом городе Маньчжурия русский фашистский клуб занимает целое здание, над которым по ночам светится огромная электрическая свастика 2 метра в поперечнике. У фашистов есть дочерние организации, женские клубы и даже детское подразделение для самых маленьких. Оно называется «Союз фашистских крошек», и туда можно записать детей от 3 до 10 лет, как в такой кружок. В 37 году оно даже выпускает газету под названием «Крошка», и там можно прочитать основные пункты устава. Крошка-фашистка верит в Бога. Крошка-фашистка любит Россию. Крошка-фашистка почитает родителей. Крошка-фашистка уважает труд. Долой коммунистов, слава России. Потом там появились правила еще более, что ли, прикладные. Крошка не валяется долго в постели, а встает сразу, как Ванька-Встанька. Умывается чище всех и каждый день чистит зубы. Никогда не капризничает. Ну и под конец там крошка-фашистка никогда не играет с евреями. Не берет ничего от евреев и не разговаривает с ними. Есть очень немного фотографий этой стрёмной газеты, и вы, конечно, хорошо знаете, где их искать. Все у нас есть в Телеграме по ссылке в описании. Звучит это, конечно, как полная туфта и просто разбазаривание оккупационного бюджета. Но было что-то и похуже печатной продукции для самых маленьких.
2: В свое время у нас в городе очень было много всяких партий. Чернорубашенники, там «Черное кольцо», русские фашисты, Радзиевский, значит, которыми командовал.
0: Рассказывает Георгий Александрович Домодедов.
2: И вот эти творили, особенно вот русские фашисты, они творили, им деньги нужны были. Вот они этого сына пианиста похитили, который это, модерном владел Карс, фамилия. Выкуп просили, потом отрезали ему сначала палец, потом ухо, и потом все-таки убили.
3: Так это. Так они просто антисемиты, вульгарные?
2: Нет, им деньги нужно было, а они же были гостиницей «Модерн» владели.
3: То есть, да.
2: Они это же грабили они вот народ это простой. Под видом вот этих хунхузов они устраивали эти набеги.
0: На момент похищения сыну Иосифа Каспе Семену было 24 года, и он был уже довольно известным в мире пианистом. Семье Каспе принадлежала гостиница «Модерн», и они вообще считались одним из самых богатых людей в городе. Но выкуп в 300 тысяч долларов отец платить отказался. Понадеялся на помощь полиции. Сначала ему прислали уши сына пианиста. В коробке была записка, что в следующей посылке будут пальцы. Потом в ходе следствия выяснилось, что похитители хотели таким образом как бы свалить вину на хунхузов. Когда те похищали детей китайских купцов, посылки с пальцами были обычным делом. Но старик Каспе не сдавался. Он поднял всю полицию и всех частных сыщиков города. Им удалось задержать нескольких похитителей, но оставшиеся на свободе почуяли, что дело плохо, и убили Семена Каспе, чтобы замести следы. Его тело со следами избиений и пыток нашли в какой-то землянке на выселках через несколько месяцев после похищения. В итоге полиция задержала всех похитителей, и ими оказались боевики РФП, русско-фашистской партии. В частности, как минимум один из них работал на японскую жандармерию. Это все было очень громкой историей, но не единственной в своем роде. Незадолго до похищения Семена боевики РФП похитили харбинского аптекаря Мейера Кофмана. За него потребовали выкуп в 30 тысяч долларов, но жена смогла собрать только 18. Похитители, среди которых, кстати, были и японцы-жандармы, сначала согласились на эту сумму, но потом в хижину, где держали Кофмана, приехал Константин Радзаевский. Это вот лидер русских фашистов и секретарь фашистской партии. Он уверил всех, что над Кофманом надо еще поработать, и будут у них все 30 тысяч. О том, что было дальше, мы знаем из воспоминаний легендарного итальянского наемника и разведчика Амлето Веспе. Он работал в Харбине по меньшей мере, сюрприз-сюрприз, 1922 года. Тогда он помогал китайской охранке и знал всех русских фашистов лично, потому что сам был большим поклонником Муссолини. А когда в Маньчжурию пришли японцы, они оценили его опыт и тоже взяли к себе на работу. В общем, в какой-то момент начальство срочно вызвало его в жандармерию, потому что с Кофманом что-то пошло не так. Из жандармерии его отвезли в какую-то китайскую избу в Мадягоу. И вот дальше он пишет, что внутри он застал двух японских жандармов в гражданском и троих боевиков РФП, в частности, Радзаевского. Веспе спросил его, а что тут, собственно, произошло? И тот ответил:
4: «Я не вижу необходимости составлять полицейский протокол по поводу смерти этого еврея. Он не желал говорить или написать своей жене и получил по заслугам. Я его немножко припугнул, а он взял и умер. Мы тут ни при чем».
0: Тело лежало в углу избы под старым одеялом. И дальше Веспа описывает, как он поднимает это одеяло, и избу наполняет запах горелого мяса, потому что Радзаевский просто сжег Кофману лицо и руки во время допроса. Тело Кофмана потом нашли во рву, куда в Харбине сваливали неопознанные трупы. Никто из похитителей не понес никакой ответственности. Но с Семеном Каспе все случилось иначе. Во-первых, город уже насмотрелся на похищение и зверство. Во-вторых, его отец оказался достаточно могущественным человеком, чтобы часть задержанных похитителей посадили, а часть даже приговорили к смертной казни. На похороны его сына вышел весь город, и поминки превратились в стихийный митинг харбинцев всех наций, на котором люди в какой-то момент стали кричать «Смерть японским милитаристам!». И вот это, конечно, говорящая деталь. Попытки притвориться хунхузами и использование русских фашистов в своих целях никого в Харбине не обманывали. Все были в курсе, что за террором против еврейских коммерсантов стоит японская администрация. С богатыми китайцами они поступали ровно точно так же. Просто с российской диаспорой им было проще действовать через РФП. К середине 30-х все прекрасно понимали, что русские фашисты — это просто кучка подментованных садистов под красивым брендом. У них был свой флаг со свастикой, который они презентовали как флаг всего русского Харбина. Плюс Радзаевский писал в отчетах, что в движении состоит 20 тысяч человек. Но современные исследователи считают, что это просто туфта и красивая цифра для отчетности. РФП также представляла российскую диаспору в Харбине, как император Пуи представлял народ Маньчжурии. Ее, кстати, потом даже посадят на какое-то время за коллаборационизм. Но в целом все для него закончится неплохо. Ну, по крайней мере, по меркам аристократов в 20 веке. А вот про еврейскую общину Харбина такого не скажешь. После демонстрации на похоронах в город стянули кучу жандармов со всей Маньчжурии. И евреи сначала закрыли свой бизнес в городе, а потом почти все общины уехали из Харбина в Шанхай. В общем, РФП была таким инструментом террора и пропаганды для японцев. А вот всякими хозяйственными делами российской диаспоры занималось Бюро по делам иммигрантов. Вы, может, помните это название из первого эпизода. Это вот там работал отец Игоря Владимировича. Эту организацию сокращенно называли БРЭМ. И она была главным переходником между русской диаспорой Харбина и японской администрацией. Абрамов-старший работал в третьем отделе, который занимался учетом населения. А Константин Радзаевский работал во втором. Он был главой отдела культуры. И хотя Абрамов был скорее бюрократом, он в фашистской партии тоже состоял. Мы не знаем почему. Возможно, членство в РФП просто было обязательным для сотрудников БРЭМ уровня среднего руководящего звена. Но, как бы то ни было, его сын Игорь Владимирович об этом ничего не рассказывает. Для него вообще больше имело значение, какая обстановка была дома.
5: В моей комнате висело 3 портрета. Я не помню, чтобы их мне повесили. Я их сам отобрал из того, что дома нашел. У меня висел портрет адмирала Колчака. У меня висел портрет Петра Первого. Ну, знаменитый портрет, где Петр в керасе написано обо мне. Ведайте, что мне жизнь недорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии. И портрет маленького курчавого Пушкина.
0: И у Игоря Владимировича, и у Валентины Александровны детство было таким спокойным и каким-то словно изолированным от того, что происходило в городе. Они не знали про расправы над евреями, не знали про эксперименты над людьми. Массовые казни китайцев для них тоже были словно незаметны. Ну, и неудивительно, наверное. Напоминаю, Игорь Владимирович только родился в 1935 году. Когда началась Вторая мировая, он ее практически не заметил.
5: Войны, как таковой, в Харбине, в принципе, не было.
6: Понятно. Но вы знали о том, что она идет?
5: Мы знали, естественно, что война идет.
6: Это как-то вас затрагивало?
5: Оно было как-то там, где-то.
6: И не волновало?
5: Меня нет.
6: А родителей?
5: Родители, вероятно, да, но в домашней атмосфере.
6: Это не обсуждалось?
5: Это, ну, может быть, среди взрослых и обсуждалось. Но я как-то в этом не участвовал.
0: И надо сказать, Игорь Владимирович был не один такой. Харбин вообще с самой гражданской войны словно шел по какому-то своему собственному маршруту в истории. Японцы аннексировали Корею и разделили Китай на несколько лет раньше, чем Гитлер проделал то же самое с Австрией и Польшей. Они даже успели повоевать с Советским Союзом в Халхин-Голе еще в 1939 году. Они устраивали эксперименты над людьми, занимались откровенным геноцидом, заключали союзы с фашистами. Короче, все то, чем Вторая мировая отличалась от войн прошлого, в Маньчжурии к 1939 году было уже просто в порядке вещей. Остальной мир был просто сфокусирован на Европе и пользовался возможностью игнорировать происходящее в Азии. Как бы делать вид, что это никого не касается. Но мир очень скоро нагонит Харбин. Осталось совсем чуть-чуть. Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская и Алена Козлова. Всего в архиве таких записей около 70. Это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которые архив «Мемориала» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Кира Вайнштейн, Музыка из библиотеки Blue Dot Sessions. Обложку нарисовала Карина Езелян. Ресерчерами были Егор Сенников и Алексей Захаров. А редактировал это все дело Андрей Борзенко. Ведущий автор сценария – я, Семен Шишенин. Пока.
7: Всем привет, меня зовут Самат Галимов. Я бывший тигдир «Медузы» и веду подкаст «Запуск завтра». О технологиях, которыми мы пользуемся каждый день и не замечаем их. Мы разбираемся в сложных технических штуках простым и понятным языком. Я беру интервью у программистов и основателей крупнейших IT-компаний планеты. А еще мы находим технологии там, где их, казалось бы, нет, но где они очень важны, например, в медицине. Подкасту уже 3 года, и у нас накопилась огромная библиотека эпизодов практически по всем темам в IT. Новые эпизоды выходят каждый четверг. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое. Сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить, и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом. Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть ни каких-то новых стилей, ни каких-то новых фишек, ни каких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает. То есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть новая волна, это синти-поп, готический рок и постпанк, также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 85-м году, она постепенно переставала быть мейнстримом, несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например.

несмотря на все это, рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось. Это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим. Тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили. Но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумира уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы глэма, уровня там Сида Вишта. Таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, которую можно было сказать, что вот это прям вот главные звезды. То, чье место чуть позже займут Sonic Youth, в 85 году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд, и вот группа, которую начали раскручивать как новых таких рок-легенд, новых идолов, это была шотландская группа Jesus and Mary Chains.

Вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные ответвления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и постпанк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось. И дальше уже 86-90-е года там происходили следующие события. Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку, то можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке, оно произошло на стыке с рэпом. Самая новаторская, самая интересная около рок-группа — это был коллектив Beastie Boys.

Beastie Boys всем вам известный, рок-рэп или рэп-рок, да, белые ребята. Вот они были самыми новаторскими вот именно на момент 86 года. И вот эта вот тенденция, когда какие-то интересные музыкальные события впервые, наверное, вот с 55 года проходят вообще в стороне от рок-музыки, она начала вот с этих вот как раз Beastie Boys 86 года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, техно, 85-90-е года, это, я забыл, как назвать, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд-рока образца группы Tangerine Dream и Kraftwerk, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но все равно далекое, это Мэтч. Жанр английский, такой агрессивной музыки. Тоже 87-й год у нас дебютный альбом, ну, LP там, по-моему, выходил еще мини-альбом группы Happy Mondays.

что мы, собственно говоря, видим? Что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е годы в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группы Nirvana, которая ознаменовывает собой гранж и как бы продолжение линии рока. Из более мелких событий в 90-м году выходит альбом No Depression группы Uncle Tupelo.

и ознаменовывает собой альтернативное кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Cave and Bad Seeds, Tom Waits, Depeche Mode. То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90-м. То есть она все еще идет, все еще там выпускает какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли такого рок-отречения. Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно новая волна переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. Sting, послушайте, что Sting делал вместе с группой Police, условно говоря.

Также после ухода Питера Гэбриэла был солистом Genesis, Фил Коллинз. Фил Коллинз. Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новой волны, абсолютно какой-то сиропно-блевотной с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Genesis. Вот это все вкупе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Ну, скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которые мы будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые, по моему представлению, являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется The Furniture.

Группа The Furniture — это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов. Выпускали там какие-то синглы, EP-шки. Ну, это мало интересно, на самом деле. То есть ничего там выдающегося нет. Главных деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили 3 альбома подряд. Симпатичный коллектив по жанру. Это новая волна электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный. То есть группа максимально такая для ценителей, только вот как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так знаете, вот на выставку прийти можно, в наушниках слушая группу The Furniture. Послушаем что-нибудь еще из них.

Группа Наскат имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве какого-нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор, потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марка Элмонта. А так она как бы только известна в узких кругах. В основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну, есть огромное количество коллективов. Там самый известный это Stone Roses, например.

группа вот как раз-таки жанра Манчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане связывались с тем, что просто эта группа вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше.

экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душан Коич. Ребята эти начинали как восточноевропейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустила там что-то альбомы, какой-то мини-альбом, все ничего не были непримечательны. Дальше они поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные, или это какое-то политическое в стиле рок-н-оппозишн, или это какой-то world music, что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое, показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная, то есть эстрада была такая итало-диско, плохая новая волна, и поэтому также хотелось от нее как-то дистанцироваться, поэтому играли прямо противоположно. В таком формате более-менее восточноевропейские эксцентрики и существовали. Возвращаясь к дисциплине кичмы, вот они пошли немножко другим путем, и они начали играть джаз-фанк. Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу.

Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном, в Европе, как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичмы, она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная. Но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели. Поэтому вот этот самый Душан Коич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы, забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный, гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК «Белград». Вылетел у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии. Прям на максимально государственном. То есть очень там его любили, уважали. За пределами Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился. Самый известный его альбом, это, по-моему, третий по счету, называется «Зеленый зуб на планете досаду». Я так интуитивно перевожу, как «Зеленый зуб на планете грусти». Послушайте этот альбом, очень интересный.

очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы, не захочется — не слушать. Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины кичмы. Не надо вот это вот адаптации слушать. Слушайте оригинал. А мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане. Чем-то они похожи на предыдущие две группы. Коллектив называется Sudden Sway.

Начали они как сербский коллектив с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиле. Давайте его послушаем.

дальше какая-то постпанк работа, там постпанк, арт-рок, что-то такое. Вот это все, конечно, замечательно, но славу им принесла череда культовых альбомов. Их было три, все они вышли в диапазоне от 86 до 90 года. Мне больше всего из трех пластинок полюбился дебютный их альбом. Там были вот такие вот, например, вещи.

Второй чуть похуже, третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное... психоделичность вот этой вот нововолновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебют на альбом их был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще солист там какой-нибудь, вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли, мне не очень понравилось. Но слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любите такой утонченной английской эксцентрики, типа дуэта Coil, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании, то группа Sudden Sway — это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую, не пожалеете. На крайний случай, при встрече с какими-нибудь меломанами, этой группы можно козырнуть. Знающие люди поймут, а не знающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Buzzers.

каким-то шотландцем, исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили, вот они как раз дебютировали вот в этой вот черной дыре. 88-й, 89-й год, может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждением такой моей маленькой теории о черной дыре. Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем.

Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие-то там гранжи. Это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такой, знаете, нежный, неэксцентричный Том Вейтс. Это группа The Buzzards. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали бы звездами мирового масштаба. Абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом, он выпускался на мейджор-лейбле, по-моему, на Айленде. Лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку, то есть и большим тиражом выпускались, но альбом полностью провалился. Как раз-таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выпустил еще альбомов, наверное, ну всего там альбомов 6, не помню, выпустили 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такой они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, ранние работы, вот первые там 2-3 альбома, слушайте смело, очень рекомендую. Возможно, это ваш, если вы любите такую спокойную, утонченную музыку, если бы, там, я не знаю, Лу Рид, а был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне. Много сравнений у меня группа The Buzzards, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте, не пожалеете. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще одно отступление небольшое. Дело в том, что вообще этот выпуск, он должен был выйти чуть попозже, то есть где-то через 2, наверное, выпуска я планировал записать вот про это. Но немножечко я скорректировал, поскольку до меня буквально там 3 недели назад дошла новость о том, что 18 мая вот этого года, в возрасте 61 года, погиб Катл Кохлин. Умер, ну, там, по-моему, сердечной недостаточности, что-то такое. Об этой новости никто ничего не писал, ни какие-то там, скажем так, типовые издания. Кстати говоря, зарубежные писали очень мало. Об одном из проектов Катла Кохлина мы и поговорим. В конце назывался он «Fatima Mansions».

ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Cattle Coughlin. Микродисны, они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого микродиснея выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Cattle Coughlin, это группа Fatima Mansions. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех групп, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatima Mansions не прославились, я не знаю. Вокал у Coughlin выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать. Первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая, благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот, может быть, вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mansions. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающийся, коллектив, ну, не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок-групп, наверное, в истории. И почему он не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки. Мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

И приводит это все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Катл Кохлин, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, а надо сказать, что вот Fatima Mansion, они вообще не лезли ни в какие, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочито они туда не шли. Я думаю, что группа должна была, вот если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так, они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они говорили, вы знаете, вот наша любимая группа, это вот Fatima. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит к тому, что человек, который достаточно много сделал для там, ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек, умирает в безвесть, не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст «Нота Бен», она должна в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней Fatima Mansion, которую мы сегодня послушаем. И прощаюсь с вами. С вами был подкаст «Нота Бена». До новых встреч. I'm not stupid. I'm a man.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория. И прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений Добренко, я профессор русской литературы и культуры Венецианского университета Кафоскари. Я занимаюсь культурной историей сталинизма, социалистическим реализмом, советской литературой, кино. И сегодня я буду говорить о советской литературе как проработке травмы. Подобно тому, как русская литература XIX века была главной трибуной, с которой заявила о себе вступившая в современную эпоху русская нация, советская литература стала формой, непосредственно связанной с возникновением, консолидацией и упадком советской нации. Советская нация выразила в ней свое самосознание, раскрыла свое воображаемое, сформулировала свое понимание мира, прошлого, настоящего и будущего, и прорабатывала в ней свои травмы. Модернизм был не только попыткой преодоления плоского реализма прошлого, избавления от казавшихся безжизненными способов передачи правдоподобия и освобождения от оков искусства, казавшегося оторванным от мира будущего. Модернизм был также и поиском адекватных форм работы с вызовами модернизации. И именно в последнем как раз модернистский тренд такой оказался в остром противоречии со всей траекторией развития советского политического проекта, который с 27 года все больше удалялся от марксистского видения будущего и все больше опирался на социальную и политическую архаику, традиционалистские ценности, социальную иерархию, государственный патернализм, имперские практики, полицейское государство и так далее. Сталинизм стал политическим оформлением этого процесса, и в нем литература была использована в качестве инструмента, инструментализирована через то, что принято называть соцреализмом, социалистическим реализмом. Новая реальность формировалась литературой и одновременно определяла ее параметры. С уничтожением в ходе революции и гражданской войны тонкого слоя городских культурных элит город наполнился полуурбанизированным крестьянством, которое, хотя и массово, но неизбежно поверхностно, приобщалось к городской культуре и чтению. Этот доминирующий социальный слой был глубоко консервативен, и потому начавшийся в 30-е годы так называемый «большой возврат» — это термин в советологии, который был введен в 30-е годы, «the great retreat» — «большой возврат» или «большое отступление». В сфере искусства он означал не только возврат к эстетическим конвенциям и нормам XIX века, но и неизбежную утерю способности к работе с травмами модерности. Литература превратилась одновременно в один из важнейших инструментов социализации в новом обществе, производства новых субъектов и новой нации, и зеркало, в котором отразились основные стадии ее развития в XX веке. Революция, радикально изменившая Россию, обернулась полувековой гражданской войной, которая началась в 1905 году и завершилась в 1956. После полувека войн и социальных катаклизмов, экономических провалов и взлетов, из них советская нация вышла надорванной и глубоко травмированной, с грузом унизительных поражений Первой мировой войны, распада империи, революционных пароксизмов, братоубийственной гражданской войны, надрыва насильственной коллективизации, ускоренной индустриализации, ужасов большого террора и, наконец, самой Отечественной войны, катастрофически бездарно начатой и стоившей стране слишком дорого. Это было общество, пережившее одну за другой волны жесточайшего и систематического насилия, валы которого захлестывали страну на протяжении 50 лет. Общество было одновременно источником и жертвой, объектом и субъектом этого насилия. Оно вышло социально и демографически надломленным, физически и морально истощенным и глубоко пораженным ресентиментом, прежде всего в отношении окружающего мира. Неудивительно, что и после смерти Сталина только что прошедшая эпоха стала главным предметом советской литературы. Советская литература – это не просто литература, созданная в советскую эпоху. Это литература, предметом которой стала советская нация от ее рождения до ее гибели. При том, что литературные формы менялись жанры, сюжетные каноны, языки, стиль, она оставалась одновременно инструментом создания и зеркалом советской нации. И в этом качестве она отражала и участвовала во всех стадиях работы с травмой. А соцреализм, официальное сталинское искусство, был направлен на забвение. Он может быть понят как машина стирания прошлого. Но прошлое нельзя забыть. Прошлое как травма – это не столько метафора, сколько точное описание механизма работы памяти. Подобно тому, как человек, переживший насилие, обязательно должен его проработать, чтобы выйти из его власти, общество также должно прорабатывать свое историческое прошлое для того, чтобы двигаться вперед. Человек может попытаться забыть прошлое, но лишь вытесняет его в подсознание, откуда оно продолжает бесконтрольно вести свою разрушительную работу. Точно так же работает и социальная память. В литературоцентричной советской культуре проработкой национальных и исторических травм занимался прежде всего советский роман. Поэтому мы вот в разговоре сосредоточимся на нем. И хотя речь будет идти о всей литературе, просто нужно выбрать какие-то примеры, а обо всем говорить в рамках лекции невозможно. Поэтому сосредоточимся на романе, на прозе, поскольку она занимала центральное место в литературе. Мы также попытаемся проследить, как в этой литературе советское общество проходило все стадии проработки травмы. Напомню, их выделяют 5. Это отрицание, потом гнев, потом торг, депрессия и, наконец, принятие. Это всегда чрезвычайно болезненный процесс, поскольку принятие прошлого означает не только возможность двигаться вперед, но также открывает чрезвычайно чувствительную проблему ответственности за преступления прошлого. А к этому в советское время не были готовы ни общество, ни тем более государство. Советская нация родилась с тяжелыми родовыми травмами. Само ее рождение стало результатом срыва едва намечавшейся модернизации, коллапса царского режима, его неспособности к проведению политических реформ, экономического кризиса, социальной поляризации и радикализации, распада империи. И хотя нации чаще всего рождаются из войн и революций, жизнь в катастрофе, а затем с ее последствиями, сформировала постоянный фон, который, как мы увидим, подспудно определял глубокую трансформацию и литературных форм. Советский роман – это не только лежащий на поверхности мобилизационная, воспитательная, пропагандистская функции, но не менее важные аналитическая и терапевтическая, о которой мы редко задумываемся. Предсказанный Мандельштамом в 1922 году конец романа, вызванный, как он писал, катастрофическим распылением личности, обернулся в советском романе всесторонним анализом этого процесса. Даже тогда, когда он осознавался не как катастрофа, но как революционное преобразование общества. Революция заняла главное место в литературе потому, что это было потребностью самих писателей, потому что она составила основание общего опыта читателей, потому что это отвечало потребности самого режима в легитимации и, наконец, потому что она оказалась точкой отсчета новой истории. В ее свете предстояло понять прошлое. От нее начинался отсчет будущего. Неудивительно поэтому, что главным событием после революции стала сама революция. Роман, который составил каркас советского литературного канона о революции, поражает прежде всего своим разнообразием. Это документально-пропагандистская «Мать Горького». Это вполне традиционно психологический разгром Фадеева. Это апокрифический Чапаев Фурманова. Это романтизированный, написанный в таком возвышенно-эпическом стиле, «Железный поток» Серафимовича. Это агеографическая «Как закалялась сталь» Островского. Это автобиографическая педагогическая поэма Макаренко. Но во всем этом жанровом разнообразии есть одна повторяющаяся функциональная черта. Вся их стратегия, то есть стратегия этих романов, связана с лакировкой травмы. Иначе говоря, с первой из пяти стадий скорби, с отрицанием. Соцреалистический роман – это роман отрицания. Стратегией этого отрицания является дереализация действительности, когда насилие и травма лакируются, когда действительность и травма прошлого как бы отменяются, не замечаются, игнорируются. Это особенно видно в сравнении с романами гнева, напомню, это вторая стадия, да, которые как раз не вошли в советский канон, такими как «Белая гвардия» Булгакова, «Голый год» Пельняка, «Россия кровью умытая» Артема Веселого, «Канармия» Бабеля, «Партизанские повести» Всеволода Иванова. В этих романах, рассказах, повестях революция предстает в грозном кровавом ореоле. Они пронизаны сценами насилия, брутальности и гибели. Причем стратегия авторов состоит в подходе к насилию как органическому атрибуту революционной эпохи, неконтролируемой, иррациональной, глубоко укорененной в повседневной жизни крестьянских масс, живших в насилии в течение столетий. Этот подход к революции и гражданской войне находил выражение как в обращении к формам традиционного толстовского романа, наилучшим примером является, конечно, «Тихий Дон» Шолохова, так и на противоположном полюсе в остро-гротескных формах модернистского письма на грани традиций Николая Федорова и фольклорного примитива, как, например, Чевенгур Платонова. Иррациональная у Всеволода Иванова и Бабеля, Платонова и Пельняка не было погружено в раствор психологического анализа, но представало как иррациональное и потому пугающее. Это был совсем не тот эффект, к которому стремилась официальная, направленная на мобилизацию советская литература. Вот почему советский литературный канон очень точечно отбирал те направления, которые были связаны со снятием или маргинализацией насилия и боли. Все основные романы советского канона рассказывают трагические истории гибели героев, напомню, и мать, и Чапаев, либо истории подвижников, как закалялась сталь, целых партизанских отрядов, как разгром Фадеева или железный поток. Однако доминирует в них отнюдь не трагизм, не бессознательная стихия, не бессмысленная жестокость, но агитационный пафос и героика, как, например, в «Матери» Горького, народность и близость героя к массам, как, например, в Чапаеве Фурманова, аналитический психологизм, как, например, в «Разгроме», или, наоборот, романтический и монументальный стиль, как в «Железном потоке», призванные заслонить бессознательное стальной волей, как в автобиографическом повествовании Островского «Как закалялась сталь». Или, наоборот, коммунистическое воспитание, как в педагогической поэме Макаренко. Все это стратегии отрицания травмы. С одной стороны, сформированный в сталинскую эпоху страх переплавляется в историю славы и побед. С другой, он мутировал в растравляемые национальные травмы, фобии, обиды, ресентимент. Чутко отражавшая эти процессы советская литература стала настоящим домином работы с травмой, который вытеснял рационализм. И этот язык травмы отчетливо виден в романах, посвященных не только героическому периоду революции и гражданской войны, таким эпическим событиям, но и в произведениях, посвященных советской повседневности, прежде всего в так называемом производственном романе или колхозном романе. Травма форсированной насильственной индустриализации оставила глубокий след в советском обществе, начиная с 20-х годов. Первые производственные романы, такие как «Доменная печь» Ляшко или «Цемент» Гладкова, рисовали картины безбытной жизни рабочих, энтузиазма и самоотверженности, доходивших до полного забвения ими семьи и личной жизни. Семейная жизнь героев «Цемента» не состоялась. Их семья распалась. Дочь умерла в детском доме, а окружающая их жизнь была полна насилия и тревоги. Но уже производственный роман в эпоху своего расцвета начала 30-х годов, в эпоху первой пятилетки, прибегал к приемам авангардной хроники, документа, литературы факта, монтажной структуры, перемежая их приемами традиционного психологического письма. Это и «Соть» Леонова, и «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, и «Время вперед» Валентина Катаева, и «День второй» Ильи Эренбурга, и другие. Эти приемы при всем их разнообразии были направлены на эстетизацию советской реальности. И в этом качестве они выполняли терапевтическое действие, являясь именно формой отрицания, вытеснения. То особенно видно, если сравнить этот роман, например, с «Котлованом» Платонова, да, который воспроизводил фактически сюжет или коллизии «Цемента» Гладкова, но погружал их в мир беспросветного насилия, нищеты и гибели. Если Платонов эксплицировал, выносил на поверхность травму, то производственный роман окружал ее литературностью, под которой читалась иная реальность. Согласно официальной советской статистике, за четверть века, вот с 24 по 50 год, и особенно в годы первой пятилетки, численность пролетариата в России выросла десятикратно. Соцреализм описывал процесс перековки массы под влиянием партийных протагонистов. Но из кого состояла эта масса? Прежде всего, конечно, из вчерашних крестьян, лишенных какой бы то ни было пролетарской сознательности. Они шли, подобно Ивану Журкину из «Людей из захолустья» Александра Малышкина, с одной целью, я цитирую, «нам бы только до лета на кусок заработать, да ребят окопировать. Набедовались мы больно». Конец цитаты. Бригадир Ищенко в романе Валентина Катаева «Время вперед» приехал, как он говорит, сезонником, землекопом деньгу сколотить. Катаев дает очень точную характеристику этих людей, рабочих первой пятилетки. Цитирую. «Были среди них новички, совсем еще серые, всего месяц как завербованные из деревни. Были старики, в кавычках, шестимесячники, проработавшие на строительстве зиму. Были средние, с двухмесячным и трехмесячным производственным стажем». Конец цитаты. Неудивительно поэтому, что в «Соте» Леонова задача Увадьева усматривается в том, чтобы, цитирую, «дробить и мять людскую глину». Конец цитаты. Именно так описывала этот процесс и советская критика. Я позволю себе довольно пространную цитату из критической статьи о производственном романе Александра Янова в журнале «Новый мир» Это уже в 70-е годы. Вот что он об этом писал. Я цитирую. «С этими людьми, с этой сырой массой, на глазах переформировывающейся в рабочий класс, большевикам Чумаловым и Маргулисом предстояло совершить величайший технический переворот. По сути, индустриальную революцию, которая и была действительным содержанием первой эпохи советской индустрии. Задача-то здесь была далеко не просто экономическая, но социальная. Заключалась она в сотворении рабочего класса из незрелой сезонной массы, в интеграции однородного социального слоя из разнообразных, в большинстве чуждых ему элементов. Предстояло за ничтожный срок коренным образом переработать аморфный человеческий материал в целеустремленное, оструктуренное социальное тело. В течение первой пятилетки численность рабочего класса ежегодно вырастала на 21%. Это значило, что меньше чем за одну пятилетку рядом со старым рабочим классом вставал еще один новый рабочий класс, по численности равный старому. Так можно ли было сделать это без нарушения всех привычных экономических норм и правил? Без штурма, в жарком пламени которого сплавлялись, цементировались, сливались воедино разнородные кадры, рушились вековые привычки, компрометировалось то, что казалось святым, и обоготворялось то, что раньше считалось несуществующим. Это была массовая психологическая переплавка крестьянства в печах пятилетки. Гигантская социальная акция. Конец цитаты. Действительно, производственный роман рассказывал о, цитирую, переплавке людей в печах. Конец цитаты. О том же рассказывал и колхозный роман, ведь советский пролетариат рекрутировался из деревни. При этом в самых известных романах о коллективизации, таких как «Бруски» Панферова или «Поднятая целина» Шолохова, процесс коллективизации показывался не просто односторонне, но заведомо ложно. А там, где насилие скрыть было нельзя, включались различные механизмы его нормализации. Так в романе Шолохова в сценах, где изображалось раскулачивание и высылки кулаков, насилие и принудительный труд, уничтожение собственности и нищета, изгнание и аресты, действовали герои, которые своим поведением должны были вызывать симпатию читателя своей искренностью и непосредственностью, такие как Нагульнов, порядочностью и убежденностью в правоте коллективизации, такие как Давыдов, или комичностью и незадачливостью, как дед Щукарь. Их действия либо снижали, либо заслоняли трагические по своему смыслу сцены. Советский роман выработал три ключевые стратегии дереализации, которые были формами отрицания травмы. Лакировка, мелодраматизация и масштабирование. Посмотрим на них последовательно. Первая из них была лакировка. Известно, что реальность в советской литературе представлялась сильно приукрашенной и жестко цензурировалась, так что огромные пласты социальной реальности были в ней табуированы, в особенности те, что несли на себе опыт травмы. Она лакировалась, как в удостоенном сталинской премии первой степени романе Василия Ажаева «Далеко от Москвы», который описывал перипетии строительства нефтепровода на Дальнем Востоке в годы войны. На поверхности это был образцовый производственный роман с положительными героями и счастливым разрешением надуманных конфликтов. В действительности же Ажаев описывал труд лагерников в ГУЛАГе, где он сам был заключенным в 30-е годы. Разумеется, этот опыт писателя почти не находил выхода на страницах его романа. Другим подобным примером мог бы служить образцовый колхозный роман, также получивший сталинскую премию первой степени, «Кавалер Золотой Звезды» Семена Бабаевского. Роман Бабаевского стал образцом лакировочной литературы, сильно приукрашенная, тяжелая, полная голода, беспросветной нищеты и каторжного труда жизнь послевоенного колхоза описывалась как светлая, радостная, полная веселья и исполнение надежд в лучах свершившейся утопии. Подобного рода романы создавались в советской литературе в промышленных количествах. Если лакировка полностью снимала вопрос о травме, то мелодрама смещала его и решала лишь как опыт личных переживаний, а не как опыт социальной травмы. Так, в получившем сталинскую премию первой степени романы Галины Николаевой «Жатва» опыт войны на фронте и в тылу полностью вытеснен мелодраматической коллизией возвращения мужа после тяжелого ранения на фронте и заставшего жену, живущей с другим мужчиной, с которым она сошлась из-за ошибочного известия о гибели мужа в начале войны. Отношения в этом треугольнике прекрасных советских людей, по-своему друг перед другом виноватых и невиновных, принесло роману огромный успех. Подобного же рода коллизии описывались и в послевоенном производственном романе. Так, например, в романе Всеволода Кочетова «Журбины» описывалась жизнь трех поколений рабочей семьи в Ленинграде, где на фоне производственных перипетий происходили различные семейные неурядицы, конфликты, расставания, измены, которые заслоняли реальные проблемы жизни города с его необустроенностью, нищетой и насилием. Мелодрама оказалась весьма эффективной формой отрицания травмы. Симулируя эмпатию, она заглушала боль и фрустрацию. Наконец, третья стратегия связана с масштабированием реальности. Ее наилучшим выражением стал так называемый панорамный роман, который поверхностно воспроизводил, так сказать, модель войны и мира, где соединены разномасштабные величины. Да, словами Толстого, мысль семейная и мысль народная. Он также был направлен на дереализацию и нейтрализацию травмы, погружая ее в рационализирующий исторический поток. В нем она не только находила оправдание, но и историческое, семейное и психологическое объяснение. Она теряла персональное измерение, становилась частью большой истории. Это могла быть революция, гражданская война, хождение по мукам Алексея Толстого, Тихий Дон Шолохова. Это могла быть Вторая мировая война, за правое дело Гроссмана, живые и мертвые Симонова, блокада Чайковского, война Стаднюка. Вся советская история вплоть до 70-х годов, например, «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Иванова, «Судьба и имя твое» Проскурина, «Братья и сестры» Федора Абрамова. Официальная советская литература широко продвигалась к массовому читателю через канонизацию и включение в школьную программу. Многомиллионные тиражи, экранизации, награды и признания авторов и пользовалась огромной популярностью в условиях советского дефицита массовых развлечений. Чем более агрессивно продвигала советская литература отрицание травмы, чем сознательнее занималась она выталкиванием гнева, тем более убедительной находила его глубоко травмированное советское общество, тем более спасительной казалась предлагаемая ею терапия. Симулируя нормальность, сталинизм скрывал свою террористическую природу. В этом была главная причина отрицания травмы. Начало десталинизации означало окончание эпохи прямого насилия. Столь долгая искусственная социальная амнезия привела к настоящему взрыву десятилетиями копившейся социальной фрустрации. Правда, реализм, искренность, отказ от лакировки действительности стали первыми лозунгами оттепели, прозвучавшими сразу после смерти Сталина. «Новый мир» публикует статьи Померанцева об искренности в литературе и Федора Абрамова «Люди деревни в послевоенной прозе». На страницах литературной газеты разворачивается горячая дискуссия о лирике и самовыражении, которая выплескивается на трибуну Второго съезда писателей. Эпоха лакировки травмы завершилась. Центральной темой советской литературы, и в частности романа, стал страшный опыт недавнего прошлого, коллективизация, террор и война. Это не могло не привести к изменению жанровых форм. Большой роман, дающий многоплановую картину, поначалу уступил место повести. Все основные течения после сталинской литературы лирическая проза, городская проза, деревенская проза и военная проза развивались в жанре повести, которая доминировала и на страницах Нового мира. Этот жанровый поворот прямо связан с новым модусом переживания травмы. Напомню оставшиеся стадии – торг, депрессия и принятие. Связаны не столько с эмоцией, ведущей либо к отрицанию, либо к гневу, сколько с анализом. И этот аналитический поворот нашел наиболее адекватное жанровое выражение в повести. В отличие от синтетического большого романа, повесть имеет хроникальный сюжет и вращается вокруг образа, как правило, одного главного героя, личности, судьба которого раскрывается в пределах одного или немногих событий. Повесть позволяла сконцентрироваться на личности героя, испытывая его в различных, нередко экстремальных ситуациях. Но прежде всего реабилитации подлежала личность автора. Возрождение статуса авторской личности, воскрешение автора, который в сталинской литературе был низведен до функции, произошло в так называемой лирической прозе, которая, как можно судить по самому ее названию, была синтетическим жанром, соединявшим в новом продуктивном сплаве лирическое и романное начало. С возрождением автора в литературу возвращалось повествование о жизни частного человека и его саморефлексии. Роман вновь обретал свой экзистенциальный статус. В нем вновь легитимируется субъект письма и утверждается самая возможность индивидуального высказывания, что было особенно важно в советской культуре, атмосфера которой отнюдь не располагала к самостоятельному высказыванию и препятствовала поиску собственной идентичности. Аутентичность лирической прозы Владимира Солоухина, Ольги Бергольц, Валентина Катаева и других, ее подтвержденная опытом автора, жизненным опытом, авторитетность возвращала советской литературе ощущение аутентичности и, конечно, художественность. В конечном счете образное, метафорическое, символическое расширение смысла исторически обусловленного личностного опыта стало важнейшим признаком художественности. Явленный в этих текстах опыт экзистенциальный, исторический, персональный, политический, интеллектуальный, резонировал с актуальным политическим и культурным состоянием советского общества, возвращавшегося к жизни после десятилетий сталинского кошмара. Эти тексты, производя приращение смысла, выходящего за пределы собственно авторского опыта, они порождали новое понимание современниками истории и себя самих. Переход на новую ступень работы с травмой был связан с разрывом с социалистическими практиками отрицания. А поскольку самой горячей, не остывшей травмой в сознании современников была война, на первый план в оттепели выходит так называемая новая военная проза. Изображение войны в панорамном романе опиралось на оптику полководца. Война масштабировалась таким образом, что в ней не находилось места точки зрения бойца или младшего офицера. Это была литература о великих сражениях и стратегическом гении, о героизме и победе. Однако для рядовых участников война имела совсем иное измерение, непарадное, трагическое и экзистенциальное. Именно его, это измерение, обнажала новая военная проза, иначе называвшаяся лейтенантской. Она включала в себя одновременно опору на личный опыт. Все ее авторы лично прошли войну в звании младших офицеров. Но главное, в ее центре находились не полководцы и армии, не сражения и фронты, но личный фронтовой опыт рядового участника войны. Интерес к личности героя, оказавшегося в ситуации испытания, острый конфликт. Сами эти ситуации требовали сурового стиля, предельной правдивости и реализма на грани натурализма. Рождение лейтенантской прозы связывают с повестью Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где впервые была показана так называемая «окопная правда», «будни войны», «опыт простых солдат», их взгляд на непарадные стороны войны, вступление, страдания, смерть. Затем традиция была прервана эпическими романами о войне, и только после начала десталинизации возродилась в произведениях писателей-фронтовиков. Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег». Григория Бакланова «Южнее главного удара», «Пять земли», «Мертвые сраму не имут». Василия Быкова «Круглянский мост», «Третья ракета», «Мертвым не больно». Константина Воробьева «Крик», «Убиты под Москвой» и другие. Эти авторы продолжали активно публиковаться и в последующие годы наряду с авторами панорамных романов, изображавших официально помпезный облик войны. Лейтенантская проза совершила ментальный прорыв в советской литературе, отвергнув главный прием соцреализма – дереализацию действительности. Причем сделала это в наиболее мифологизированной и в травматичной сфере, в сфере изображения войны. Она утвердила отказ от псевдогероики соцреализма, псевдореализма, иллюстративности и возродила социальность традиционного реализма с его интересом к критическим переломным ситуациям, психологическим деталям. Подвиг на войне был показан здесь с будничной стороны, как результат морального выбора в трагических обстоятельствах войны. Причем основной конфликт смещался с противостояния с военным противником на острое столкновение между своими в условиях выбора между жизнью и смертью. В результате снятия или снижения героического пафоса при изображении войны в лейтенантской прозе происходит резкое усиление драматизма, который часто достигает высокого трагизма, как в «Сотникове» Быкова, «Навеки 19-летние» Бакланова, «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Васильева. В результате опыт травмы обнажался, провоцируя острую реакцию. Если в центре военной прозы был опыт, то в центре так называемой городской прозы была рефлексия. Предметом становились самые острые темы: перерождение революционного идеализма в насилие, ответственность за предательство идеалов, работа памяти, невозможность избавиться от бремени прошлого. Все эти темы оказались в центре повестей и романов Юрия Трифонова. В его московских повестях рисовалась повседневность городской интеллигенции. Горожане Трифонова показаны глубоко несчастными людьми, раздвоенными. Эти люди живут в мире, как будто выпавшие из истории. Бури революции давно отгремели, эхо войны также отошло в прошлое. Их жизнь полна житейских неурядиц и трагедий, предательства близких и безуспешного поиска смысла жизни. Трифонов принципиально избегал оценок своих героев и их поступков, не выносил приговора. Его позиция казалась амбивалентной, поскольку он программно скрывал ее от читателя. Но амбивалентность его героев произрастала из какого-то внутреннего дефекта, нравственной недостаточности, моральной болезни, как будто подтачивавших их. Отсутствие видимой травмы не могло скрыть того, что эти герои находятся на стадии торга со страшной реальностью, которую они одновременно выталкивают из своей памяти и пытаются впитать в себя, стремясь совместить некие нравственные принципы с практическими интересами, от чего страдают и даже умирают. То, что остается неназванным в городских повестях, Трифонов начинает называть в середине 70-х. Эти травмы связаны с его личной судьбой, сына репрессированного при Сталине героя революции и жертвы большого террора. Но и здесь Трифонов не описывает насилия как такового. В «Доме на набережной» он анализирует природу предательства, конформизма, зависти и атмосферу страха, которая царила в советском обществе в 30-е и 40-е годы. Затем, погружаясь еще глубже в историю, в романе «Старик», он продолжает рассматривать тему предательства и страха, обращаясь к событиям гражданской войны. Центральным для него становится мотив памяти, Его герои сталкиваются с болью памяти, пытаясь ее обмануть, спрятаться от прошлого, уйти от ответственности за свои поступки в прошлом. В попытке договориться с собственной совестью, которую предпринимают все герои Трифонова, находится нерв его прозы, оказавшийся созвучной советскому обществу 70-х годов, искавшему возможность договориться, сторговаться с поблекшими идеалами революции. Трифонов не осуждал своих современников, видя в них жертв собственной истории. Более того, он утверждал, что непримиримость и бескомпромиссность людей, свято веривших в свои идеалы, чрезвычайно опасна. Об этом его исторический роман «Нетерпение», о зарождении русского терроризма, о деятелях народной воли, которые не обладали историческим терпением и в результате привели страну к катастрофе. Если болью городской прозы была революция и большой террор, то болью деревенской прозы стала коллективизация и последовавшая за ней гибель русской деревни. Трудно, кажется, найти более адекватную литературную форму для выражения последней стадии работы с травмой, депрессией, чем деревенская проза. Она не только касалась травмы прошлого, коллективизации, но травмы настоящего, советской модернизации. Главное, она касалась повседневной боли огромного большинства населения Советской России. Крестьянство было одновременно доминирующей и самой виктимизированной частью советского общества. С одной стороны, сами советские колхозники были фактически лишены большинства гражданских прав, будучи лишенными паспортов до 1974 года. С другой, патриархальная, архаичная, глубоко консервативная, антилиберальная, антизападническая, антимодернистская система ценностей, сам ментальный профиль русского крестьянства отложил свой отпечаток как на советскую идеологию, так и на массовый вкус, которому подчинялась советская культура. Эти взгляды и вкусы были доминирующими во всех слоях советского общества, от рабочего класса до партийной номенклатуры, что обеспечило деревенской прозе огромную читательскую аудиторию и огромную популярность. Деревенская проза явилась выражением социальной фрустрации и формой социальной депрессии. Ее предметом был разрушенный крестьянский рай, который она связывала с досоветским прошлым. Ведущие авторы деревенской прозы изображали в своих произведениях идеализированный крестьянский мир, привычное дело Белова, рисовали умирающую русскую деревню, последний поклон Астафьева, последние сроки прощания с матерой Распутина, уничтожение природы, царь-рыба Астафьева, массовый алкоголизм, насилие, озверение. Все впереди Белова, пожар Распутина, печальный детектив Астафьева. Бедственное положение крестьянства. В настоящем и будущем все беспросветно. Писатели-деревенщики видели в деревне воплощение традиций народной жизни, нравственных, бытовых, этических. Они идеализировали поэзию крестьянского труда, много писали о зове земли, естественном ходе здоровой жизни, гармонии внутреннего мира человека, живущего в ладу с природой. Но все это изображалось ими через негатив. Все это оставалось в прошлом и теперь уходило навсегда вместе с умирающими крестьянскими старухами и стариками. Молодое поколение лишено памяти и морали, а космополитичный бездуховный город разрушает моральные и семейные устои. Обращаясь к проблеме умирания традиций, гибели национальной памяти, разрушения деревни и народной морали, эта проза отражала всю полноту кризиса национальной идентичности. Она не давала ответов на эти вопросы, она негодовала, оплакивала, вводила в отчаяние своей беспросветностью, питала ресентимент. Лирическая проза, военная проза, городская проза, деревенская проза исповедовали различную социальную философию, видели по-разному свой предмет и разными путями вели, по сути, к одному итогу — принятию травмы. Это и неудивительно. Речь идет о литературе, работавшей с одним и тем же полным насилия и боли социальным опытом, осваивавшей одну и ту же историческую реальность, обращенной к обществу, которое оказалось перед необходимостью осмысления, принятия и преодоления собственного устрашающего прошлого. Русская культура продолжала оставаться литературоцентричной, но на смену повести, которая доминировала во всех литературных направлениях, вернулся большой роман. Если повесть с ее ориентацией на отдельного героя или события тяготела к анализу, то он, напротив, стремился к синтезу, генерализации, которые должны были вести к последней стадии проработки травмы, ее принятию. Однако в каждом из направлений романы в разной степени демонстрировали фрустрацию принятия травмы. Ближе всех подошла к нему лирическая проза и городская проза, которые сделали тему памяти своим предметом. В таких романах, как «Бессонница» Крона, «Алмазный мой венец» Катаева, «Время и место» Трифонова, подводятся итоги жизни героев и авторов. События в них развиваются в течение многих десятилетий и охватывают прощание с иллюзиями юности и расставание с надеждами. Они построены не только на работе памяти, но часто на беспощадном самоанализе. И авторы, и их герои живут памятью. Более того, память наделяется целительной силой, единственной формой обретения смысла жизни. Цитирую из Трифонова. «Надо ли вспоминать, Бог ты мой, так же глупо, как надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слито, неуничтожимо, одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет», — думает герой «Времени и места». Подведение итогов жизни

0: было с принятием прошлого в деревенской прозе, поскольку прошлое не превращалось там в историю. Напротив, деградация русской деревни, ее депопуляция, физическое разрушение становятся в 80-е годы и позже настолько очевидными, что писатели-деревенщики оказываются перед дилеммой. Принятие означает признание собственной ответственности за прошлое. Но именно этого питавшееся национализмом направление признать не могло. Оно искало виновных среди горожан, инородцев, интеллигенции. Сквозной мотив этой прозы — мотив великой утраты, прощания, последнего поклона, отраженный в самих названиях произведений. «Прощение с матерой» и «Последний срок Распутина», «Последний поклон Астафьева», «Последняя страда» и «Последний старик деревни» Абрамова. Принятие прошлого означало для деревенской прозы принятие ее гибели. Во всем этом было так много боли, что впору говорить не столько о принятии, сколько о посттравматическом синдроме.
1: Вы слушали первую лекцию цикла, посвященного соцреализму, который в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» читает историк литературы Евгений Добренко. Над подкастом работали идея и концепция — Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор — Вячеслав Рогожников, продюсер — Полина Филиппова. Подкаст выходит на радио «Сахаров». Это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Привет, меня зовут Илья Винявкин, я историк и исследователь в проекте Russian Independent Media Archive, и сегодня я хотел поговорить о том, как Россия встала на путь войны со всем миром. Давайте начнем с апреля 2020 года. В этот момент главные медиа России опубликовали фотографии мозаик из главного храма вооруженных сил России в парке «Патриот». На этих мозаиках были изображены участники парада Победы на Красной площади, которые держали в руках большой транспарант с портретом Сталина. А на еще одной мозаике были изображены Владимир Путин, Сергей Шойгу и другие руководители страны на митинге в честь, как это было названо, бескровного присоединения Крыма в 2014 году. Все они были окружены ликующей толпой, а в руках у людей был транспарант «Крым наш». А мозаики это вызвали возмущение в тогда еще работавших в России либеральных медиа, но не только у них. Также возмутились православные верующие, по крайней мере, какая-то их группа. Строителям храма пришлось защищаться. Так глава художественного совета по строительству храма Леонид Калинин стал оправдываться. Сегодня часть людей потребует убрать Сталина, завтра Жукова, потом Конева, потом скажут, что победили не мы, а коалиция во главе с США. Тем не менее, после этого скандала пришлось в ситуацию вмешаться Владимиру Путину, и он дал, как он часто это делает, немного расплывчатый комментарий и сказал, что еще время до таких изображений не пришло. В итоге мозаики отредактировали, значит, Сталина, Путина и Шойгу убрали и заменили их просто на лица людей в массовке. Тем не менее, сама ситуация и с мозаиками, и со строительством храма вооруженных сил мне кажется важным символом. Дело в том, что сам храм был построен в очень быстрые сроки, меньше, чем за 2 года. При этом храм этот огромный. Вокруг построен такой же грандиозный интерактивный музей Великой Отечественной войны. Строительство храма лично курировал министр обороны Шойгу и просил сделать так, чтобы каждая деталь в храме что-нибудь да значила. Звонницу сделали высотой в 75 метров. Это число лет со дня победы во Второй мировой войне. Диаметр барабана главного купола был 19 метров 45 сантиметров, да, то есть это 1945 год. Диаметр самого купола 22 метра 43 сантиметра, потому что капитуляция Германии была подписана в 22 часа 43 минуты, ну и так далее. Все это, кажется, говорит о том, что этот храм можно воспринимать как достаточно сложное и насыщенное смыслами культурное высказывание. И явно оно не могло возникнуть на пустом месте. Главный посыл этого храма не случайно потом был как бы суммирован газетой «Коммерсант», которая вышла с рецензией и обозначила заметку «Храм будущей войны». Многие люди, которые в этот храм попадали, почти в один голос говорили о том, что храм этот выглядит скорее не как место памяти, да, не как место покаяния или не как место, где нужно вспоминать о жертвах Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, а как место, которое настраивает прихожан или посетителей на идею будущей войны и будущего героического противостояния. Через 2 года после открытия храма началось полномасштабное вторжение России в Украину, и многие образы и идеи, которые были в этом храме использованы, стали широко использоваться в российской пропаганде и в российских способах оправдать военное вторжение в Украину и придать ему смысл. Примерно с этого времени я стал думать, а как так вышло? Как так получилось, что идея войны стала востребованной в России? Более того, что она стала приобретать все больше и больше популярности и превращаться из идеи локального конфликта в идею конфликта мирового, да, в идею большой глобальной войны, а в которой России противостоят глобальные силы зла. И тем более для меня было важно проследить эволюцию эта идея, что если мы посмотрим на совсем недавнюю историю России, например, на самое начало 90-х годов, то мы можем посмотреть на речь тогдашнего президента Бориса Ельцина и увидеть, что всего-то какие-то 30 лет назад президент России озвучивал совсем другие идеи. Это были идеи мирного существования, идеи гармоничного партнерства между Россией и странами Запада. В качестве примера, чтобы у вас возникла перед глазами картинка, мы можем перенестись в июнь 92 года, когда Борис Ельцин приехал выступить в Конгресс США. Там его встретили как триумфатора. Вот что Ельцин сказал американским конгрессменам. «Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческого опыта. Нет в мире народа, которому был бы вреден воздух свободы, и это правило не имеет исключений». Ельцин просил конгрессменов открыть второй, как он сказал, мирный фронт в борьбе за демократические рыночные реформы. И закончил речь словами «Боже, храни Америку» и добавил «и Россию». Кажется, что никогда в истории отношений между Россией и США эти отношения не были лучше. Что же пошло не так? Как получилось, что за 30 лет официальная риторика, и не только она, развернулась на 180 градусов, и самые разные люди в российской культурной и политической элите встали на тропу войны? Я попробую в своем сегодняшнем рассказе проследить за разными группами людей и за их разными интеллектуальными траекториями, а потом попробую суммировать все это вместе. Когда я стал заниматься этим сюжетом, я естественным образом стал замечать, что вот те идеи, которые сейчас звучат на российском Первом канале, и от которых у меня иногда, я должен честно сказать, там шевелятся волосы, не являются изобретением сегодняшнего дня. Давайте начнем по порядку и посмотрим, как в разных точках пространства и российского общества возникала идея неизбежного противостояния России и какой-то части другого мира, и как эта идея обретала смысл и ценность для ее авторов. Первую группу идей и людей, которые мне здесь приходят в голову, про которые важно говорить, можно назвать советскими русскими националистами или консерваторами. Про них есть отличная книжка Николая Митрохина про русскую партию. А если говорить совсем грубо, то это была группа людей, которая входила в советскую партийную верхушку. Это в основном были люди, чья карьера расцвела во время позднего сталинизма. Это люди, которые усвоили и продвигали идеи, значит, антизападных и антисемитских кампаний конца 40-х, начала 50-х. Если вы помните про дело врачей, про борьбу с низкопоклонством перед Западом, это все важная часть идеологического поворота, которая случилась после конца Второй мировой войны. Да, в этот момент Сталин отказывается в значительной мере от идей всемирной коммунистической революции и приземляет свои политические идеи на более консервативную почву такого великодержавного имперства. Что важно, в этот момент Советский Союз находится на вершине своего геополитического могущества, контролирует, по большому счету, половину Европы. Идеи коммунизма распространяются по другим странам. В этот момент происходит коммунистическая революция в Китае. Никогда, опять-таки, да, в истории последних веков российская держава не обладает настолько мощным весом. Эти люди в интеллигенции и в советской партийной верхушке остро переживают приход к власти Хрущева и его доклад, посвященный разоблачению культа личности, и они по-прежнему продвигают линию, что внутри советского общества существуют враги. У всех этих идей есть достаточно сильный антисемитский оттенок. В качестве примера можно привести роман «Тля» 64-го года Ивана Шевцова. В нем молодые московские художники-реалисты ведут борьбу с критиками-евреями, которым покровительствует художник-модернист Барселонский, и, соответственно, сражаются за то, чтобы искусство было реалистичным, национальным и патриотическим. Параллельно с этим происходит тоже важная трансформация советской идеологии. Она происходит в середине 60-х годов, когда к власти приходит Леонид Брежнев. И в этот момент происходит развитие идеи военно-патриотического воспитания, и победа в Великой Отечественной войне сама постепенно становится главной идеологической ценностью и символом успеха советского общества. Победа в рамках брежневской идеологии должна заменить собой экономическое и социальное торжество коммунизма, которое обещали советские идеологи до этого. Если говорить совсем просто, советская идеология всегда исходила из того, что происходит неизбежная классовая борьба, и есть два разных типа общества. Есть общество социалистическое или коммунистическое, которое строится в Советском Союзе, и есть капиталистическое буржуазное общество, которое строится на Западе. И обещание, которое давали советские идеологи, заключалось в том, что Советский Союз в этой борьбе победит, и в Советском Союзе возникнет более справедливое и более процветающее общество, а страны капиталистические неизбежно будут гнить и разрушиться. В середине 60-х годов более-менее стало понятно, что капиталистический мир не загнивает. В этот момент в Европе и в Америке происходит резкий экономический рост. И также стало понятно, что стремительное построение коммунизма в Советском Союзе тоже не происходит. Соответственно, нужна была какая-то замена, которая позволила бы обосновать, почему Советский Союз является великой мировой державой, его существование имеет высокий смысл. Идея победы во Второй мировой войне постепенно стала в центр этой идеологической конструкции. Дело в том, как говорили советские идеологи, не в том, что Советский Союз построит социализм, а в том, что он уже добился выдающегося результата, он смог победить во Второй мировой войне и победил самого страшного врага, который существует в человечестве, то есть фашизм. Противостояние между Советским Союзом и странами Запада, или, если говорить конкретно, Америкой, никуда не девается, да, потому что в это время идет холодная война. Но оно приобретает другой характер. Здесь, опять-таки, нам на помощь приходит художественная литература, или, скорее, художественный текст. Один из самых важных текстов, который как раз сформулирован людьми, связанными с этой самой группой националистов и консерваторов, это «План Далласа», который неоднократно был разоблачен как фальшивка. Но многие люди, которым этот «План Далласа» кажется верным по существу, не обращают на это внимания. Что такое «План Даллас»? Да? То есть, по сути, это фрагмент из романа советского консервативного писателя Анатолия Иванова «Вечный зов». Это как бы выступление, опять-таки скажу, которого никогда не было, главы американского ЦРУ Алана Далласа, в котором он рассказывает, как именно Америка собирается бороться с советским влиянием. Что в этом плане говорит Даллас? «Будем браться за людей с детских юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и расливать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов». То есть здесь мы опять видим, что те идеи, которые были по большому счету сформулированы во время позднего сталинизма, во время дела врачей, во время кампании по борьбе с космополитами, они трансформируются во времени. Важным остается уверенность части советской элиты в том, что западные настроения в молодежной среде, то, что вера этого нового советского поколения в другие идеалы и недостаточная вера в советские идеалы не являются каким-то случайным продуктом, а происходит в рамках специальной идеологической диверсии, которая управляется западными спецслужбами. Если это вывести на следующий уровень, то оказывается, что Запад ведет беспрерывную, скрытую, духовную борьбу с Россией, и это борьба за умы населения страны. Естественно, этот план нужно разрушить, этому влиянию нужно противостоять. Значит, эти идеи от времени позднего сталинизма доходят и доживают до начала 90-х годов. После того, как происходит демократическая революция Горбачева и Ельцина, в России возникает новое идейное поле. Исчезает государственная цензура, и самые разные публицисты, философы, политики, писатели начинают предлагать свои схемы того, как устроена реальность. И среди таких людей очень много интеллектуалов, которые подхватывают идею вечного и неизбежного противостояния России и Запада и развивают ее каждый по-своему. Один из них – это Александр Дугин. После того, как в 91 году происходит путч, он публикует статью, которая называется «Великая война континентов», о борьбе двух больших глобальных орденов – евразийцев и атлантистов. К атлантистам относятся страны и политики, которые живут в Западной Европе и в Америке. Потом эти идеи, переработав и изменив их язык, он изложит в своей книге, которая называется «Основы геополитики», это уже 97 год. Основная идея этой книги заключается в том, что есть геополитические законы, которые подталкивают разные большие страны к неизбежному противостоянию. И, в частности, вот это противостояние России и Америки – это объективное противостояние, что если вы освоите геополитику как науку, вы увидите, что идет борьба за обладание Евразией, потому что в Евразии находится центр мировой силы, и вот России выпала судьба этот центр защищать от агрессии извне. Россия обречена на глобальную, тотальную, духовную войну с силами Запада. Еще один философ, который тоже пришел к похожим выводам примерно в это же время, был Александр Зиновьев. Александр Зиновьев прославился как философ, логик, а потом как писатель и диссидент, высланный в 70-е годы из Советского Союза за критику советской системы. Да, одна из его знаменитых книг «Homo Sovieticus» рисовала перверсивную, искаженную советскую реальность, тоталитарную реальность, где люди живут искаженными моральными понятиями, такой неполноценной жизнью, где они полностью лишены свободы. Оказавшись в эмиграции, Александр Зиновьев пережил идейную трансформацию. Он, живя на Западе, стал воспринимать систему западного общественного устройства как тоталитарную систему, только более лицемерную и хитрую, чем система в Советском Союзе. В середине 90-х он вернулся в уже постсоветскую Россию и стал критиковать идеи западнизма. Вот, например, что Зиновьев говорил в своем интервью 99-го года. «Демократия постепенно исчезает из общественной организации стран Запада. Повсюду распространяется тоталитаризм, потому что наднациональная структура навязывает государствам свои собственные законы. Это недемократичная надстройка отдает приказы, дает санкции, организовывает эмбарго, сбрасывает бомбы, морит голодом. Холодному финансовому тоталитаризму чужды эмоции и чувства жалости. По сравнению с финансовой диктатурой, диктатуру политическую можно считать вполне человечной. Внутри самых жестоких диктатур было возможно хоть какое-то сопротивление. Против банков восставать невозможно». Да, то есть Зиновьев опять переосмысляет свой опыт и призывает к борьбе с таким миропорядком. Наконец, третий консервативный интеллектуал, который тоже встал на тропу войны с Западом, это писатель Александр Проханов. Он приложил очень много усилий для того, чтобы объединить самые разные антизападнические силы вокруг газеты «День», а потом газеты «Завтра», и сам регулярно публиковал колонки, заметки и художественные произведения, в основном романы, главная идея которой была в необходимости освободиться от Запада и западного влияния и победить в войне. Проханов описывает эту ситуацию как военное противостояние и рисует эти апокалиптические картины битвы. В качестве примера могу привести его роман «Крейсерова соната». Она была написана уже в 2003 году и посвящена событиям катастрофы подлодки «Курск». Только в романе подлодка называется «Москва», и главный герой этого романа – это капитан-лейтенант Сергей Плужников. Он служит на подлодке, которая терпит крушение, но в последний момент происходит мистическое событие. Ангел спасает Плужникова и переносит в Москву. Что важно, Проханов пишет о том, что подлодка погибла в результате американского заговора. Дело в том, что на этой подлодке была топографическая, как ее называет Проханов, бомба, которая могла уничтожить Америку. Спасенный капитан-лейтенант Плужников переносится в Москву и попадает в сатанинский мир, в котором главный символ этого сатанинского мира – это храм Христа Спасителя. В нем московские властители, жрецы и вельможи собрались на черную мессу и приносят в жертву белокурую девочку, чтобы венчать на царство нового президента Вурдалака. И после того, как эта месса заканчивается, город начинают бомбить американцы. И только Плужникову удается остановить бомбардировку города с помощью молитвы. В качестве откровения Плужникову является учение о русской победе. Плужников целует орден победы на груди ветерана и начинает проповедовать детям. Вот что он говорит. «Если бы не русская победа, земная ось перегнулась, и земля пошла бы крутиться в другую сторону, и мало бы кто на этой земле уцелел. Красные герои, числом в 25 миллионов, отдавшие жизнь за Россию, суть святые, хотя в церквах не крещены. Не сейчас, так позже церковь причислит их к лику святых, и в городе Волоколамске будет построен храм великомучеников, за победу души свои положивших. В этом храме будет 28 лампад по числу гвардейцев-панфиловцев. Будут иконы с лампадами, вожженными перед ликами Талалихина и Гастелла, Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Будут фрески всех, кто мученически погиб в Краснодоне, а также генерала Карбышева и Якова Джугашвили». В самом конце романа в небе над городом появляется подлодка «Москва», чтобы помочь Плужникову уничтожить всех президентов стран Большой Восьмерки и расправиться с нечистью в российской власти. Еще раз скажу, да, что речь идет про 2003 год, по большому счету, начало президентства Владимира Путина, и вот мы видим, как эти картины и образы, в каком смысле, апокалиптической войны между Россией и Западом уже в этот момент широко циркулируют в патриотических консервативных кругах. Но это далеко не все. Мы понимаем, что Россия большая страна, и в ней одного момента существует много разных интеллектуальных течений. Важно, что консервативные публицисты обдумывают эти идеи не в одиночестве. И тут мне хочется поговорить про российскую церковь, да, про РПЦ и про патриарха Кирилла. С самого начала 2000-х годов Кирилл, который в этот момент еще не патриарх, а митрополит Смоленский и Калининградский, и занимается тем, что возглавляет отдел внешних церковных сношений Московского патриархата, выступает в качестве идеолога с очень конкретной и достаточно радикальной программой. В 2000 году он публикует статью, в которой говорит о том, в чем заключается роль Русской Православной Церкви в современном мире и России как страны в целом. Кирилл пишет о том, что у России есть особая миссия. И миссия эта заключается в спасении других стран и в том, чтобы преподать всему миру положительный и спасительный урок. Как он пишет, главная задача России – это устроить жизнь личности и общества в соответствии с принципами, в которых гармонично соединятся зависимость от нравственного закона с личными и гражданскими свободами. То есть это такой идеал нравственной гражданской жизни. Но почему Кирилл считает, что миру нужен такой спасительный маяк? Что ему угрожает? Кирилл видит глобального врага, силы, которые угрожают нравственности на планете. И в качестве такой силы Кирилл назначает либерализм. Вот что он пишет в 2000 году. Либеральная идеология используется как пусковой механизм растормаживания и высвобождения пагубных вожделений. Ею провоцируется взрыв плотского начала, и во главу угла поставляется человеческий эгоизм. Либеральные институты служат легитимизации права на грех. То есть в итоге получается, что под напором раскрепощенного и торжествующего греха общество, принимающее подобную систему ценностей, рано или поздно будет обречено на гибель. В каком-то смысле Кирилл, опять-таки, да, по-своему интерпретирует идеи, которые громко звучали во времена позднего сталинизма, и обличает низкопоклонство перед Западом по-другому, да, на языке, по большому счету, религиозной проповеди. Оказывается, что западные ценности делают человека подвластным или уязвимым перед силами дьявола, перед грехом. Нужно этому противостоять. Кирилл таким образом видит глобальную миссию Русской Православной Церкви как защитника того, что сейчас мы уже называем традиционными ценностями. Это важная для Кирилла идея. Он на протяжении последних уже почти 25 лет при каждой удобной возможности говорит о необходимости эти традиционные ценности защищать. Тут важно, да, что для Кирилла эта программа, с одной стороны, консервативная, а с другой стороны, революционная. Что эти самые традиционные ценности, которые там, социологи справедливо замечают, не существуют в реальной современной России, и уж тем более не присутствовали в массовом порядке в России 2000 года, тем не менее, это как бы ценности идеальные, да, то есть это то, к чему нужно стремиться. Россия должна предоставить всему миру образец такого нравственного и морального спасения и таким образом побороть гибельные силы либерализма. Часть этой глобальной миссии Кирилл видит в том, чтобы воссоздать Святую Русь. Про это он говорит в своей речи 2009 года после того, как становится патриархом. Есть особая православная цивилизация, которая не совпадает с государственными границами России. Соответственно, вот та часть людей, которые считают себя православными и говорят на русском языке, и живут в современной Украине, или в Беларуси, или в Казахстане, или в других бывших союзных республиках, или, например, странах Восточной Европы, они относятся к этой самой Святой Руси. И дело борьбы с распространением либерализма невозможно отделить от дела спасения и сохранения Святой Руси. Тут, если опять совершить скачок и быстро оказаться в современности, из вот этих двух идей, что либерализм – это греховный и аморальный образ мысли и образ жизни, с которым нужно бороться, а задача России – это воссоздать специальную православную цивилизацию, основанную на нравственных ценностях, из этого вытекает и отношение современной русской православной церкви к войне в Украине. В марте этого года Всемирный русский народный собор принял наказ. Наказ – это называется «Настоящее будущее русского мира» и дает очень конкретную и выпуклую формулировку того, как Русская Православная Церковь и люди, ее поддерживающие, должны относиться к этой войне. Я его процитирую. «Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси с 2014 года». В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свою жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию удерживающего, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада. Вот такая линия развития идеи тотальной войны России и Запада. Поговорим про третью линию. Эта линия, совпадающая во многом с тем, о чем мы говорили до этого, это идея культа победы во Второй мировой войне или в Великой Отечественной войне, как называют эту войну ее сторонники. Наверное, главным спикером среди идеологов этой линии можно назвать Владимира Мединского в 10-е годы министра культуры Российской Федерации. Мы видим, что в последние 15 лет в России запускается очень много разных инициатив, связанных с памятью о погибших в Великой Отечественной войне или, наоборот, с запретом на обсуждение и интерпретацию этих событий в каком-то ключе, который бы не устраивал государство. Одной из последних запретительных мер был закон 22-го года, который вводит для граждан штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Полнее всего эта трактовка российского 20 века изложена в недавно опубликованном школьном учебнике с авторством того же самого Мединского, который теперь является обязательным для использования во всех школах в России, и представляет ту версию истории, которая стала складываться в Советском Союзе в середине 60-х годов. Идея ее простая, да, что важный нравственный смысл существования Советского Союза заключался в том, чтобы победить главное мировое зло – фашизм, и любые сомнения в правильности, моральности и допустимости всех действий Советского Союза в рамках Великой Отечественной войны должны наказываться. Что важно, многие инициативы, связанные с памятью о погибших в Второй мировой войне, оказались необычайно востребованными и популярными. В качестве такого главного примера здесь можно привести акцию «Бессмертный полк», которая началась как низовая инициатива, когда люди просто сами по себе организовывались вместе, чтобы пройти маршем и вспомнить своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Постепенно эта акция была перехвачена государственными идеологами. Можно вспомнить историю с георгиевской ленточкой, которая опять-таки сначала появилась как символ памяти о погибших во Второй мировой войне, а постепенно превратилась в символ сначала повстанцев, а потом уже и российской официальной армии на Донбассе и в войне с Украиной. Наконец, есть еще одна четвертая интеллектуальная линия, которая связана с отдельной, но очень важной для структуры российской власти корпорации. Это корпорация чекистов и силовиков. А здесь главным спикером этой корпорации, на мой взгляд, является Николай Патрушев. Он долгое время возглавлял ФСБ, а потом занимал ключевую должность секретаря Совета Безопасности и участвовал во многих важных политических решениях. Вот как Патрушев комментировал газете «Коммерсант» ситуацию в Украине в 2015 году. «Украина их совершенно не интересует. Их интересует Россия». «В каком смысле?» – спрашивает корреспондент. «Они очень хотели бы, чтобы России не было вообще, как страны». «Почему?» «Потому что мы обладаем огромными богатствами, а американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться». Вы, наверное, помните высказывание экс-секретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь. Тут не существенно, что Мадлен Олбрайт никогда ничего подобного не говорила. Здесь важна готовность Николая Патрушева публично такую позицию озвучивать. И здесь опять нужно сделать небольшой экскурс в историю, вернуться в 70-е годы, когда происходит интеллектуальное становление Николая Патрушева как сотрудника тогда КГБ СССР. Если мы посмотрим на то, что в этот момент говорит глава КГБ Андропов, то мы увидим очень высокий уровень совпадений. Андропов считает, что против Советского Союза и союзников ведется непрерывная, скрытая идеологическая война, и для него важное понятие – это идеологическая диверсия, и он настраивает КГБ на необходимость с этой диверсией бороться и внимательно следить за диссидентами и всей культурной общественностью в Советском Союзе. Потому что, по мнению Андропова, западные страны с помощью своих спецслужб пытаются разрушить Россию изнутри и для этих целей прибегают к разным хитрым тактикам. В частности, используют диссидентов. Диссиденты могут вполне об этом не знать и считать, что они занимаются отстаиванием гражданских свобод, но на самом деле это хитрая подрывная тактика. Соответственно, задача КГБ заключается в том, чтобы эти идеологические диверсии предотвращать и, в свою очередь, чтобы ответные идеологические диверсии устраивать на территории Западной Европы и США. Патрушев начинает говорить о неизбежном противостоянии с Западом с самого своего вступления в должность главы ФСБ в конце 90-х годов. Он публично реабилитирует образ Андропова, он начинает публично отмечать День чекиста 20 декабря каждого года и говорит о необходимости восстановления преемственности между советскими спецслужбами и российскими. При этом сама идея чекизма и сама идея большой ответственности и моральное призвание чекиста заключается в том, что он должен защищать страну от какой-то невероятной опасности. Если никакой радикальной опасности не существует, то и не нужна сверхсекретная служба, которая действует по принципу ордена избранных. Естественно, Патрушев считает, что тайная и скрытая борьба западных стран против России никогда не останавливается. Другое дело, что он долгое время скорее говорит не о идеологической, а прагматической подоплеке. Да, что западные страны хотят разрушить Россию не потому, что Россия представляет идейную или духовную альтернативу Западу, а потому что просто она сосредоточила в своих руках природные ресурсы. Во второй половине десятых годов Николай Патрушев все больше начинает говорить о традиционных ценностях, и в этом смысле все больше начинает совпадать с патриархом Кириллом. Значит, если подводить промежуточный итог, то я попытался в этой своей лекции указать четыре разных траектории, которые укоренены в последние десятилетия российской истории и приводят самых разных людей к идее о неизбежности войны и агрессивного противостояния между Россией и Западом. Это может быть линия консерваторов и националистов, это могут быть идеи Русской Православной Церкви и патриарха Кирилла, это могут быть идеи политтехнолога Владимира Мединского о моральном значении победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, это могут быть идеи чекиста и силовика Николая Патрушева о никогда не прекращающейся холодной войне между Россией и Западом. Вы, наверное, могли услышать, что многие эти идеи друг друга повторяют, переплетаются, то есть все вместе они образуют достаточно гармоничное сочетание. Дальше возникает последний вопрос. Да? А было ли это соединение элементов чем-то неизбежным? И почему вообще оно случилось? И мне кажется, это вопрос непростой, но я тоже попробую на него дать тот ответ, который я сейчас даю себе. Во-первых, мне кажется, что важная причина – это специфический интеллектуальный опыт поколения, которое сейчас находится в главе российского государства. Это в основном люди, рожденные в начале 50-х годов, люди, которые интеллектуально и карьерно сформировались во времена правления Брежнева и застали один из взлетов советского проекта. Многое из того, что мы с вами сегодня обсуждали, можно, если совсем упростить, вернуть к тому, что давайте все сделаем так, как это было, не знаю, в середине 70-х годов. Сильный Советский Союз, его уважают во всем мире, мы на равных участвуем в холодной войне с США. Что важно, для всего этого поколения большим потрясением стал распад Советского Союза и тот идеологический вакуум, который после этого распада возник. В момент распада Советского Союза этим людям было порядка 40 лет. То есть это уже взрослые, сформировавшиеся люди и профессионалы, которые никак не рассчитывали на то, что их карьера прервется. Важно, что когда Ельцин выступал в Конгрессе США и говорил о том, что теперь никакого противостояния между двумя системами больше нет, это было воспринято многими людьми из этого поколения как прямое предательство. Это поколение выросло в системе координат, где есть противостояние двух миров и двух систем. То, что случилось в 90-е, только подтвердило их худшие опасения. Частью ельциновской программы, и в том числе и горбачевской программы, было то, что Россия быстро займет достойное положение, положение равного в союзе со странами Запада. И это не случилось. Соответственно, это была невероятно болезненная трансформация для людей, которые привыкли воспринимать себя частью сверхдержавы. Россия в 90-е никакой сверхдержавой больше не являлась. Отдельная причина, если мы поставим события в России в общий мировой контекст, это общий консервативный поворот в мире, который вы, наверное, тоже можете наблюдать, глядя на слова и политику Дональда Трампа в Америке или поступки Виктора Орбана в Венгрии или на риторику правых партий во Франции или Германии. Мы видим, что надежды на универсальный либеральный миропорядок, которые были в начале 90-х годов, не оправдались. Во всем мире не наступил мир, демократия и процветание рыночной экономики. и все больше людей, в том числе и в Европе, и в США, недовольны сложившимся положением вещей. И это не исключительно российское явление, а достаточно мощный глобальный тренд. Наконец, мы видим, что когда Владимир Путин приходил к власти в самом конце 90-х годов, и его риторика, и его программа не были настолько радикальные, как сейчас. Он говорил о необходимости сближения с Западом. Мы помним, как он пытался дружить с Тони Блэром. Мы помним, как они встречались с Джорджем Бушем-младшим, той симпатией, которая между ним возникла на первых порах. И, с одной стороны, здесь, наверное, можно говорить о том, что сошлось очень много обстоятельств, да, в частности, первое десятилетие правления Владимира Путина оказалось необычайно экономически успешным. Можно связывать этот экономический успех с тем, что начали действовать рыночные реформы, которые были проведены в 90-е годы. Можно говорить о том, что очень важную роль сыграли радикально выросшие цены на нефть. Можно просто говорить об эффекте низкой базы, потому что в 90-е годы Россия переживала трансформацию от плановой экономики к рыночной, и очень много высокообразованных работников оказалось не встроено в новую экономику, и постепенно стало встраиваться, и это все привело к сильному экономическому росту. Так или иначе, за 10 лет, которые прошли с начала правления Владимира Путина, Россия оказалась совсем другой страной. Гораздо более богатой, гораздо более успешной, и все это настраивало и самого Владимира Путина, и людей, которые его окружают, на идею, что вообще-то они знают какой-то секрет, что вообще-то они сами в состоянии сделать Россию независимым игроком и великой державой. Параллельно с этим, по разным причинам, Владимир Путин пришел к пониманию того, что он не готов отдавать власть каким-то другим силам и другим группам, и ему стало требоваться убедительное оправдание того, почему именно он должен оставаться у власти, и он увидел такое оправдание в рассказе о том, что Россия находится в кольце врагов, против России развязана страшная глобальная духовная война, и если сейчас проявить слабость, то Россия будет разрушена. Собственно говоря, это главная идея, которая звучит из уст российской политической элиты, да, что если не будет Путина, то не будет и России. То есть факторов, которые делали идеи войны глобальной с Западом, очень много. При этом я не готов как бы утверждать, да, что у России не было какого-то другого выбора, да, что вот обязательно эти идеи должны были бы победить. Мы видим, что вообще-то они на протяжении там, десятых годов, и уж тем более на протяжении 90-х годов, не были безумно популярными. Многие из тех людей, о которых я говорил, и Проханов, и Дугин, и Зиновьев, оставались достаточно маргинальными философами. Они были известны, но у них никогда не было многомиллионной аудитории. Кажется, что действия, которые часто приводили к повороту в сторону этих идей, происходили иногда буквально спонтанно. Например, мы знаем, что решение об аннексии Крыма в 2014 году принималось Владимиром Путиным спонтанно в консультациях с очень незначительным кругом близких к нему людей. Почти таким же образом принималось решение о полномасштабном вторжении в Украину. Оно готовилось сильно заранее, но все равно количество людей, которые участвовали в обсуждении этого решения, было не очень большим. И кажется, что при такой конструкции жизненный опыт, установки и ценности людей, которые участвуют в обсуждении такого решения, имеет значение. Уже после того, как такие решения были приняты, происходил разворот в публичном пространстве, когда все точки зрения, которые выражали бы несогласие с этими решениями, подавлялись, а наоборот те голоса, которые бы эти решения могли оправдать, усиливались. И голоса, которые на протяжении многих лет были маргинальны, оказались гораздо более слышны, востребованы и популярны. Таким образом, мне кажется, что мы видим достаточно сложную картину. С одной стороны, идеи о тотальной, неизбежной и открытой и скрытой войне России и Запада вызревали в российской культурной и политической элите на протяжении последних нескольких десятков лет, и мы видим, что они опираются на достаточно разветвленную и сложную интеллектуальную традицию. С другой стороны, их победа, кажется, не была чем-то неизбежным. Она получилась как ответ на изменения политической реальности в России 10-х, а потом 20-х годов, экономической и международной. Кажется, что эти идеи будут с нами еще достаточно долгое время. И от нас с вами зависит, сможем ли мы найти против них противоядие.
1: Вы слушали лекцию историка Ильи Винявкина в рамках подкаста «Лектории Радио Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
1: Привет! Я Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, еще я учительница словесности и переводчица, и тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
1: Одна книга, один выпуск. Сегодня обсуждаем книгу Робин Уолл Киммерер «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Робин Уолл Киммерер. «Жизнь в пограничном слое. Естественная и культурная история мхов». Перевод Владимира Петрова, издательство «Ad Marginem», 2023 год. Робин Уолл Киммерер – биолог-бриолог, то есть специалист по мхам. В 2003 году она написала книгу о своих отношениях с миром мхов и о роли, которую мхи играют в жизни леса. В 2005 книга была удостоена медали Джона Бэрроуза как лучшее произведение по естествознанию и охране природы. Сегодня поговорим о том, могут ли быть права у кого-либо, кроме человека, а еще о том, где лежит грань между научным трудом и автофикшеном. Я очень хотела прочитать эту книгу и обсудить ее с тобой, Лиза.
0: Твоя мечта сбылась.
1: Да. Потому что я прочитала название этой книги, я прочитала несколько статей и была уверена, что сейчас потрясающая Робин Уолл Киммерер, женщина, одновременно ученая и, значит, гражданка одного из сообществ коренных народов Америки, научит меня, как быть мхом. Просто это будет как бы новое «Будь водой», «Будь мхом». Как нам всем построить суперские анархические связи, общество, взаимоподдержки, полная горизонтальность, как слиться с природой. Да, это оказалась другая книга.
0: Я тоже ждала что-то анархическое, что-то про то, как стать мхом, про... Я, на самом деле, ждала, знаешь, какого-то открытия, вот как с голыми землекопами у Колмановского, что значит голый землекоп вообще это самое топовое существо на планете Земля, которое научит нас абсолютно всему и вылечит от рака. Вот я думала, что это будет такая же книга, но про мхи, про то, что мхи научат нас жить, мхи умнее нас, они мудрее нас, мхи вообще мыслят, у них вот такая философия мхов. Я думала, что это будет что-то похожее на книгу «Как стать экологичным» Тимоти Мортона, такая философская книга о том, почему как бы важно думать об экологии, на самом деле это не потому, что там черепашка задохнется пакетом, хотя и это тоже, несомненно, важно, а потому что люди и не люди, живое и неживое, а в, например, философии Тимоти Мортона, в объектно-ориентированной, люди и не люди, они равноправны.
1: Угу.
0: И поэтому, собственно, важна экология как какой-то такой широкий образ мысли, что ты думаешь, вот стул, но он в целом имеет такое же право существовать, как и я.
1: Это моя философия, если что. Я теперь буду знать, что мы с Мортоном вместе.
0: Да, книга у Мортона классная, философская. Это не книга про мхи, которую мы сегодня обсуждаем. Это, ну, там есть какие-то как бы философские потуги, вот. Но в целом это не отдельная философия про мхи. Мхи нас, ну, не знаю, чему они нас научат. Выбирать, когда выпускать сперму. Вот чему они нас могут научить.
1: Клонироваться.
0: Клонироваться.
1: Нет, моя главная идея была в том, что, типа, просто пора оставить этот дурацкий способ размножения. Вот мхи умеют по-разному размножаться. Если надо, они размножаются, значит, сексуально, а если надо, то асексуально. Считаешь, нам так тоже надо?
0: Почкование круто. Такая вот мысль еще есть. Но на самом деле вот в этой книге нет философии, что в ней есть? Она состоит из небольших глав, в которых Робин Уолл Киммерер описывает вещи. Я бы вот так описала сюжет. Ну, типа...
1: И да. Ну, главное, что она описывает свою жизнь с вещами. И поэтому для меня оказалось неожиданным, что, ну, вообще-то это автофикшн. Ну, прям 100% это он. Такой вот зеленый автофикшн, очень типичная история, в принципе, на сегодняшний день. Понятно, что, окей, в 2003 году это было не так.
0: 2003-м это был шок, что она... Ну, то есть, я просто опишу вот какую-нибудь главу. Глава начинается с какого-нибудь, не знаю, описания природы или домика. Вот я встаю, и занавески колышутся осенним ветром. Я слышу, как на улице бродят соседские коровы. И думаю, как хорошо, что сегодня я встала в 8 утра. Ведь я поеду смотреть на МХИ. МХИ круто. И дальше, например, типа, сегодня я поеду смотреть на МХИ в расщелине камня, который находится на территории такой-то там резервации коренных народов. В этой расщелине этот мох живет уже 1000 лет, и больше нигде он не живет, потому что он распространяется только оленьим калом. Или
1: да,
0: что-то это одна из моих любимых глав.
1: Оленьий кал — лучшая история, да.
0: И вот, в общем, как бы главы начинаются с какого-то лирического описания ее дня, а дальше она все-таки переходит к амхам. В смысле, это не бесполезная книга, там можно много чего узнать. Ну, я, например, узнала, что есть такие вот простейшие организмы, как коловратки.
1: Коловратки, да. Ладно, уточним. Вообще, там много чего про мхи, потому что, ну, Кимера реальная ученая, она, правда, знает кучу этих вариантов мхов. Там есть чудесные зарисовочки, которые сделал, между прочим, ее папа. Там есть много красивых латинских названий разных мхов, и нам объясняется, вот, что они действительно, они выглядят по-разному, они живут по-разному, часто они живут вместе на одном камне по-разному, и у них интересные всякие тоже взаимоотношения. В общем, Киммерер, мне кажется, она очень много старается для нас сделать мхи такими тоже субъектами, потому что вот, вот это они любят, а это они не любят, а вот на этом они умирают, а на этом они не умирают. И, наверное, здесь, ну, действительно стоит сказать, что она вот из нации Потаватоми, это другой взгляд на мир и другой способ общаться с миром, чем у нас. И одна из вещей, про которую она все время говорит, это то, что ей не нравится разговор в лоб. Вот. Ей нигде не нравится там разговор в лоб, прямые вопросы, прямые ответы.
0: Да, там был очень интересный факт, что она говорила, что в культуре Потаватоми не принято вот так вот запрашивать знания, не принято задавать прямой вопрос, типа, а вот что делать с этим мхом? Как он поможет? Так не надо, надо ходить за старшими, наблюдать, и из наблюдения получать знания. И мне кажется, это вот это уметь наблюдать пристально, это, мне кажется, то, что ей очень помогает в ее
1: работе.
0: Потому что она очень много описывает про то, как много времени иногда нужно, чтобы что-то понять о мхе, потому что он не может тебе ничего сказать. Тебе надо просто очень пристально, внимательно, долго наблюдать какую-нибудь небольшую колонию мха на каком-нибудь конкретном пне.
1: И причем пристально, внимательно, это не в формате, как вот там, не знаю, я привыкла читать, что там ученый пошел, сделал эксперимент, завтра пришел, проверил как эксперимент. Окей, через неделю проверил как эксперимент. Значит, она сначала что-то наблюдает в лесу, потом приходит, делает эксперимент, и там через год проверит. Через два.
0: Она еще рассказывает, что везде ходит с маленькой лупой.
1: Да,
0: такой профессиональной, потому что ты без этого не можешь. И про лупу там тоже есть сентиментальная история, то, что у ее преподавателя была такая же лупа, и вот она себе ее купила и ходит с ней уже много лет на веревочке. И вообще вся книга полна таких личных
1: лирических историй.
0: Именно, да, я бы вот именно их назвала такими сентиментально-лирическими.
1: Причем, да, это ты думаешь, что это отступление, но это на самом деле большая часть книги.
0: Это суть, на самом деле, да.
1: Да. И тут как бы начинается как раз хитрость с тем, что мы назвали автофикшеном, да, потому что, ну, вообще автофикшен — это жанр словесности, это может быть проза, поэзия, тексты стихов, спектакли, вообще много чего может быть, в котором автор создает автобиографический текст и заранее договаривается с читателем, что в тексте есть авторский опыт, авторский внутренний мир, эмоции, но при этом имена события могут быть изменены. И автофикшен отличается от автобиографической прозы тем, что автор открыто говорит о художественной природе текста, то есть он строится, может, как повесть, как роман, да? И книга автофикшн при этом не выстраивает такой вот цельный, красивый памятниковый образ, как в автобиографии, когда человек вот всего себя там изобрел, показал нам, как правило, да, либо гиперпрекрасным, либо гиперужасным.
0: Вообще у нас уже был автофикшн, мы обсуждали «Лолиту в Тегеране».
1: Точно.
0: Но «Лолита в Тегеране» и «Жизнь в пограничном слое» — это две очень разных книги, два очень разных автофикшена.
1: Ну, еще есть самая главная проблема — это то, что я нигде не видела, чтобы Киммерер называл свой текст автофикшеном.
0: Да, это мы сказали. Да.
1: А это как бы именно с этим жанром особо не работает. Это жанр, который человек должен так назвать. Вот, чтобы...
0: Да, но у нас есть аргументы, в смысле, у меня аргументы есть аргументы.
1: Аргументы есть.
0: Почему Киммерер написала автофикшн?
1: Угу.
0: Потому что там много ее. Как бы там есть лирическая героиня, она же есть Робин Уолл Киммерер.
1: Да.
0: В целом в биологическом нонфикшене и в разном нонфикшене бывает так, что есть фигура автора.
1: Да,
0: да. Не знаю, мы читали Карла Сагана, там есть Саган.
1: Очень,
0: как
1: очень.
0: Бы. Он говорит от себя, что там я люблю космос, как бы круто.
1: Мы с тобой читали также Сапольски, и Сапольски тоже вполне себе присутствует в своем очень научном тексте.
0: Да, то есть присутствие автора не равно автофикшн вообще-то.
1: Абсолютно.
0: Но Киммерер, она, во-первых, пишет художественно, как
1: да.
0: бы ни Сапольски, ни Саган не пытаются сотворить художественную прозу. У Киммерер это прям абзацы художественного текста, какие-то длинные... Ну,
1: метафоры, всякие прям
0: метафоры,
1: штуки, да.
0: don't get me started. Про метафоры я сейчас отдельно строком. Вот, метафоры, да. То есть она, в смысле, делает это прям намеренно. Там, где другие, не знаю, те же ученые-биологи вставляют себя, чтобы рассказать, может быть, какую-то, не знаю, историю, или, например, рассказать, я поехал в такую-то экспедицию, это, опять же, ради истории какой-то, здесь она делает специально большие куски текста, сентиментальные, лирические, интимные, про своих дочек, которые реально сначала ты думаешь, что это отступление, потому что они с историей про мхи не имеют ничего общего. Они не работают на мхи.
1: Вообще, когда я читала вот этот подзаголовок, да, он там, типа, естественная и культурная история мхов. Ну, ты такой думаешь, ну, сейчас начнется.
0: История мхов.
1: В таком-то веке.
0: Да.
1: Тот, не знаю, там, тот же Карл Линь начал, значит,
0: да.
1: вот работать с мхами.
0: Да.
1: Или хотя бы, я не знаю, в таком-то году я поехал на такую-то экспедицию, сделал тот-тот. Нихуя. Короче, получается, что в каждом месте, где я жду хотя бы что-то типичное для нон-фикшена, и особенно для биологического нон-фикшена, ну, или какого-то научного, оно вообще не, ну, как бы в это русло даже не пытается залезть. Даже вот не пытается.
0: Я чуть подуспокоилась и перестала так гневаться на эту книгу, когда увидела, что она написана в 2003 году, потому что, наверное, читая ее сейчас в переводе на русском в 2023, ты думаешь, о, ну это повторяет...
1: В 24-м.
0: Читая ее в 24-м году, думаешь, ну это повторяет вот весь автофикшн, который тоже издательство Адмаргинем публикует в больших количествах.
1: Да-да-да, Эми Липтрот.
0: Эми Липтрот, вот эти вот все женщины, я поехала на природу, а потом я думала о разводе с своим мужем, а потом я
1: проживала травму,
0: потом я прочитала какого-то философа, а потом вот пасутся коровы, и я поняла, как хорошо жить. Ну, в смысле, я стебусь, но вообще-то я сама читаю такие книжки и люблю как бы их почитать, но это такой
1: я,
0: прям вот...
1: А я, знаешь как, я жанр. Читаю такие книжки и периодически люблю, но периодически я их уже ненавижу. У меня есть перенасыщение этим текстом.
0: Да. И я думаю, в этом смысле Киммерер, когда это издала в 2003 году...
1: Конечно, это другая картина.
0: Да, это было довольно новаторски, потому что совместить лирическое что-то про себя и довольно серьезные рассказы про мхи, в смысле, она не упрощает, ну ладно, она, наверное, она могла бы более сложно рассказывать про
1: уверена,
0: мхи.
1: Уверена, что да.
0: И рассказывать
1: она
0: больше...
1: Она даже про кислотность нам ни разу не сообщила, как бы это...
0: Про кислотность ни разу.
1: Ну, простите, да, но потому что все, что связано с растениями, грибами, мхами, невозможно отделить от биохимии. Здесь ноль биохимии.
0: Короче, она могла бы более сложно рассказывать, но в целом там много чего интересного про мхи. Я как бы запомнила вот несколько историй, которые можно рассказывать, ну, за ужином, может быть, нет, но в целом рассказать можно. И тогда вот это совмещение личного и биологического должно быть, звучало круто. И
1: да, это на несколько лет раньше, чем началось, так сказать. Потому что началось все-таки там в 2010-х годах такое дело.
0: Да,
1: массово.
0: Да. Но мы не можем повторить читательский опыт людей в 2004 году, а когда я читаю это в 2024, уже немного скучно. Хочется либо, чтобы она рассказала чуть больше личного, потому что, ну, там нет про травмы, там нет про, не знаю, там нет интимных историй, раскрывающих ее как человека, есть скорее наблюдение. Типа, я вижу вот это, я иду туда-то, вот так-то я это описываю.
1: 100%. И у меня еще есть вот какое ощущение. Одна из главных для меня радостей в чтении автофикшн — это ощущение того, что люди обнажены, уязвимы,
0: да,
1: когда они это пишут. А уязвимость создается из того, что ты в том числе показываешь что-то, что ты сделал не так, что-то, где ты что-то не сумел. И у Kimmerer совершенно прав другой подход. Я не знаю, в какой степени это подход, который просто отказывается в данном случае от уязвимости, или это подход, наоборот, действительно вот коренных народов, в котором вот это бесконечное копание во внутреннем мире их меньше интересует, их больше интересует мох.
0: Спасибо за эту разницу между традиционными, значит, культурами и современной западной. Но в целом копание надоело. Я как бы понимаю, про мох почитать круто. Но вот мне, как бы для меня эта книга находится между жанрами.
1: Да, 100%.
0: И иногда быть между жанрами классно, а иногда немножечко как-то ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо, так сказать.
1: Да.
0: Вот. На тему метафоры сравнений, что я хотела сказать, пока мы на рыбе и мясе.
1: Мясе.
0: Да, именно. Эта книга грешит тем, что я ненавижу. Я ненавижу, когда метафоры используются там, где и так все понятно. Как бы зачем нам вообще нужен литературный язык, нужны сравнения, метафоры, разнообразные виды метафор, чтобы лучше что-то представить, лучше что-то понять. То есть, если я описываю, не знаю, то, каким сложным образом во мхе что-то растет, и я использую научный термин, а потом я говорю, посмотрите, это похоже на то, как, не знаю, растет котенок. Сначала он слепой, а потом он не слепой. Я сейчас дурацкое сравнение, ну, типа, да? Kimmerer часто использует метафоры там, где все и так понятно. То есть, например, не знаю, она описывает, как они с ее учеником ставили опыт над слизнями. И вот они сделали, значит, гонки этих слизней. Я хорошо себе представляю, как выглядят гонки слизней. Но там эта короткая и простая сцена напичкана метафорами, что меня раздражает. У меня нет... Ну, то есть я просто такое очень не люблю. Мне кажется, что должен был быть редактор, который просто приходит и говорит «нет». Робин, Уолл, дорогая, нет. Ну, нельзя. Фу, мы так не будем делать. И добавить эти метафоры в другие части, где, может быть, они как раз нужны.
1: Люблю тебя, Лиза, потому что это очень, блин, это очень хорошо описывает, да, и мою проблему. Совершенно точно. То есть, опять же, я не знаю, как принято писать у коренных народов США. Правда. И я понимаю, что это, ну, у них, ну, это,
0: слушай,
1: может быть другая риторика.
0: Слушай, я не
1: думаю,
0: что это связано.
1: Сейчас я скажу. Нет, к сожалению, у меня есть ощущение, что это связано, потому что классическая идея «мудрый индеец» или «мудрый темнокожий», который повествует вам о жизни, который вам сейчас именно красивыми метафорами должен всегда таким вот голосом рассказывать так, чтобы вы поняли, что это все круг жизни. Дальше начинает играть музыка из «Короля льва». И вот я большую часть книги периодически слышала музыку из «Короля льва» в своих ушах и думала, да, пёпарасете, да.
0: Я нашла вот цитаты из этого описания про слизней. Там постоянно использовалась метафора еще, что они как следопыты, как детективы. Хотя, блин, в целом метафора вообще, что ученый как детектив, она, во-первых, избитая, ну типа, да, и тот что-то исследует. Вау. И вот просто предложение. Найдя слизня, мы бережно приподнимали его и прижимали брюшко существа к чистому стеклу микроскопа. Круглая, в чернилах подушечка пальца прижимается к дактилоскопической карте. Зачем? Я понимаю, как прижимать слизня, типа, к бумаге. Ну, зачем? Вот. Еще одно замечание про сам текст. Мне кажется, моментами он мог бы быть лучше переведен. У меня тут две претензии. Во-первых, ритм, но кажется, ритм там такой и в оригинале.
1: Да,
0: поэтому...
1: я честно сравнила, и мне кажется, что вот здесь ритм переводчик хорошо сохранил, и это ритм, который
0: Бу-бу-бу.
1: Тяжело... Да, я не смогла слушать аудиокнижку, хотя она начитана самой Kimmerer. У нее очень милый голос, приятный, но я поняла, что я просто прослушиваю куски, я их пропускаю, я не могу сосредоточиться. Вообще,
0: мне
1: да,
0: кажется.
1: Да, это колыбельная.
0: Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот так вот. А второе, это то, что где-то есть странные переводческие моменты. Например, опять же, в сцене про слизней, там есть такое
1: это
0: предложение.
1: Центральная сцена.
0: Центральная сцена моих претензий. Мы переглянулись и усмехнулись, когда загорелась лампочка. Имеется в виду здесь, видимо, когда мы что-то поняли, когда нас осенило. Вот как это должно было быть переведено.
1: Да,
0: потому что никакая лампочка не загоралась. Там дальше абзац про то, что вот мы придумали, надо вот что сделать.
1: Такое там встречается неоднократно, если честно. Но это, если быть совсем честными, моя проблема с многими переводами от Маркиным. И я не знаю, в какой степени это к переводчику вопрос, в какой степени это к редактору вопрос все-таки. Но он периодически у меня возникает. Хотя обожаю тексты, которые они берут, и много чего люблю, но вот часто я так и думаю, почему вы так сделали?
0: Да, мне просто почему еще важно говорить про переводчиков, потому что у меня, например, вот я вижу таких пару каких-то мелочей, ошибок, которые я замечаю, я даже не сравнивала с текстом. Просто я такая, блин, это странно, это не по-русски как бы сейчас написано. Вот. И дальше подрывается немножко доверие к тексту. Я дальше читаю, такая, а вот здесь точно так говорилось, а вот тут точно такой ритм. И это, ну, такое неприятное ощущение, как будто дальше идешь уже так...
1: Опасаясь,
0: да, аккуратненько по такому, по болотцу.
1: Есть такое.
0: Вот.
1: По болотцу зато.
0: По биому, да. Но есть в этой книге и хорошее. Оленей кал.
1: Я хочу сказать, что да, у меня сомнений было так много, что я в какой-то момент думала, что, а может быть, стоит книгу убрать даже из списка. Но
0: потом ты решила досмотреть за этой гонкой слизней.
1: Да, я скорее как слизень дошла до нужных частей и поняла, что становится все интереснее. Потому что книжка разгоняется к третьей. Вот, начинается разгон, на самом деле, на историях про мох в истории, как раз-таки, про то, что вообще про мох писали и рассказывали раньше, что думали, что мох умеет. Потому что с точки зрения традиционного знания о мире, которое Киммерер нам преподносит, у всего живого и неживого, у любого предмета или существа есть предназначение. Это предназначение должно как-то вот выполняться. Если предназначение не выполняется, то происходит какая-то проблема в природе. И про очень многие вещи предназначение все сразу ясно. Да? Вот из серии «Ромашка», ее предназначение успокоить наш желудок, там, не знаю, вот такого рода.
0: С мухами. Как грустно, что единственное предназначение ромашки – это успокаивать желудок людей.
1: Да,
0: я думаю, ромашка живет, чтобы быть красивой.
1: Стопудняк, конечно. Не, ну вообще, также она живет для перекрестного опыления и прочих вещей. Короче, Киммерер пытался понять, что в традиционном понимании должен делать мох. Оказалось, что это не так просто выяснить почему-то. Вот про все написано, а про мхи очень мало написано.
0: Очень мало написано, и она подумала, блин, ну как же так? Не может же быть, что мох бесполезен.
1: Да, да.
0: То есть она такая, так, нет, у всего должно быть предназначение. Если я не могу этого найти, это значит только то, что я не могу найти эти записи.
1: Да.
0: Но для чего-то он все-таки нужен.
1: Да. И, короче, пролистав миллион каких-то текстов, которые могла она найти в библиотеке, она все-таки натолкнулась пару раз на очень коротенькие упоминания. И барабанная дробь. Мох выполняет роль памперса и прокладки. Мох был нужен женщинам. И ровно поэтому, конечно, что писать-то, что, какая разница-то, как они там? Выяснилось, что, оказывается, он впитывает какое-то бесконечное количество влаги, просто типа, там есть какие-то случаи, когда он впитывает из серии в 40 раз больше, чем свой размер, да, там какие-то, ну, просто потрясные цифры. И действительно, он использовался, теперь понятно, довольно очевидно, вот для гигиены. И, короче, вот с этого места про гигиену становится все бодрее и интереснее.
0: Как только про месячные, сразу пошло.
1: Конечно, конечно.
0: Я думаю, что, ну, про месячные, конечно, шутка, но и не очень, что пошло с того момента, где она начала чуть-чуть подраскрываться.
1: Да.
0: И, например, одна из моих любимых глав, которую... Давай, шутка.
1: Которую мы назвали «Проклятый новый дом».
0: Да, потому что она такая, что ее какой-то мега-богатый, жестко-богатый человек приглашает в качестве консультанта-бриолога по мхам в дом, который он строит с нуля. И типа у него цель, значит, сохранить...
1: Возродить экосистему.
0: Возродить экосистему.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: И она такая, вау, ну задача крутая, но как бы как? Надо съездить посмотреть. Плюс деньги. И вот она едет смотреть, и там прям, мне кажется, глава классная, потому что, во-первых, там появляются какие-то другие люди, и мы смотрим куда-то еще, кроме мозга Робин Уолл Киммерер, в котором, конечно, прикольно, но там так вот реально немножко как в люльке, как бы постоянно убаюкивающее что-то происходит. Вот. А тут появляются какие-то герои там с именами, какой-то вообще внешний мир, она сталкивается с этим внешним миром, потому что она немножко, конечно, живет как затворница, в смысле, она, во-первых, не любит город, она живет в частном доме, либо она живет на специальной, да, биостанции, где она просто изучает мхи, где вообще ничего нет, там как бы ты в полупалатке, типа. Вот. И глава, в общем, про то, что она приехала, и оказалось, что, ну, не совсем там происходит возрождение.
1: Мягко говоря, не совсем. А значит, она приезжает, и начинается с того, что она смотрит на гигантский дуб, то есть которому несколько сот лет, наверное. Этот дуб едет, потому что его сейчас посадят к усадьбе, и она в шоке глубоком, потому что
0: не перевозят такие огромные деревья.
1: Ну, их вообще обычно не выкорчевывают. Да. Ничего нельзя делать. И на ее вопрос к консультанту по растениям именно, который занимается всем этим, который ее и призвал, а что, как бы, вообще-то такие деревья нельзя выкорчевывать обычно?
0: Кто вам разрешил?
1: Да, типа, как это? Чувак, помявшись, сообщает, что мы просто покупаем землю саму, и поэтому дальше это уже наша территория, наша, вот. И тогда, как бы хозяин, вот он решает, и вот он выкорчевал, и вот это вот будет дуб у нас такой красивый старый.
0: Это типа новые русские захотели быть старыми русскими. Ну, в смысле такое,
1: да,
0: что это new money хотят быть old money. А как бы как это сделать? Ну, только вот воссоздать у себя, значит, посадить старые
1: абсолютно
0: дубы, состарить камни, состарить мох. Ее, собственно, для этого позвали, чтобы там был, видимо, в этом доме вайб, как будто ему уже 300 лет.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Это семейное имение, многопоколенческое, хотя на самом деле оно только что создалось.
1: Хочу быть столбовой дворянкой.
0: Да, реально, вот реально, реально. Вот. Но оказываются они у разбитого корыта, потому что Киммерер ходит как бы и пытается сообщить консультанту, что ну вот нельзя как с дубом и с мхом. Кажется, что мох, он такой вот, ну он же такой простенький, маленький, наверное, это легче, чем огромное дерево пересадить.
1: Но это не так.
0: Именно потому, что он так просто устроен, ему нужны очень специфические условия.
1: Да, да, да.
0: И нельзя его просто вот взять и пересадить, дать ему почву, он так не взрастет.
1: Да, он просто высохнет, скорее всего.
0: Что и происходило с мхами, которые этот консультант пытался высадить.
1: Причем там есть потрясная тоже штука, она, значит, в одной из предыдущих глав рассказывает про свою какую-то знакомую, которая в Нью-Йорке в квартире устроила, сама как бы сделала камень, то есть буквально из этого, помнишь, из бетона же, да?
0: Да, но что-то вот. Она его, да, прям сделала, да. И мхами обсадила.
1: И дальше хитрость в том, что еще что она как бы просто ждала, какие споры куда прилетят, что получится, и потом, значит, на нем начал расти мох. И вот как бы это суперинтересная история, что это в большом городе, что это те споры, которые попали, и что она дала им расти, и вот у нее теперь этот камень замечательный. А тут посреди поместья роскошный камень, и на нем мхи. Все как бы классно, но это мхи, которые друг с другом не могут расти. И она смотрит и говорит, типа, извините, а в чем прикол? Как это? А он такой, а все просто, я их просто приклеил. И конец у всей этой истории с богатеем очень стрёмный. Она сходила, значит, ее отвел консультант по растениям в потрясающее красивое место в там, сколько-то километрах от этого дома, где потрясающая скала, на которой, очевидно, там лет 600, не знаю, а то больше, растут мхи. Она дивная, прекрасная, это все этот замечательный влажный климат Запада США.
0: Да, и консультант отвел с благим намерением, он такой, вот смотрите, вот здесь растут, может быть, вот эти мы можем посадить, раз они здесь уже растут.
1: И говорил он еще о том, что, типа, вот этот, значит, хозяин дома, он прям влюбился в мхи ровно вот из-за этого места, вот такое потрясающее оно, бла-бла-бла. Через год, когда Киммерер не согласилась работать на этого мужика, сказал, что, чувак, ну вот тебе рецепты того, как можно, что можно сделать, но я, в общем, этим заниматься не буду. Но через год получила, значит, еще одно приглашение. Она приезжает, и оказывается, что вот эта безумной красоты скала, ее взрывают. Потому что, ну, действительно, не получилось так пересадить и сяк пересадить мхи, как хотелось, чтобы сразу они вот за две недельки раз и покрылись патиной веков. И поэтому этот хозяин перевозит себе к своему поместью куски скалы с мхом. То есть эта скала просто разрушена. Это огромный кусок природы, просто так, который взяли и расфигачили. Вот. В общем, это очень страшная сцена. И я, конечно, на этом месте думала, что наконец начнется то, чего я ждала. Что наконец мы возьмем коктейли Молотова.
0: Вилы в руки.
1: Вилы в руки, да. И пойдем уже чем-то заниматься. Вот. И дальше, как бы, для меня было удивительно, что нет перехода к вот такой истории, нет.
0: Революции не будет в конце.
1: Никакой тебе революции, да. После этой книги Киммерер написал еще одну, которая называется по-русски «Голос земли». Вообще называется скорее как «Заплетая священную траву». И она стала мировым бестселлером. На русский тоже переведена. Ее просто обожают зумеры. Она есть в ТикТоке, в куче разных мест. Перевернула представление многих людей о том, что вот как связаны как раз-таки знания коренных народов и биология западная, современная, и истории коренных народов. В 22-м году она получила премию МакАртура, сама Киммерер. И вроде вот она, это премия гениев, так называемая. Она очень обласкана, в принципе, тем же правительством, научным сообществом. В общем, она очень хорошо живет. И вот тут как бы и для меня интересно, что вроде я пыталась найти что-нибудь о ней и так называемых понятиях прав природы, и ничего не нашла. То есть она рассказывает, она говорит, что вот очень все плохо, нельзя быть просто наблюдателями того, как все разваливается, разрушается. Очень люди нехорошо себя ведут, очень жаль. Но где в этом как бы системный подход, где представление о том, что делать дальше? Ничего такого я не нашла.
0: Но реально самый критический момент в этой книге — это буквально эта глава про богача. И то мы даже не знаем, что это за богач, он такой немножко как бы абстрактный. Может, это вообще какой-то собирательный образ. А заканчивается книга просто фантастическим там историей про то, как она повесила занавески в доме,
1: да.
0: А потом разрушился камень с небольшой пещерой, в которой был замечательный мох, и она подумала, ого, это все потому, что я повесила занавески и закрыла солнцу доступ в дом. Занавески прочь. Все, как, ну, вообще, чего? Как бы, какие занавески прочь? Типа, ты пишешь о вырубках леса, об адских просто лесопилках, которые уничтожают целые вот эти экосистемы.
1: И это влияет на все.
0: И это влияет на все и на всех. И ничего. Ну, то есть там нет никакого. Ну, даже я не говорю о революционном, да, призыве, что типа все, мы все уходим в лес и больше не катаемся на машинах, как бы, или критикуем Тейлор Свифт за выбросы углекислого газа. Вот. Но там просто ничего, кроме такой вот экологической печали.
1: Да, это такая элегия.
0: Да, это реальная элегия. Вот, это очень элегический, лирический жанр. Я прям была удивлена, реально, как будто читаешь вот какую-то сентиментальную такую прозу, знаешь, да. Бедная Лиза, но она биолог. Да. Она бриолог, вот так.
1: Типа того.
0: Про экологические права там вообще ничего нет, вы ничего не узнаете. Вы узнаете что-то про мхи, и, видимо, идея такая, что как только вы поняли, что даже вот самые маленькие, вот эти вот самые простейшие просто веточки, листики, вот, они тоже важны, вы пойдете гуглить что-то про экологию и, не знаю, пластиковые пакеты сдавать в Яндекс.Лавку и получать 12 рублей за них.
1: Вообще, у экосистем могут быть права, и это не только плод моего горячечного воображения. Дело в том, что существует такое мировое движение, которое называется «Права природы», «The Rights of Nature». Оно старается продумывать изменения в законодательстве, буквально такие, которые помогли бы защищать право какого-то природного объекта вне зависимости от того, хорошо это для людей или не очень хорошо. И самый известный случай правоприменения, которое случилось, это история с озером Эри, которое на американских и канадских территориях находится, огромное озеро, которое с 2014 года периодически покрывалось совершенно адской тиной из ядовитых водорослей, и это влияло на то, что просто население не могло пить воду. У них не было питьевой воды, они не могли даже мыться той водой, которая у них обычно вот обычно из-под крана текла. А люди были в ужасе, но год за годом все продолжалось. Ну, как бы власти периодически что-то там пытались почистить, значит, убрать, и такие, ну, смотрите, вот уже все и лучше. Смотрите, все уже неплохо. Не переживайте. В то время как в течение нескольких лет активисты боролись за то, чтобы изменения случились на системном уровне, не чтобы когда уже пришли водоросли, их чистили, а чтобы всю экосистему восстановили каким-то образом. И в 2019 году был выпущен «Биль о правах озера Эри». То есть, офигеть, как бы предполагалось, что это озеро, его личные интересы, а оно имеет право там на, типа, жизнь, процветание и вот
0: и стремление к счастью.
1: Практически, да. Это же США. Что, короче, что его могли защищать в суде люди. Почему люди? Потому что, ну, оно само не придет. Это раз. Но не только. Потому что есть прецедент. До того, как женщины получили все свои права, которые не все, но тем не менее, их права представляли в суде мужчины, отцы, братья и мужья. И вот таким как бы защитником могут выступать люди или организации. То есть они могут отправить в суд сообщение о том, что были попраны права озера, давайте что-то с этим делать. Огромная печаль состоит в том, что в 2020 году федеральный судья штата Огайо постановил права Эри неконституционными. Так что у него снова нет прав. Но годик побыли. На самом деле разным экосистемам пытаются в разных странах все-таки такого рода права записать такие в Конституции. Это происходит. И какая-то борьба идет. Но совершенно очевидно, что на сегодняшний день проблемы очень большие. Например, я бы хотела, чтобы у озера Байкал появился Билль о правах, потому что государство решает, что «А, что там с экологией? Мне важнее сейчас бабла». И вот это вот «мне важнее сейчас бабла» в итоге происходят несанкционированные вырубки, нет очистки воды, есть бесконечно горящие леса. И все такие «Ну, что такое? А что?»
0: Но мне кажется, там просто приходится как-то приоритизировать, и наверху этой пирамиды всегда оказывается все равно человек. В смысле, если у нас какая-то проблема, не знаю, там, с бедностью, да, или с экономикой ужасной, мы будем первым делом заниматься этим. В смысле, мы будем зарабатывать деньги, как бы поднимать
1: экономику.
0: Конечно,
1: и сажать экоактивистов.
0: Сажать экоактивистов, потому что они мешают нам зарабатывать деньги.
1: Да.
0: Потому что у нас куча бедных людей, а озеро подождет. Вот, посмотрите,
1: но,
0: сколько
1: да,
0: других,
1: да,
0: как
1: да,
0: бы,
1: классическая, классическая проблем. История в том, что, смотрите, мы не решили проблемы с людьми,
0: да,
1: а люди же важнее,
0: чем животные,
1: чем
0: или
1: животные,
0: озера.
1: Да, да. И, собственно, меня очень расстраивает, я бы сказала, злит, что этого нет в книжке прямым текстом, но мы поняли, что это книжка про то, что ничего не должно говориться прямым текстом. Однако, вот в своем выступлении на какой-то конференции, которая есть в Ютубе, Киммерер ровно открыто говорит, что ей кажется, что на глобальном уровне она очень устала, и не только она одна, очень устала от того, что за последние пару веков буквально человечество вдруг решило, что, ну вот, оно важнее всего, что оно важнее растений, важнее озер, важнее всех живых существ, которые есть по отдельности и вместе, что вот человечество – человечество, и мы все делаем для человечества. У нас важнее всего выживание человечества. Когда что-то хорошо, то это гуманно, человечно. Когда плохо, то бесчеловечно. И вот эта удивительная идея просто супер верха примата человечества над всем, она кажется супергубительной. И, в общем, спасибо Киммерер за то, что она хотя бы вот так вживую это проговорила.
0: Мы вообще, мне кажется, в этом подкасте часто говорим про то, как важно вот менять точку отсчета, менять линзу, вот поэтому там важно читать женщин, читать, не знаю, не белых людей и так далее. В общем, все это правда, и как бы я после книги Киммерер не стану сортировать мусор, ну типа честно. Я не стану внезапно, не знаю, экологически тревожным, да, человеком, но мне эта книга была полезна, потому что я вообще редко читаю биологический нон-фикшн. А сейчас я прочитала и такая, блин, ну, вообще мхи реально интересно. И для меня это просто сместило вот этот фокус с содержания моей головы и то, как там что должно быть. Должна я быть счастлива, не должна я быть счастлива, как бы должна я думать сейчас о правах людей с инвалидностью или о правах других меньшинств или о чем я должна думать. А книга про мхи помогает вспомнить, что вообще-то в мире есть какие-то внешние вещи, на которых тоже прикольно фокусироваться.
1: Я тут 100% за, да, и мне кажется, что это очень, знаешь, на что еще похоже? Вот мы когда читали, наверное, «Я дурак», я помню там сцену с тем, что, ну, большинство находящихся в ПНИ людей ничего практически не видят, кроме своей палаты, и немножко там, если те, у кого есть прогулки, то они что-то иногда видят на прогулке. А в палате у них там стоит 4 растеньки, и их учат названием этих растений. И вот я там была не согласна с Клепиковой, потому что она говорит, типа, я не могла понять, а нафига вообще им эти названия растений? Что им вообще даст это название? А я думала о том, что когда что-то получает название, ты начинаешь это видеть. И очень часто мы просто не видим что-то, что находится рядом с нами. Например, те же мхи. Мы не представляем, как много мхов в городе, потому что мы просто, наш глаз мимо пролетает, и все, его нет. А теперь я, например, вот узнала, что когда мхи в городе есть, хорошо, а когда вдруг их вообще нет на дереве, это нехорошо. Примерно так. Еще мы узнали про кал.
0: Оленей кал. Последняя информация, которую я скажу, я обязана, это то, что некоторые виды мхов, один вид, живет только на свежем оленем кале на болотах. Только. Все. Потом кал высыхает, и до этого момента этот мох должен успеть уже распространить свои спорки, чтобы на другой оленей кал пересесть.
1: Да. Первая рекомендация Анна Левенхаупт Цин «Гриб на краю света. Возможности жизни на руинах капитализма». Анна Цин – антропологиня и американская китаянка. Она написала книгу про гриб мацутаки. Это японский деликатес, супердорогой, который можно сравнить только с трюфелем по дороговизне и элитарности. И в книжке она рассказывает про то, как этот гриб собирают, в том числе в США, как происходит его распределение, как он продается, как он дарится в подарок и так далее. И это делается через антропологическую призму и с разговором про поздний капитализм.
0: Вторая рекомендация – это книга Кати Крыловой «Рынок удобных животных» о том, как домашние животные становятся все удобнее и удобнее для нас. Они становятся карманными, они становятся послушными, они становятся ласковыми. За это они платят какую-то цену. Вот какую, объясняет Катя Крылова в этой книге.
1: Третья рекомендация – это книга Рэйчел Карсон «Безмолвная весна». Книга вышла аж в 1962 году и, в общем, изменила представление о биологическом нонфикшене и об экологии. А еще повлияла напрямую на всякие законопроекты об охране окружающей среды. А Рэйчел Карсон, она была биолог и писательница, и она открыто обвинила корпорации и правительство США в отравлении растений, птиц, насекомых и почв пестицидами. Это книга-миссия, где обосновывается, почему пестициды неприемлемо применять. И она еще и прекрасно написана, и до сих пор, правда, читается хорошо.
0: Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на этот эпизод или на подкаст, ставьте нам 5 звезд, пишите отзывы. Мы все это очень любим и ценим, и читаем.
1: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь, любую, в разных формах. Например, это можно сделать через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там можно, например, нам посоветовать книжки тоже.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» студии «Либо-либо».
1: Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: Джингл написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком.
3: Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!